Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет. И вряд ли что-нибудь произойдет.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет, я давно дал обет никогда не являться.

влет, и больше гнет ни спетых слов, ни сказанных речей. И даже дом не дом, и дом почти ничей. Сквозь крышу видно небо.

наперед, и скоро он уйдет. А там, где день, никто о нем не вздохнет.

одинокий, прекрасный, в синем небе парил, пролагая маршрут еле видным пунктиром. Может быть, он прощал Богом брошенный мир, а быть может,

дождем и стекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала.

0: В Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Сегодня воскресенье, 13 сентября 2026 года, второе число месяца Тишрей, 5787 года по еврейскому календарю. Шана Това Уметука. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Британское управление морских торговых операций сообщило, что в Ормузском проливе судно было повреждено в результате столкновения с неопознанным объектом. Пока неизвестно, в каком состоянии находится экипаж и каков масштаб ущерба. Вчера вечером в Ум-эль-Фахме были ранены двое мужчин. Мужчина примерно 40 лет получил тяжелые ранения, мужчина примерно 30 лет – легкие. Пострадавшие доставлены в больницу Аэмек в Афуле. Минувшей ночью на открытой местности неподалеку от Бака-эль-Гарбия в сгоревшем автомобиле обнаружены тела трех мужчин. Их смерть была констатирована на месте. Полиция начала расследование. Ранее в результате инцидента с применением насилия в Негеве тяжелые ранения получила девушка примерно 18 лет. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила ее в больницу «Сорока» в Бершеве. Подоплека всех трех происшествий, по всей видимости, уголовная. В Индонезии ведутся поиски пассажирского судна, с которым потеряна связь в Яванском море. Оно направлялось к острову Борнео. На борту находились около 240 человек. Компания-оператор сообщила, что судно попало в тяжелые погодные условия. Израильский фильм «Наза», обвиняющий ЦАЛ в массовых убийствах населения сектора Газа, получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Название фильма является еврейской аббревиатурой выражения «сопутствующий ущерб». По словам одного из режиссеров, Юваля Аврама, свидетельства 24 израильских офицеров разведки и военнослужащих, представленные в фильме, показывают, что убийства в Газе были не ошибками, а системной, спланированной практикой, основанной на полной дегуманизации местного арабского населения. Корреспондент Кан Дорит Мизрахи и обозреватель Кан Рам Брандес сообщают, что главный приз фестиваля «Золотого льва» получил датский фильм «Неизвестная женщина». Теннис. Елена Рыбакина выиграла открытый чемпионат США, победив в трех сетах чемпионку турнира последних двух лет и первую ракетку мира Арину Сабаленко. 6-4, 5-7, 6-2. Корреспондент Кан Йоав Барович сообщает, что благодаря этой победе Рыбакина возглавила мировой рейтинг. И о погоде. Сегодня ожидается небольшое повышение температуры, будет немного жарче обычного для этого времени года, главным образом в горных и внутренних районах страны. Завтра температура еще немного повысится. Сегодня в днем в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе 31 градус, в Бершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 8 часов. Шавуа Тов, Мирушалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Рош ха-Шана. Желаем сладкого Нового года, мира, здоровья и благополучия. Шана Това.

0: zet je neer met je mooie togers. Ik ben geen Ghanif, maar een gaaiers en ik ben geen slomme. Heb je hier geen sugar van
1: dat? Доброе утро, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Кан Река поздравляет вас с наступающим новым еврейским годом. Рош ха-Шана, праздник замечательный. Да, этот год совсем непростой. Желаю вам, да, веселиться, да, отдохнуть, вкусно встретить новый еврейский год. И я желаю вам, конечно, достатка, благополучия, успеха. И, естественно, наверное, одним из главных пожеланий остается и в этом году, и всю нашу жизнь – здоровье. Берегите себя, берегите ваших близких. С вами Таня Барскала, Найденова, Кан Река. И программа «Яблоки в меду». Много хорошей музыки. Мы же знаем, вы дома, вы или готовите что-то очень вкусное для ваших близких. Или вы хотите, может быть, чуть улучшить свое настроение, потанцевать, подпеть, улыбнуться, это самое важное. Вот с улыбкой давайте начнем уже новый еврейский год.

Песня «Интерци», которую вы слышите сейчас, Ханана Бен Ари, он же ее исполняет. Он ее посвятил своей жене. Эта песня стала одним из хитов 2020 года. Максим Леонидов написал свою версию этой песни на музыку Ханана Бен Ари, и называется она «Мон Амур», и тоже посвятил своей жене.

Думаю, что вы не хуже меня знаете, какое значение для евреев в данном случае к такому празднику имеют продукты, определенные продукты. Я более чем уверена, что почти у каждого из вас, я надеюсь, что у каждого есть дома и яблоки, и мед, и, конечно, гранаты, и, конечно, морковка, гефилт и фиш.

А мы продолжаем. Кстати, знаете ли вы одну очень расхожую фразу, название которой оно, в общем, ведет свою историю благодаря так называемым бледнолицам следопытам. Это замечательное трио Агашаша Хевер, коллектив, который я всегда всем рекомендую, даже если вы хотите изучать иврит, самое то. Во-первых, иврит, во-вторых, наш израильский юмор очень хорошо там виден и слышен. Ну, а одна из их песен, поскольку это были не только скетчи, но и большое количество музыки, называлась «Ма хадаш тапуах бедваш». Я думаю, что переводить особенно не надо. Но если что, то, ну, какие новости? Яблоки в меду?

0: 三十郎。
1: Другу я сказал, Маркуша, ты не там живешь, послушай, марш в пустыню, что ж ты за еврей? Он не смог сдержать обиду и поехал во Флориду, там грустит орой.

Группа Gefilte Drive в нашем эфире поздравляет нас с замечательным праздником. И далее Dan International и Ирдена Арази обсуждают танцующих мужчин.

0: Еще один хорошо знакомый голос. Поздравление не столько длинное, оно достаточно емкое, но оцените, что Андрей Владимирович Макаревич говорит на иврите.
1: Друзья мои, ани мехель шана таба умуслахат лекулам. Счастливого года!

Замечательная песенка, которую страна в свое время узнала благодаря Юраму Гаону. Сейчас в нашем эфире звучит в исполнении группы «Сарафан and Мазе».

Сегодня в нашем эфире звучат песни исполнения тех певиц, певцов, коллективов, которые вы часто просите, и к празднику мы получили очередную большую просьбу, заказ, можно сказать, в количестве довольно серьезном, поэтому стараемся выполнить. Юди Травиц.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. Шана Това Уметука. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Британское управление морских торговых операций сообщило, что в Ормузском проливе в результате столкновения с неопознанным объектом было повреждено судно. Состояние экипажа и масштаб ущерба пока неизвестны. Вчера вечером в Ум-эль-Фахме были ранены двое мужчин. Мужчина примерно 40 лет получил тяжелые ранения, мужчина примерно 30 лет – легкие, пострадавшие доставлены в больницу Аэмек в Афуле. Минувшей ночью на открытой местности, неподалеку от Бака-эль-Гарбия, в сгоревшем автомобиле обнаружены тела трех мужчин. Их смерть была констатирована на месте. Полиция начала расследование. Ранее в Негеве в результате нападения была тяжело ранена девушка примерно 18 лет. Бригада скорой помощи Маген Давида Дом доставила ее в больницу Сорока в Бершеве. Подоплека всех трех происшествий, по всей видимости, уголовная. В Индонезии ведутся поиски пассажирского судна, с которым потеряна связь в Яванском море. Оно направлялось к острову Борнео, на борту находились около 240 человек. Компания-оператор сообщила, что судно попало в сложные погодные условия. Израильский фильм «НАЗА», обвиняющий ЦАЛ в массовых убийствах населения сектора Газа, получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Название фильма является ивритской аббревиатурой выражения «сопутствующий ущерб». По словам одного из режиссеров, Юваля Аврама, свидетельства 24 израильских офицеров разведки и военнослужащих, представленные в фильме, показывают, что убийства в Газе были не ошибками, а системной, спланированной практикой, основанной на полной дегуманизации местного арабского населения. Корреспондент Кан Дорит Мизрахи и обозреватель Кан Рам Брандес сообщают, что главный приз фестиваля «Золотого льва» получил датский фильм «Неизвестная женщина». Теннисистка Елена Рыбакина выиграла открытый чемпионат США, победив чемпионку турнира последних двух лет и первую ракетку мира Арину Сабаленко в трех сетах 6-4, 5-7 и 6-2. Корреспондент Кан Юав Борович сообщает, что благодаря этой победе Рыбакина возглавила мировой рейтинг. И о погоде. Сегодня ожидается небольшое повышение температуры. Будет немного жарче обычного для этого времени года, главным образом в горных и внутренних районах страны. Завтра температура еще немного повысится. Сегодня днем в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе 31 градус, в Бершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 9 часов. Шавуа тов, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Сладкого и счастливого Нового года! Шана Това! Кан Река! В эфире музыка Стани Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

My Prison by the Sea, Рона Кинан, израильская современная, модная, востребованная певица, открыла этот наш час. Рона Кинан.

0: Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская. Мы сегодня в мире музыки израильской эстрады разных десятилетий. И следующие: Арик Эйнштейн, Шем Тов Леви и Шалош Арба Ле Авода.
1: אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבות העבודה.

Франкенштейн. Следующий голос — это Йоси Банай, режиссер, актер, поющий актер. К сожалению, он уже несколько лет не с нами, но песни, его голос — все это, конечно, осталось.

Совсем не зря в этой песне упоминается Жорж Брассанс, потому что Йоси Банай, можно сказать, был проводником вот в данном случае этого представителя французского шансона в Израиле, спев очень и очень много песен из репертуара Брассанса, но уже на иврите, в интерпретациях других здесь, в Израиле. Продолжаем наш эфир. И Дан Райхель, к сожалению, этот музыкант, и это уже не слухи, собирается распустить свой знаменитый проект Идана Райхеля, но, разумеется, оставаясь прекрасным музыкантом.

Вы слушаете радио «Кандрека». С вами Таня Барская. Мир израильской музыки сегодня для вас. И следующая песня. С одной стороны, да, это израильская музыка, это иврит, это звезда израильской музыки, это Мати Каспи, замечательный и композитор, и исполнитель, и аранжировщик с песней Шарля Азнавура, но на иврите. Песня Азнавура «Она».

Мать и Каспи. Раз уж мы заговорили о песнях Азнавура, давайте услышим еще одну песню Шарля Азнавура в израильской версии «Ави Толедано».

А Виталий Данов, «Я уже видел себя». Собственно, так же называется песня «Оригинал». Следующее – это один из примеров партнерства, творчества взаимного Арика Эйнштейна и Шалома Ханоха.

of my life.

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. Шана Това Уметука. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В Йемене продолжаются бои между хуситами и просаудовскими силами. Вчера вечером местный телеканал сообщил, что вице-президент территории, находящейся под контролем просаудовских сил, Тарик Салех, прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, чтобы обсудить развитие военной кампании против хуситов. Военный представитель хуситов Яхья Сария сообщил минувшей ночью, что его организация выпустила залп баллистических ракет и беспилотников по военной базе на юге Саудовской Аравии, недалеко от границы с Йеменом. По его словам, это ответ на удары Саудовской Аравии по Йемену. Это сообщение передал корреспондент КАН Лиран Аарони. В Германии, в Мюнхене, обнаружены надписи с угрозами убить главу еврейской общины города Шарлотту Кноблох. Они появились после ее высказываний по поводу победы крайне правой партии «Альтернативы для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. В частности, Кноблох заявила, что результаты выборов ее пугают. В интервью корпорации КАН она выразила опасения за будущее еврейской жизни в Германии и заявила, что видит сходство между приходом нацистов к власти в 1933 году и процессами, происходящими в стране сегодня. «В то время были евреи, которые говорили, со мной этого не случится. Но это случилось со всеми. То же самое может повториться здесь». Шарлотта Кноблох заявила это в интервью корреспонденту КАН Дову Гильхару. Она отмечает, что после угроз в свой адрес Кноблох отменила участие в запланированном мероприятии. Простите, он отмечает, что Кноблох отменила участие. Власти Баварии пытаются установить, кто написал на скамейке и мусорном баке в городском парке «Альтернатива для Германии победила, завтра мы повесим Кноблох». Британское управление морских торговых операций сообщило, что в Ормузском проливе в результате столкновения с неопознанным объектом было повреждено судно. Пока неизвестно, в каком состоянии находится экипаж и каков масштаб ущерба. Вчера вечером в Ум-эль-Фахме были ранены двое мужчин. Мужчина примерно 40 лет получил тяжелые ранения, мужчина примерно 30 лет – легкие, пострадавшие доставлены в больницу Аэмик в Афуле. Минувшей ночью на открытой местности неподалеку от Бака Эль-Гарбия в сгоревшем автомобиле обнаружены тела трех мужчин. Их смерть была констатирована на месте. Полиция начала расследование. Ранее в Негеве в результате нападения была тяжело ранена девушка примерно 18 лет. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила ее в больницу «Сорока» в Бершеве. Подоплека всех трех происшествий, по всей видимости, уголовная. Израильский фильм «Наза», обвиняющий ЦАЛ в массовых убийствах населения сектора Газа, получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Название фильма является еврейской аббревиатурой выражения «сопутствующий ущерб». По словам одного из режиссеров, Юваля Авраама, свидетельства 24 израильских офицеров разведки и военнослужащих, представленные в фильме, показывают, что убийства в Газе были не ошибками, а системной, спланированной практикой, основанной на полной дегуманизации арабского населения сектора. Корреспондент КАН Дорит Мизрахи и обозреватель КАН Рам Брандес сообщают, что главный приз фестиваля «Золотой льва» получил датский фильм «Неизвестная женщина». Теннисистка Елена Рыбакина выиграла открытый чемпионат США, победив чемпионку турнира последних двух лет и первую ракетку мира Арину Сабаленко в трех сетах – 6-4, 5-7, 6-2. Корреспондент КАН Йоав Барович сообщает, что благодаря этой победе Рыбакина возглавила мировой рейтинг. И о погоде. Сегодня ожидается небольшое повышение температуры. Будет немного жарче обычного для этого времени года, главным образом в горных и внутренних районах страны. Завтра температура еще немного повысится. Сегодня днем в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе 31 градус, в Бершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 10 часов. Шавуотов, Мирушалайм.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Рош-Ашана. Желаем сладкого Нового года, мира, здоровья и благополучия. Шана Това! По Повторная трансляция на Канрека. Итоги года на радио Канрека.
2: Сегодня не просто программа на пике событий. Сегодня программа «Итоги года». Мы, это мой коллега Габи Вольфсон.
3: И Анна Раева, наша коллега, ведущая Канрека и политический обозреватель Марьева. Аня, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Габи. Добрый вечер, радиослушатели. Мы будем подводить итоги этого непростого года накануне праздника Рошана, который наступает завтра вечером. Согласись, самое время подводить итоги.
3: Один из самых напряженных... разнообразных с точки зрения событий, непростых годов за последнее время вообще. Очень много в самых разных областях, начиная от внешней политики до, собственно говоря, предвыборной кампании, в разгаре которой мы находимся. Разумеется, освобождение заложников, с которого начался этот год.
2: Два часа, почти два часа в эфире будем вспоминать не просто главные события или главные заголовки этого уходящего года. Попробуем понять, что действительно для нас изменилось, для страны, для каждого из нас. В первом часе программы поговорим о том, что, возможно, самое главное событие, которое было главным практически для всех без исключения. Все израильские заложники вернулись из Газы домой после возвращения Ранагвили. Часы на площадь заложников остановились. Поговорим о второй иранской войне, которая принесла ракетные удары по израильским городам и вновь показала, насколько тонкая эта граница между фронтом и тылом. Особенно речь идет об Израиле. На севере страны люди продолжали жить под угрозой Хизбаллы, ракетных атак Хизбаллы, дронов. Сегодня главный вопрос для них, что будет после возможного ухода израильской армии из Ливана, если и когда это произойдет. О делах военных, разумеется, поговорим. Иран, Ливан, Газа. С нашим военным обозревателем подведем итоги одного из самых напряженных периодов для израильской системы безопасности. Ну и поговорим о том, как изменилась карта Ближнего Востока после противостояния с Ираном, ослабления региональных игроков и новых контактов Израиля с соседями. Об этом в ближайший час будем говорить. И начнем с той самой общей для всех, важной для всех темы. В этом году завершилась история, за которой вся страна следила, вся страна жила, по сути, каждый день после 7 октября. Заложники. И, наконец, история эта была завершена. Последним было возвращено тело Ранагвили. В январе на площади заложников остановились часы, которые отсчитывали время их плена. Остановить часы просто, это такой технический жест.
3: Наверное, гораздо больше, чем просто часы.
2: Последствия, да, этих лет для, не только для заложников, но и для всех остальных, кто этим жил. Саша Коган, наш коллега, ведущий и редактор Канрека. Добрый вечер.
3: Саша, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Итак, этот год фактически начался с возвращения заложников, да, живых и, к сожалению, тех, кто не выжил в плену Хамаса.
4: Да, давайте вернемся в начало текущего еврейского года. В Газе оставались 20 живых заложников и десятки погибших. А на площади похищенных все так же продолжали висеть фотографии тех, кого мы ждали домой. И семьи, друзья, знакомые все так же приходили сюда каждый день, как приходили с первых недель после 7 октября. Родственники заложников встречались с политиками, выходили к микрофонам и снова требовали одного и того же. Вся страна жила в состоянии ожидания. Каждый новый слух о сделке, каждый сорвавшийся раунд переговоров, каждое сообщение из Газы бросали нас от надежды к отчаянию и обратно. А площадь заложников голосами тысяч, тысячами голосов продолжала повторять одно и то же требование. Всех до последнего. Выпьем за еврейский народ, за всех похищенных. В сентябре 2025 года эти слова «вернем всех до последнего» оказались почти невозможной задачей. Переговоры шли и срывались, военная операция в Газе не заканчивалась, семьи заложников требовали соглашения, которое вернет сразу всех. 29 сентября президент США Дональд Трамп представил план завершения войны, одним из главных пунктов которого стало возвращение всех заложников, живых и погибших. 9 октября было объявлено о начале реализации первого этапа, а утром 13 октября сначала Красному Кресту передали семерых: Эйтан Мор, Алон Оэль, близнецы Гали и Зив Берман, Гай Гельбоа Далаль, Умри Миран, Матан Ангрес. автомобили Красного Креста пересекли границу и въехали на территорию Израиля. Во второй группе освобожденных были еще 13 человек. Бар Куперштейн, Ивиатар Давид, Ром Брославский, Йосеф Хаим Охана, Сегив Кальфон, Авинатан Ор, Элькана Бухбут, Максим Харкин, Нимрод Коэн, Матан Цингаукер, братья Давид и Ариэль Куньо и Эйтан Гор. 20 живых заложников, остававшихся в Газе, вернулись домой. Они провели в плену 738 дней. С этого момента в Газе больше не было ни одного живого похищенного. Согласно соглашению, в Израиль должны были вернуть и тела 26 погибших заложников в тот же день. Но вечером 13 октября на территорию нашей страны были доставлены 4 гроба. Это были тела капитана Даниэля Переца, Йоси Шараби, Гая Илюза, а также гражданина Непала Бипина Джоши. На следующий день вернули Уриэля Баруха, Эйтана Леви и старшего сержанта Тамира Немроди. 14 октября вернули Уриэля Баруха, Эйтана Леви и Тамира Немроди. 15-го Инбар Хайман и Мухаммада Алятраша. 18-го Элияу Маргалита. 19-го Ронена Энгеля и гражданина Таиланда Сонхаю Окхарасири. Каждый день страна ждала сообщения, кого удалось вернуть сегодня. 20-го числа вернули Таля Хамими. 21-го Ария Бамановича и Тамира Адара. 30 октября Шахара Баруха и Амирама Купера. Возвращение тела Амирама Купера стало отдельной вехой. Он был последним заложником из кибуца Нир-Оц, более четверти жителей которого были похищены или зверски убиты. 2 ноября Израиль получил тела 3 военнослужащих, полковника Асафа Хамами, капитана Омера Наутра и старшего сержанта Оза Даниэля. 4 ноября вернули тело старшего сержанта Итая Хэна, 5-го студента Джошуа Лойту Молель из Танзании, 7 ноября Леора Рудаева. А 9 ноября 2025 года, спустя 11 лет, в Израиль наконец-то вернули тело лейтенанта Адара Гольдина. Он погиб 1 августа 2014 года во время операции «Нерушимая скала». И с тех пор, 11 лет, семья Гольдина боролась за то, чтобы вернуть его тело домой. Адар Гольдин был похоронен через 2 дня. 13 ноября в Израиль вернули Мэнни Годера, 25-го Дрора Ора. А в ночь с 3 на 4 декабря был опознан гражданин Таиланда Судисак Ринхалак. После этого все фотографии заложников можно было снимать со стендов, на которых они были расклеены. Осталась только одна фотография. Ран Гвили. Полицейский спецподразделение «Ясам» Ран Гвили вообще не должен был 7 октября выходить на службу. У него было сломано плечо, и он ждал операции. Но, услышав о нападении, взял оружие и отправился на юг. Местонахождение его тела оставалось неизвестным. ЦАЛ начал операцию «Лев Амиц. Храброе сердце». Почти 3 суток бойцы Александрони и инженерного спецназа «Ялом» обследовали кладбище в Газе. 26 января, после многочасовых поисков, тело было найдено и идентифицировано. Ран Гвили оказался последним заложником, которого вернули домой. Последним погибшим заложником. А официальное сообщение ЦАЛа закончилось словами, которые Израиль ждал все это время. Все заложники из сектора Газа возвращены. На следующий день, 27 января, люди снова собрались на площади заложников. В 17 часов и 35 минут часы на площади были остановлены. Те самые часы, которые больше 2 лет отсчитывали дни, часы и минуты с утра 7 октября. Больше 1 200 000 минут. Людям, которых мы все 2 года знали по фотографиям на стенах, плакатах и рассказам их близких, теперь предстояло снова стать просто людьми. Просто вернуться домой, к семьям, к работе, к планам, которые были оборваны утром 7 октября. И некоторые из этих планов, к счастью, осуществились. 19 августа поженились Илья Коэн и Зив Абут. Утром 7 октября они находились на фестивале «Нова». Зив пережила бойню, спрятавшись под телами убитых. Илья был похищен и провел в плену 505 дней. Она ждала его, и он вернулся. 27 августа Эмили Дамари и ее избранница Даниэль Амид провели церемонию хупы. А еще раньше, 5 июля, поженились Саша Труфанов и Сапир Коэн. Они оба были похищены 7 октября из Нироза. Сапир вернулась из плена в ноябре 2023 года, а Саша только в феврале 2025. Слова невесты тронули всех гостей на этой свадьбе. Пока тебя не было, я была только половиной человека, а цельной я чувствую себя только с тобой. В этом году мы смогли все, мы все смогли сказать то, что ждали больше 2 лет. Они вернулись. живые к своим семьям, погибшие к своим близким, чтобы быть похороненными дома.
2: Да.
4: Они вернулись все до последнего.
3: Саша Коган, наша коллега, ведущая Канрека. Большое вам спасибо за участие в этой программе. Спасибо.
2: Спасибо. Шанатова.
4: Шанатова.
1: Итоги года на радио Канрека.
3: Война всегда бьет по людям, которые живут свою жизнь, и в один момент в эту жизнь врывается война. Так произошло 15 марта 2026 года, когда осколки ракеты, выпущенные из Ирана, попали в жилой дом в Халоне. В этом доме в это время находился Шломо Слава Мататов, житель этого дома. Он был там вместе со своей пожилой матерью и другими членами семьи. Шломо Слава Мататов сейчас с нами в эфире. Шломо, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Верните нас на тот момент, 15 марта 2026 года.
5: 15 марта 2026 года произошло следующее событие. Было оповещение на сотовой связи, что через несколько минут произойдет удар. Угу. В каком месте неизвестно, это получили все жители Израиля. Но мы как бы выполняли до того, как требования тыла. Но на этот раз наша мама просто устала от всего происходящего и сказала: знаете что, я не пойду, я останусь. Наверное, пронесет, как бы в кавычках. Угу. И что произошло? Мы услышали какой-то свист. И вдруг большая витрина, значит, 3,5 на 2,70 окно, но оно было закрыто, стекло, и вдруг произошел сильный удар, после этого осветился, вот такое впечатление было, что весь город осветился, мы отчетливо в зале видели друг друга, все члены семьи, это было несколько так секунд. И потом, конечно, удар, волна. То есть был удар сперва, взрыв. Взрыв, свет и ударная волна. Зашатались окна, дом затрясся. Вот. Ну, это было очень...
3: Кто-то пострадал страшно. В этот момент?
5: В этот момент мы нет, но так получилось, что в 50 метрах от нас, между соседними домами, упал... снаряд очень мощный, повредил там 10 машин, взлетело, несколько сразу загорелись, у соседей выбило на втором этаже, не над нами, а в соседнем доме, у них выбило окно, не окно, а окно вместе с Машкофом, то есть выбило все. То есть от окна еще где-то сантиметров 20-30 вокруг всю эту конструкцию выбило вовнутрь квартиры. Это была спальня. Благо, они пенсионеры и находились в Миклате. Они спустились.
2: Да, вашей маме было 80 лет, Слава. О чем вы прежде думали, когда поняли,
5: плюс,
2: что вот нужно спасаться?
5: Да? Да. Я хотел бы, вот пользуясь случаем, еще раз, в очередной раз... попросить всех соблюдать требования тыла. Это очень важно. И не игнорировать. Потому что ты не знаешь, где это произойдет.
2: Где тебя встретит
5: не
2: такая ситуация.
5: Бог, не дай бог.
2: Скажи, Слав, как ваша чувствует мама себя сегодня? Психологически, физически?
5: Приходит в себя. Да, последствия были. И сейчас у нее последствия, потому что... то, что произошло, оставило отпечаток. Ну, как-то вот она с нами, мы стараемся все-таки. Но она уже боится, если вдруг что-то начнется, когда предупреждают, что опять что-то может быть с Ираном или еще с кем-то, у нее уже заранее начинается паника, потому что это связано с посещением Миклата, это надо 2 этажа вниз, это надо еще -1, это, да. Понимаете, для человека в таком возрасте в лифт уже не зайдешь, потому что лифт нежелательно.
3: Где вот. Вы провели этот год, Слава? Квартира пострадала и, так сказать...
5: Наша квартира нет, мы получили хороший урок, вот. Квартиры вокруг, да, у многих выбило трисы, но машины, я же вам говорю, мы когда... Мы спустились в Миклат после всего происходящего, напуганные. Значит, кто там был? Я, мама, супруга, двое детей. Вот. И почему остались все? Почему? Вы можете задать вопрос. А почему же мама? Потому что внуки не хотели оставить бабушку. А я не хотел оставить своих детей. То есть, знаете, детка за редко, репка. И вот пошло, и все мы остались у мамы. На ее часть, на ее территории. Вот. И дети тоже напуганы. Тоже у них посттравма была, потому что это все, когда слышишь, и потом по телевизору показывают, где что-то, но когда ты воочию, и это на тебе, и ты через это проходишь, это воспринимается совсем по-другому.
3: Как справлялись поэтому... дети с этой ситуацией?
5: Ну, молодежь как-то отходит, они, знаете, они быстренько, ну, не быстренько, несколько недель... Да, но смотрите, если сейчас где-то какая-то сирена, вдруг случайно, да, то есть не связано ни с чем. Ну, бывает, вот молодежь играется под окном там, или что-то так вот, как бы сказать, имитирует. У нас дома уже все сразу, и дети, и мама, и я, и супруга, мы уже, знаете, как-то вздрагиваем.
2: Скажите, Слава, что вот так по факту, глядя назад, оказалось труднее восстановить материально квартиру, вещи или вернуть, восстановить для семьи ощущение безопасности?
5: Спокойствие. Вот когда спокойствие, это стоит миллиард долларов. Но когда ты в тревогах живешь, в ожидании чего-то, это намного разрушает. Вещи, да, можно... Ну, машина, биток оплатил, сосед уже ездит на новой машине, так? А психологический фактор, это намного тяжелее восстанавливать, конечно.
3: Вы по-прежнему в Холоне?
5: Мы там же, да.
3: Там же, да.
5: В квартире.
3: Когда возникают какие-то сообщения, какие-то публикации по поводу эскалации, возможной нового круга войны и так далее, что это делает? Какие ощущения?
5: Неприятные ощущения. Очень. Неприятно это все. Но мы помоложе, как-то, знаете, работа, быт, там, телевизор,
3: ну, да.
5: Потом все восстановилось, свадьбы, бармицвы, там, праздники какие-то. А вот маме сложнее, она тоже старается как-то, вот у нее есть клуб, она ходит каждый день. Но, опять же, если вдруг что-то, она уже в панике сразу. Отпечаток есть.
2: Да, ну, отпечаток, да, который или проходит гораздо дольше, чем отпечатки материала.

0: искал себе половинку, чтобы ее нашел, кто планировал завести детей в доме, чтобы Бог одарил их этим счастьем.
1: Да.
0: Так. И чтобы мы слышали друг о друге только хорошее.
1: Шлома
0: вам огромнейшее спасибо. Вы делаете, вы еще до конца не понимаете, какую работу
1: спасибо
0: вы
1: вам большое.
0: Шлихим.
1: Шлома Слава Мататов, житель Холона. Большое вам спасибо за участие в нашей программе.
0: Вам спасибо, радио.
1: Всего доброго.
2: В марте всем безопасности заявляла, что новые эвакуации, государственные представители государственной власти заявляли, что новой эвакуации с севера не будет. Но для жителей Кирьят-Шмона это означало необходимость продолжать обычную жизнь в совершенно нестандартных, необычных условиях. Юлия Коган оставалась в городе всю войну. Каждое утро она ждала ответа воспитательницы, откроется ли сегодня их детский сад для ее двухлетней дочери, готова ли воспитательница вообще взять на себя эту ответственность и принять детей. Юлия тогда была у нас в эфире и сказала нам такую фразу: «Мы люди, мы очень хотим, чтобы нас увидели, нас услышали». Вот хотелось бы узнать, услышали ли. Юлия Коган, жительница Кирьят-Шмона, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Ну вот когда мы говорили с вами тогда, у вас была одна просьба: увидьте нас, услышьте нас. Я очень хорошо это помню, у нас это осталось, так сказать, в архивах. Спустя время вы можете подвести итог и сказать: вас услышали, увидели, услышали ваши проблемы?
3: Нет, никто нас не услышал, никто нас не увидел. И до сих пор продолжаются атаки с нашей стороны по Ливану, но это как бы хорошо с одной стороны, но с другой стороны мы все это слышим. Вчера у нас была сирена Фар-Ювали. И оказалась она ложной тревогой, хотя вышел Миарет, я не знаю, как это на русском, Миарет.
1: Перехватчик.
3: Против, перехватчик, и что-то он бомбанул. Но, как оказалось, это ложная тревога, как сказали. По местным новостям Кирьят-Шмона у нас просто есть группа от WhatsApp, по которой сообщают каждые почти полчаса, что сейчас армия Израиля будет наносить удары по Ливану, так что не пугайтесь. Ну, как не пугаться? То есть ну, мы, ладно, взрослые не пугаемся, а дети все это слышат.
1: Юлия, когда вы говорили о том, что вы хотите, чтобы вас услышали, вас увидели, что вы имеете в виду?
3: Чтобы правительство что-нибудь сделало для нашей безопасности.
1: Вы имеете в виду безопасность? Вы имеете в виду какую-то экономическую, социальную поддержку в этих условиях?
3: Нет, нет, просто нет. Для меня самая важная безопасность моей семьи, моего ребенка, моих близких и вообще жителей Кирьят-Шмона.
1: И с этой точки зрения, Юлия, за последние, ну скажем, за последний год, да, вот мы сейчас подводим итоги года, за последний год, как изменилась ситуация в сфере безопасности?
2: То есть, когда вы сравниваете с тем, что было тогда, когда мы с вами беседовали, вы не чувствуете изменений? Ни в худшую, ни в лучшую сторону? Просто вы продолжаете жить вот таким моментом?
3: Да, я же говорю, вчера была сирена в Фар-Ювали, это находится Мушав около Кирьят-Шмона, там живет моя хорошая подруга, в 1:30 или в 12:30, и потом написали, что это была ложная тревога.
2: Скажите, Юль, вы оставались в Кирьят-Шмона на протяжении всей войны. Был момент, когда вы серьезно думали, что дальше так жить невозможно, нужно уезжать?
3: Да, но в другую страну уже, не в другой город.
1: Настолько?
3: Да. Потому что даже если ты переедешь в Тель-Авив или куда-нибудь туда, Мерказ, будут теракты, все равно как бы не крути. Или куда-то на юг, все равно там будут стрелять. На севере стреляют. То есть безопасность тут... Я очень люблю Израиль. Очень. Но безопасность, понимаете, когда у вас маленький ребенок, и он на тебя смотрит и слышит эту сирену и не знает, что делать. И это просто страшно.
1: Как выглядит повседневная жизнь в Кирьят-Шмона в условиях, вот в тех условиях, о которых вы рассказываете?
3: Обычно. Как будто это нормально. Обычно все уже привыкли нормально. Все, вот я сейчас нахожусь в супере, тут очень много людей, делают покупки на Новый год.
1: Выводите детей, ребенка в детский сад.
3: Да.
1: Как будто ничего не происходит.
3: Да,
1: все.
3: Да. То есть это ситуацию сделали нормально, хотя эта ситуация совсем не нормальная. Вот я даже заметила, знала, что я сегодня буду с вами разговаривать, и я заметила время, когда полетел самолет. То есть мы слышим самолеты, когда летят бомбиты. Я специально посмотрела на время. В 15:15 ровно полетел самолет. Был взрыв, ну, это в Ливане, да, и все. Но сирены мы слышим постоянно. И эти сирены, они на базе.

0: улицах, как бы наших солдатов, не в городах, не в мушабах, а на базах. Но все равно их слышно там, где я живу.
1: Скажите, Юля, что, на ваш взгляд, государство должно сделать, чтобы сегодня молодая семья с маленькими детьми сказала, да, мы хотим растить детей в Кирьят-Шмоне?
0: Ну, как минимум, я думаю, как я против войны во всем мире, да, но я как бы, ну, просто с ними нельзя договориться, с нашими собратьями, невозможно. Я думаю, мне кажется, им надо захватить просто хелик мод гадоль от Ливана, чтобы что-то произошло. Я так
2: считаю. Сейчас армия находится на территории Ливана, но вы говорите, что это не влияет ни на ваши ощущения, ни на ситуацию.
0: Да, но они выйдут. Когда все закончится, они выйдут. Это было, я не помню когда, 10 лет назад они захватили тоже. То есть они не хотели там захватить и жить там, чтобы израильтяне. Они захватили для безопасности, но потом они вышли.
1: Да, Юль, я и к вам тоже. Вот мы хотим обратиться, мы предлагаем это сделать всем нашим собеседникам накануне Рош ха-Шана. Сформулируйте, пожалуйста, пожелание на Рош ха-Шана ваше.
0: Ой, я желаю действительно мир во всем мире. Действительно. Больше всего я хочу, чтобы все было мирное, чтобы все люди жили хорошо и дружно, и чтобы не было войн на свете, потому что страдают дети невинные. И есть люди, которые не могут сами о себе позаботиться, страдают.
1: Юлия Коган, жительница Кирьят-Шмона.
2: Мы вам желаем спокойствия и мира, и оставайтесь в Израиле.
1: Чтобы вас видели и слышали.
0: Я останусь, да. Я люблю очень Израиль. Но вы понимаете, когда у вас маленькие дети, вы боитесь за них.
2: И чтобы вас действительно, как сказала Аня, чтобы вас увидели и услышали. Юлия Коган, шана това.
0: Шана това.
2: Всего доброго.
1: Логичное, мне кажется, продолжение этого разговора, даже не совсем смена темы, да, скорее такой плавный переход. Вообще, если попытаться описать, Габи, уходящий год исключительно через карту угроз Израилю, мне кажется, что карта будет заполнена, ну, практически так, очень плотно, может, не полностью, но плотно, согласись, Иран, Хизбалла, Газа, Сирия, и более дальние угрозы, противоракетная оборона, и одновременно стоит вопрос, который, ну, мне кажется, все существеннее, да, все принципиальное. После нескольких лет непрерывной войны стала ли система безопасности надежнее?
2: На самом деле,
1: безопасность лучше, чем была.
2: На самом деле, еще до этого, ведь интересная ситуация. Продолжаются военные действия в Газе, продолжаются военные действия в Ливане, при том, что и там объявлено о прекращении огня. В Иудее и Самарии формально ситуация под контролем, но число терактов растет. В Сирии мы все время слышим о каких-то инцидентах, связанных с нападениями на солдат ЦАЛа и так далее. В Иране также действует режим прекращения огня, однако постоянно какие-то столкновения. Да, ЦАЛ не принимает участие на данный момент, но американская армия атакует. Какой смысл имеет термин прекращения огня в такой ситуации, не очень понятно. И да, безусловно, большой вопрос, какие выводы сделала система безопасности, какие выводы сделал ЦАЛ, какие выводы есть ли какая-то, я очень не люблю слово концепция, но оно действительно имеет право на существование. Существует ли какая-то новая концепция, отличная от той, что привела нас к...
1: Ты знаешь, Габи, да, я с тобой согласна, и вот продолжая твой вопрос, мне кажется, еще важный экзамен будет. Ну, мы с тобой слышим то, что называется политическое руководство страны, которое и политики, да, и вот политическая составляющая, она неотделима от государственнической, да, они говорят, что да, концепция изменилась, она теперь другая. Если раньше мы жили регулируемыми осмысленными угрозами, как это элегантно принято называть, да, то есть мы понимаем, что наши враги усиливаются, но мы вот, так сказать, продолжаем поддерживать видимость отсутствия войны, может быть, не мира, но отсутствия войны, понимая эти угрозы, которыми мы как бы управляем. То мы поняли 7 октября, что не очень-то мы ими управились, скажем так, да, или угрозы управились с нами. Теперь мы их пытаемся предотвратить в зародыше.
2: Еще до этого мы сразу после 7 октября каким-то общим, так сказать, общим знаменателем или консенсусом было то, что мы не допустим более существования и формирования угроз и террористических образований на наших границах, будь то Хамас, будь то Хизбалла и так далее. Чем больше идет время, тем мы сильнее и сильнее, по моему ощущению, по крайней мере, возвращаемся к подходам 6 октября. 6
1: октября 20... Это как раз то, к чему Габи, я веду вопрос. Если даже и искренне, честно, Нетаньяу, Исраэль Кац говорят о смене концепции, вопрос, надолго ли эта концепция сменилась? А более того, вопрос, мне кажется, в какой степени это зависит от волевого решения политического руководства, руководства армии, или есть другие составляющие, скажем так, другие игроки на этом поле?
2: Ты имеешь в виду, я имею, так понимаю, США, например, и других?
1: В том числе, да, конечно, как мы видели, например, при администрации Байдена, да, и там это выглядело, скажем, одним образом, мы начинали, напомнить тебе, войну с другой политической картиной в Соединенных Штатах.
2: Безусловно.
1: Да. Теперь есть администрация Трампа, и мы видим, в какой степени она влияет, да, уже по-своему, возможно, на, так сказать, форматирование этой ситуации, кроме нашего чистого кристального желания изменить концепцию.
2: Вот это мы все сейчас и обсудим с нашим собеседником.
1: Да, Давид Шарп, наш военный обозреватель. Добрый вечер, Давид.
3: Да, всех привет.
2: Добрый вечер, Давид.
1: Вот если сравнить Израиль накануне прошлого Рош ха-Шана и сегодня, на ваш взгляд, нам стало объективнее, безопаснее с нашими врагами?
3: Безопаснее, я бы, наверное, пожалуй, для себя по-другому немного сформулировал. Улучшилось ли положение Израиля с точки зрения безопасности? Снизился ли масштаб угроз? На мой взгляд, да, масштаб угроз, безусловно, снизился, но риски эскалации или вероятности продолжения боевых действий, их возобновления, они высокие. Другое дело, что, на мой взгляд, и я сейчас опираюсь на объективные данные, наши противники стали, безусловно, слабее. Это в первую очередь Иран, и во вторую очередь Хизбалла. Хамас, скажем так, если говорить о Хамасе, сильнее он точно не стал. По поводу слабее я бы не торопился.
2: Когда мы говорим, все-таки вернемся на начало прошлого, на начало этого уходящего еврейского года, он начался с некого соглашения 20 пунктов по сектору Газы. Цал остался на территории сектора, произошло то, во что очень мало кто верил, мы получили всех заложников с сохранением Цала на территории Газы. Насколько Цал имеет на сегодняшний день свободу действий в этом районе?
3: Свободу относительную действия имеют. Если бы была полная свобода действий, и Израиль мог бы делать, вот буквально мог бы позволить себе делать все, что захотят, я сейчас не говорю даже о масштабной операции, mm-hmm. каких-то наступательных действий, сегодня было бы, скорее всего, не пару ударов по тем или иным отдельным боевикам, а как минимум в несколько раз больше или в разы. То есть очевидно, что есть определенные ограничения политического характера, связанные с согласованием тех или иных действий с американцами mm-hmm. в рамках в том числе этого соглашения. Свобода относительно существует, и я скажу, что в этом плане на самом деле с последние месяцы налицо существенный прогресс. До войны с Ираном и Хизбаллой Израиль очень редко осуществлял ликвидации боевиков Хамаса в секторе Газа. Вот это вот перенос желтой линии тоже не носил такой уж прям постоянный характер. На фоне войны с Ираном, я, насколько я понимаю, израильскому руководству удалось убедить американскую сторону, что все это не так плохо, я имею в виду постоянные ликвидации. Mm-hmm. Американцы с тяжелым сердцем, но, по всей видимости, так или иначе это принимают. И, соответственно, с тех пор были уничтожены сотни боевиков Хамаса, причем из числа такого станового хребта, территориальные изменения, кое-какие удары по складам инфраструктуры.
1: Да, вот как раз, Давид, я хочу вот вас об этом спросить. Да, ликвидация ключевых фигур террористических, удары по инфраструктуре. Это стратегическое изменение или, на ваш взгляд, все-таки это преимущество, которое без неких дальнейших действий постепенно просто сойдет на нет и исчезнет?
3: Естественно, если предположить, что Хамас оставят в покое, то есть, с одной стороны, не будет решения политического разоружения Хамаса реализовано, а с другой стороны, не будет реализовано военного, и Хамас, я чисто гипотетически, философски mm-hmm. рассуждаю, и Хамас получает возможности в спокойном положении восстанавливать свои силы, восстанавливать производство, получать те или иные экономические преференции. И главное, получить контрабанду, возможности эффективной контрабанды. То, естественно, то, что ты сейчас уничтожаешь и даже уничтожил пару сот боевиков, через пару-тройку лет окажется мелочью, которая абсолютно компенсирована. Так было в предыдущие десятилетия. Соответственно, нынешние действия по уничтожению сотен боевиков, включая, кстати, высших командиров Хамаса, которые были уничтожены за это время, на данный момент имеют тактическое довольно большое значение, но если после этого не будет продолжения, это тактическое значение, естественно, на каком-то этапе сойдет на нет. Поэтому все упирается уже в стратегические, оперативные, политические, военные решения.
2: В Ливане, Давид, мы достигли некого соглашения с ливанским руководством, я имею в виду государство Израиль. С другой стороны, военные действия продолжаются, военное противостояние продолжается. Различие между Газой и Ливаном очевидно. В Ливане есть правительство, которое заинтересовано в спокойствии и, возможно, даже в разоружении Хизбаллы. Но что изменилось на практике?
3: Если мы говорим по поводу в целом года, то есть что изменилось с 25 года, в частности с осени 25-го, конечно же, сам факт того, что Хизбалла вступила в войну за Иран, будучи в очень ослабленном, в очень невыгодном со всех прагматичных точек зрения состояния, этот факт был очень показательный. Он, на мой взгляд, должен был открыть глаза у всех тех, кто так или иначе еще мог заблуждаться по поводу Хизбаллы и их связи с Ираном. Он должен быть открыть глаза на сущность этой организации и на понимание того, что она всегда представляет угрозу и может атаковать Израиль даже по иррациональным причинам. Это первое, на мой взгляд, и очень важное. Второе — это то, что, скажем так, и в Ливане, несмотря на те или иные ограничения, и, на мой взгляд, ошибочные решения, вернее, непринятие некоторых решений, были достигнуты серьезные, с военной точки зрения, серьезные успехи. Хизбалла потеряла более 3000 боевиков. На данный момент огромный, колоссальный экономический ущерб. Ущерб ее военному потенциалу углубился. И Израиль с чисто военной точки зрения находится в отношении Хизбаллы в более выгодном положении. Более того, ливанская, я бы так сказал, несколько окрепли позиции противников Хизбаллы. Именно из-за этого вступления в войну второй раз на стороне Ирана мотивация хоть как-то остановить Хизбаллу внутри Ливана выросла. Но она еще не материализовалась в реальное противостояние, реальные шаги. И я, честно говоря, скептически на этот счет настроен. Уж больно боятся гражданской войны в Ливане. И этой угрозой гражданской войны Хизбалла способна нейтрализовать очень многие поползновения.
1: Я бы хотела, чтобы мы посмотрели на нашу сторону, именно вот в каком аспекте, после войны, которая продолжается несколько лет, 3 года. Насколько серьезна проблема износа в армии, в ЦАЛе, износа резервисты, которые делают уже 5-й, 6-й круг, так сказать, да, заход резервистской службы, износ техники, боеприпасы, кадровый состав, все вместе?
3: Безусловно, эти проблемы существенны. Естественно, это проблемы разные. Есть конкретно проблема резервистов, тут и то, что люди... Есть, кстати говоря, многие из резервистов, как раз для них это своего рода и был и карьерный выбор, я не шучу, для некоторых это стало своего рода работой, однако для большинства и тех, кто служит в боевых частях или частях непосредственного обеспечения боевых действий, безусловно, это отрыв от карьеры, это отрыв от семьи, от учебы, это риски, это усталость физическая, моральная, психологическая, естественно, это ненормальное состояние, то есть для людей, которые являются гражданскими, безусловно, и это существенная проблема для государства же, кроме всего перечисленного, еще и существенной проблемой являются финансовые траты, которые имеют место при призыве резервистов. Частых призывов резервистов это очень дорого обходится. Безусловно, это большая проблема. Касательно износа техники, дефицита боеприпасов, и это, безусловно, присутствует. В танковых войсках немало машин, естественно, не отремонтированы, причем не те, что были повреждены, хотя некоторые повреждены были. Дефицит запчастей, двигателя, очень интенсивная деятельность приводит к износу. Масштабные боевые действия, в частности против Ирана, естественно, расход и перехватчиков для ПВО, и это не секрет, и расход тех средств, которыми поражаются вражеские объекты. Соответственно, рост государственных расходов на закупку вооружений, проблемы с финансированием, опять-таки те или иные дефициты, которые так или иначе решаются. Да, это целый комплекс и клубок проблем, которые можно охарактеризовать где-то общими словами, где-то дефицит, где-то усталость, где-то износ. И это все присутствует и где-то даже нарастает.
2: Давид, перед прежде чем закончить беседу, хочу спросить вас про Иудею, Самарию. Мы все время слышим фоном, там нету каких-то серьезных столкновений и так далее. И тем не менее фоном все время появляются сообщения о нападениях, об обнаружении ракет. И сегодня было сообщение об обнаружении тоннелей и так далее. Насколько этот район может стать, скажем так, зоной напряженности номер один?
3: Зоной напряженности номер один, когда не решена ни ливанская проблема, ни проблема Хамаса окончательно, ни, естественно, иранская угроза, которая актуальна даже, может быть, в ближайшие недели и дни, естественно, он, скорее всего, не станет. Тем более, что в Иудее и Самарии была проделана очень значительная оперативная работа за годы войны, благодаря которой... В прямом смысле слова в значительной степени снесли организованную составляющую, вооруженную организованную составляющую террористических организаций. Да. Соответственно, угроза, она больше в двух аспектах. Действия одиночек, что может быть очень болезненно и кроваво, отдельных ячеек, которые, естественно, существуют, и угроза вспышки массовых беспорядков. Последнее всегда сложно предсказать. Иногда долгие годы ничего существенного нет. Иногда вдруг что-то происходит, когда никакой Шабак, ни Оман, никто другой этого не предсказывал. Поэтому это особый случай. Но я бы так сказал, напряженность сохранится. Будут попытки терактов, будут, к сожалению, и будет...
1: Главное, никогда не думай, что это... Никогда не недооценивать врага. Вот я бы так завершила бы наш разговор. Главный вывод, пожалуйста.
3: Колоссального взрыва в ближайшее время я здесь не вижу.
2: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе.
3: Спасибо, шанатова, и всем слушателям хорошего и благоприятного Нового года.
2: Спасибо, Давид. Всего доброго.
4: Итоги года на радио Канрека.
2: Поговорим сейчас о регионе нашем. Уходящий еврейский год был без преувеличения годом больших перемен на Ближнем Востоке. Израиль ведет переговоры с Ливаном. На повестке дня возможность диалога с Сирией. Был создан такой пугающий, скажем так, тройственный союз Пакистана, Турции и Саудовской Аравии и еще многое-многое другое. Ксения Светлова с нами в эфире, старший научный сотрудник Института Четтем Хаус в Лондоне, генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Госпожа Светлова, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Добрый вечер, и шанатова.
2: Шанатова вам также. Прежде чем подводить итоги года, один вопрос о самом-самом актуальном сообщении последних часов. Алжир разрывает отношения с Саудовской Аравией. Поясните нам значение этого события.
5: Ну, прежде всего, я думаю, что нужно сказать, что Алжир – страна, одна из немногих на данный момент в арабском мире, которая придерживается, так сказать, старого курса. Старого курса, то есть курса, который направлен на... Тогда это был Советский Союз, но потом это была Россия. Антиамериканский курс, во многих отношениях европейский курс. Там, например, очень тяжелые отношения с Францией, ну, это вот на постколониального периода. И Алжир в свое время очень жестко критиковал и Арабские Эмираты, и Бахрейн, и Марокко за их отношения с Израилем. И вот на данный момент приходит вот это сообщение о прекращении отношений с Саудовской Аравией.
1: Но это тяжелая мера, согласитесь, да? Это не просто критика или охлаждение, разрыв отношений.
5: Да, это не просто критика, но это просто явная такая вот, во-первых, явный такой шаг такой антизападный. Я бы сказала, что это, наверное, скорее все-таки антиамериканский такой, наверное, шаг во многих отношениях. И попытка заявить о себе как о новом региональном лидере, по крайней мере, на уровне Северной Африки. С Марокко, как мы знаем, там долголетний конфликт. И когда Саудовская Аравия приближается все больше и больше, начинает действовать вместе с Марокко, Алжир отдаляется от этой страны.
2: Такое ощущение, Ксения, скажите, поправьте меня, если я ошибаюсь, но такое ощущение, что на фоне такой глобальной нестабильности на Ближнем Востоке все больше и больше стран пытаются заявлять о себе. Турция пытается заявить о себе как о хозяине Ближнего Востока. Вы упомянули Алжир. Вот этот тройственный союз Пакистана, Турции и Саудовской Аравии. Как вы оцениваете эту ситуацию сегодня на Ближнем Востоке по сравнению с тем, что было год тому назад?
5: Ну, мне кажется, что нового ничего не происходит в том плане, что все время происходит что-то новое, но это часть одного и того же тренда. С тех пор, как умер Гамаль Абдель Насер, и с тех пор, как Египет, я далеко зашла.
2: Возвращаемся совсем назад, да?
5: С тех пор, как у Египта появился новый лидер, который сменил курс Египта, как мы помним, через буквально 2 года после того, как пришел к власти, и взял ориентир на США, и подальше от панарабизма, и, в общем-то, сделал ставку на Egypt first, прежде всего Египет, скажем так. С этого момента у арабского мира нет ярко выраженного лидера. И эту должность, не знаю, почетную или нет, но пытаются занять разные страны. Саудовская Аравия, потому что там расположена Мекка и Медина. Но эта страна слаба в плане военном. богатая страна и важная страна, опять же, как в религиозном смысле, но недостаточно сильная в военном. Турция – страна, которая, бесспорно, одна из наиболее мощных армий на Ближнем Востоке, да, и, конечно же, ну, кроме Израиля, но не арабская страна, да, то есть это большой минус в этом плане. Тяжело быть лидером арабского мира, если ты сам не араб. Там есть очень четкие какие-то установки на этот счет. И я помню, что ну, и в 80-е годы, конечно же, там шли такие вот такие попытки вырваться вперед. Там то Сирия, то Ирак. Никто из них не был достаточно могущественен, достаточно силен, богат для того, чтобы занимать вот эту пальму первых.
1: Ксения, вы уже спросили, тогда как же тогда прецедент Ирана, который является исламской, несомненно, да, республикой, но не арабской. И персы, они не арабы. И при этом они очень довольно плотно так и жестко удерживали положение региональной державы, ну, я думаю, не только в своих глазах. Или только в своих глазах, а арабский мир, так сказать, видел это иначе.
5: Конечно же, в основном в своих глазах. Конечно же, никто в арабском мире их не считал лидерами никогда. Напротив, Иран всегда был изгоем. И можно сказать, что его политика, направленная на усиление шиитских, проиранских движений там, в разных странах, будь то Ливан, будь то Бахрейн, Ирак и так далее, она направлена как раз-таки против этих стран. То есть они не пытаются, Иран не пытается возглавить арабский мир. Он, может быть, хотел бы. Но это, опять же, маловозможно по причине того, что Иран совершенно никаким образом не арабская страна, а также не суннитская страна, поэтому это все это очень осложняет. Но нельзя как бы сбрасывать со счетов то, что это страна с 80-миллионным населением, достаточно мощным военным комплексом, настоящей армией, в отличие от, например, стран Арабского залива.
1: Что Иран без устали доказывает вот буквально.
5: Это региональный, один из региональных таких суперменов, наверное, да, можно сказать так. Но то, что это не лидер арабского мира, и то, что нет какой-то одной страны, которая вот как недолгие годы правления Абдель-Насера, я почему провожу его как пример, потому что и тогда, конечно же, и против него боролись там монархии арабского Востока, и прежде всего, конечно, и саудиты, и иорданцы не были им довольны, но был лидер. Это было неоспоримо абсолютно. Да? То есть сейчас этого лидера нет, к лучшему или к худшему. Это позволяет в том числе и нашей стране договариваться сепаратно с такими странами, как Эмираты, Бахрейн и Марокко, потому что они, в общем-то, поняли уже давным-давно, что ну, в этой ситуации каждый сам за себя.
1: Да, ну Иран, да, может, не региональный лидер, скажем так, да, ну точно не с точки зрения арабских стран, но то, что называется лидер иранской оси, да, вот иранская ось, это, да, все эти прокси, это, несомненно, достижение, да, Ирана, как ни крути, и ослабление этой иранской оси, да, вот после всех тех событий, о которых мы здесь с начала программы говорим, означает ли это распад Ирана? Или, в принципе, Иран уже начинает новую модель влияния строить и укреплять?
5: Ну, о новой модели пока что говорить не приходится. Они пытаются сохранить то, что есть. И мы видим, как Хизбалла, например, ведет себя в Ливане. Хизбалла, конечно же, понесла огромные потери и продолжает их нести, потому что продолжаются и израильские атаки против цели Хизбаллы и так далее, и зачищение там то одного хребта, то другого хребта, это все продолжается, но Хизбалла не поднимает белый флаг, да, то есть это то, что, на что, может быть, кто-то надеялся, но такие организации так себя не ведут. И они, на самом деле, дожидаются вот того момента, когда станет ясно, что происходит все-таки с Ираном. И они не меняют свою лояльность, они не объявляют о том, что, ну, все, мы с Ираном, значит, закончили, отныне мы только ливанская организация. Нет, ничего подобного не происходит. Поэтому они играют на время, они надеются на то, что после ноябрьских промежуточных выборов в США, может быть, ситуация изменится таким образом, что Трамп будет вынужден завершить все-таки войну против Ирана. Ну, кто-то считает, что это произойдет как раз наоборот, что он усилит давление. Но в любом случае там ждут, и пока что от своих целей не отступают. Мы видим, как вызывающие себя ведут и проиранские милиции в Ираке. А там, кстати сказать, в этом месяце там очень интересная вещь должна произойти. Иранское правительство дало всем этим милициям определенное время. И это время истекает в сентябре для того, чтобы сложить оружие. И для того, чтобы иракская армия, иракские силовые структуры, только они могли бы пользоваться этой монополией на ношение оружия. И никто другой. Но похоже на то, что как минимум несколько милиций, самых мощных, Хизбалла, иракская Хизбалла, Катаиб Нуджаба, там еще несколько организаций не собираются это выполнять, да, то есть опять же, то есть Иран находится в сложнейшей ситуации, денег как будто бы нет, но, например, иракские проиранские движения, они не нуждаются в иранских деньгах, у них свои есть. Это богатая страна, там тот, кто умеет там правильно работать, тот всегда может какие-то деньги получить для своих нужд.
2: Поэтому... Ксения, мы говорили про Иран, хочу вас спросить про Турцию. В какой степени эта страна может, ну, если не заменить, то, по крайней мере, попытаться, как говорят на иврите, или «конесли на лайн», да, занять статус Ирана в качестве главы антиизраильской оси?
5: Но, к сожалению, Иран пока что никуда не уходит, я напомню, что Иран пока что есть. Мы видим, например, сегодня, вот именно сегодняшние новости, там хуситы продвигаются в нескольких регионах Йемена и отвоевывают, опять же, несмотря на санкции, несмотря на все эти удары, которые по ним наносили, да, то есть это живучие сорняки, как бы, да, это непростая вещь их выкоренить и вырвать их с корнем. А Турция, на мой взгляд, Эрдоган, одна из причин, почему он взял курс на радикальный ислам, почему он взял за основу вот эту вот платформу братьев-мусульман, фактически оседлал ее, начиная с еще начала 2000-х годов, потому что, понимаете, арабом он никак стать не может. Турция не арабская страна. И с точки зрения арабского мира он всегда будет чужим. Но если продвигать не арабскую тему, панарабскую, да, вот как Абдельнаср, а исламскую, панисламскую тему, то тогда, когда, казалось бы, ничего мешать не должно, и он будет продолжать, пока он у власти, и пока его партия находится у власти. Возможно, это поменяется. Я не знаю, что может там произойти в течение ближайших нескольких лет. Выборы еще через 2 года, следующие президентские. В демократию турецкую, ну, мы не верим, и никто в нее больше не верит. И поэтому надо будет пронаблюдать, насколько там протестные движения будут усиливаться и так далее. Но Эрдоган твердо намерен продолжать продвигать вот эту общеисламскую тему. Но он немножко смягчил, может быть, риторику для того, чтобы удовлетворить там саудитов и эмиратцев. Но да, это все вписывается в его планы. И даже если он не сменит Иран, да, Иран продолжит существовать в том или ином формате, с точки зрения Эрдогана, вот этот вот флаг, который он поднимает, действия против Израиля, антиизраильская риторика, это все, на его взгляд, должно ему помогать установить свой авторитет не только в Турции, но и за ее пределами. Насколько он готов далеко с этим идти, это уже другой вопрос, потому что слова это отдельно. А настоящие действия, военные, например, это совсем другая история.
2: Последний вопрос, если можно коротко. И США, и Израиль, нынешние США и нынешний Израиль заявляли о стремлении расширить соглашение Авраама. Есть ли такая перспектива в какую-нибудь сторону, не обязательно Саудовской Аравии, там вряд ли, но в какую-нибудь сторону в обозримом будущем?
5: Мне кажется, что, опять же, мы не знаем, какое правительство придет к власти после выборов, но если любое правительство, которое будет находиться у власти, не изменит свой курс в отношении палестинской тематики, палестинской сферы, я не думаю, что какая-либо из стран, которая сейчас не охвачена авраамическими соглашениями, пойдет на официальное подписание соглашения, официальные там церемонии и так далее, так же, как это сделали марокканцы, эмиратцы и так далее, не в ближайшие годы.
1: Ксения Светлова, хором сказали, старший научный сотрудник института Чатам Хаус в Лондоне, гендиректор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Большое спасибо, Шанатова.
2: Спасибо, Ксения Шанатова.
5: Спасибо, и спокойного нам всем года.
1: Заканчивается первый час нашей программы. Встретимся совсем скоро, чтобы продолжать подводить итоги этого очень непростого, интенсивного, уходящего еврейского года.
2: Продюсер Вацлав Проченко, редактор программы Людмила Ермакова, со мной в студии Анна Раева.
1: И Габи Вольфсон.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. Шана Това Уметука. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Кульберг. Иранские государственные средства массовой информации сообщили, что сегодня рано утром в Ормузском проливе неподалеку от острова Кешм было атаковано иранское торговое судно. По имеющимся данным, один человек погиб, трое получили ранения. Американские военные пока не прокомментировали сообщение. Эту информацию передал корреспондент КАН Лиран Аарони. В Йемене продолжаются бои между хуситами и просаудовскими силами. Вчера вечером местный телеканал сообщил, что вице-президент территории, находящейся под контролем просаудовских сил, Тарек Салех, прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, чтобы обсудить развитие военной кампании против хуситов. Военный представитель хуситов Яхья Сария сообщил минувшей ночью, что его организация выпустила залп баллистических ракет и беспилотников по военной базе на юге Саудовской Аравии, недалеко от границы с Йеменом. По его словам, это ответ на удары Саудовской Аравии по Йемену. Это сообщение передал корреспондент КАН Лиран Аарони. В Германии обнаружены надписи с угрозами убить главу еврейской общины Мюнхена Шарлотту Кноблох. Они появились после ее высказываний по поводу победы крайне правой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. В частности, Кноблох заявила, что результаты выборов ее пугают. В интервью корпорации КАН она выразила опасения за будущее еврейской жизни в Германии и заявила, что видит сходство между приходом нацистов к власти в 1933 году и процессами, происходящими в стране сегодня. «В то время были евреи, которые говорили, со мной этого не случится, но это случилось со всеми. То же самое может повториться здесь», — заявила Кноблох. После угроз в свой адрес она отменила участие в запланированном мероприятии. Власти Баварии пытаются установить, кто написал на скамейке и мусорном баке в городском парке «Альтернатива для Германии победила, завтра мы повесим Кноблох». Вчера сотни тысяч человек приняли участие в десятках демонстраций по всей Германии против крайне правых. На нескольких митингах звучали призывы запретить альтернативу для Германии. Это сообщение передал корреспондент КАН Дов Гильгар. В Индонезии продолжаются поиски 140 человек, пропавших без вести после того, как сегодня утром в Яванском море затонул паром. К настоящему времени сообщается об одном погибшем и 102 спасенных пассажирах. Корреспондент КАН Михаль Решев сообщает, что на борту парома находились 243 пассажира и члена экипажа. Связь с судном была потеряна после того, как оно попало в шторм. И в заключение выпуска прогноз погоды. Сегодня ожидается небольшое повышение температуры, будет немного жарче обычного для этого времени года, главным образом в горных и внутренних районах страны. Завтра температура еще немного повысится. Сегодня днем в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе 31 градус, в Бершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 11 часов. Шавуа Тов, Мирушалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Сладкого и счастливого Нового года! Шана Това! КАН РЕКА. Повторная трансляция на КАН РЕКА. Итоги года на радио КАН РЕКА.

0: Спасибо, что вы с нами на Конреко. В эфире второй час информационного выпуска «Итоги года».
1: Анна Раева.
0: И Габи Вольфсон. В этом часть программы мы поговорим о политике. Предвыборная кампания в самом разгаре. Обсудим юридические вопросы, находившиеся в центре внимания общественной системы, а также подведем спортивные и культурные итоги года Тавшинпэйвав. Но начнем мы второй час с внешней политики. Этот год начался с соглашения о 20 пунктах по сектору Газы. Продолжился прекращением огня в Иране и в Ливане. Меморандумами соглашения. Много шума и пока, по крайней мере, у меня такое впечатление, не очень много на практике. Аня, согласна со мной?
1: Я соглашусь в принципе, да, с тем, что вообще вся стратегия, а также тактика Дональда Трампа, как мне кажется, она вот очень точно тобой описана. Много шума и мало практики. Главное, что шум, он такой абсолютно разновекторный, да, то есть я бы сказала просто противоположный по своим месседжам. Я еще, знаешь, вспоминаю, Габи, ту эпоху, которую, не знаю, далекую, не очень далекую, когда мы очень подробно анализировали каждый твит, да, Дональда Трампа, каждое его заявление про открытие врат ада или про закрытие врат ада, да, и так далее. Пока, наконец, не поняли, что это не...
0: Это, в общем, ничего не значит.
1: Сложная, да, такая что? Вот хитрая такая стратегия, такая, которая за этим кроется, запутать противника, так сказать, да, деморализовать его. Угу. Что-то другое за этим кроется. А вот наш собеседник, который с нами на линии, я думаю, вот он нам объяснит, что именно за этим.
0: Надеюсь. Дмитрий Дубов, журналист, специалист по внешней политике. Добрый вечер.
2: Добрый.
0: Большое спасибо, что вы с нами.
1: Если, Дим, одним понятием описать вот международную политику этого года, это, на твой взгляд, вот как бы ты охарактеризовал? Это год сделок, которые были осуществлены. Это год противоречивых месседжей, которые ни к чему не привели. Это год разрушения старых правил и формирования каких-то новых. Вот твоя версия, скажем так.
2: Ну, для нас, как бы вот... Я думаю, что реальность последних нескольких лет, она разделилась на до и после освобождения заложников. И то, что мы, как бы, я понимаю, что это уже немного дела минувших дней, но тем не менее, мне кажется, что мы в первый раз хоть как-то вздохнули более-менее свободно и начали задумываться о том, чтобы вернуться или начинать возвращаться к нормальности, насколько это вообще уместно в наших реалиях, мы начали это именно после того, как наши заложники вернулись домой. Однако по ходу движения выяснилось, что возвращение к нормальности – это, ну, некоторая, на мой взгляд, фикция, поскольку либо мир очень сильно изменился за последние годы, либо наше правительство местами в упор не видит те проблемы, которые мы создаем сами себе, поскольку, я сейчас не буду интерпретировать почему, но если вот, например, говорить про последнюю волну санкционных решений, это, на мой взгляд, скорее даже крик отчаяния Запада тем, что происходит у нас в Израиле, и тем, что игнорировать они не могут. Да, как бы мы ни относились там, к тем или иным политическим партиям или к той или иной идеологии, местами происходящее в Самаре, в основном в Самаре, очень трудно объяснить. И на этом фоне о попытках бойкота Израиля очень осторожно, очень аккуратно, очень завуалированно, очень по-дипломатичному, но говорят даже те страны, которые, например, имеют контракты у нас на поставку элементов противоракетной обороны, например, та же Финляндия меня очень сильно удивила, или, например, Польша, которая считается довольно дружественной для нас страной. Мне кажется, что с точки зрения внешней политики этот год, он скорее провальный, потому что, ну, мы, конечно, можем говорить там о том, что у нас открыто посольство, там, я не знаю, Науру или чего-нибудь такого, без всякой, как бы, иронии говорю, в Иерусалиме, но по большому счету, если смотреть на два тренда, это наши отношения с Европой и наши отношения с американцами, с Соединенными Штатами, то я здесь пока не вижу повода для оптимизма.
0: Если мы говорим о международной политике не только в контексте отношений с США, вернее, не только в контексте отношений с Европой, но в контексте отношений с США, как вы сказали, тот факт, например, что было достигнуто соглашение по Газе, оно было достигнуто в начале этого года, в рамках которого мы получили всех заложников, оставшись в секторе Газа, сохранив присутствие ЦАЛа в секторе Газа, во что мало кто верил. Если мы вспомним соглашение с Ливаном и в известном смысле зеленый свет, который ЦАЛ получил на продолжение действий там, это не проливает свет немного на другую сторону этого вопроса?
2: Я понимаю наши с вами противоречия и разногласия по этому вопросу, уважаю их, равно как и как бы уважаю право каждого из нас на свою собственную точку зрения, но мне кажется, что здесь наша дискуссия будет вестись в основном по вопросу об интерпретации. Интерпретация того, насколько мы вообще...
0: Как вы интерпретируете это?
2: Ну, я задаю вопрос, насколько мы вообще оказались в ситуации, в которой мы получаем зеленый свет от того, чтобы продолжать воевать с Хизбаллой, например, как наши достижения.
0: А когда было иначе, Дима? Давайте вспомним прошлое. Когда мы могли действовать без того, чтобы получать зеленый свет от США?
2: 100% соглашусь. Однако я хочу вернуть вас к заявлению нашего же руководства о том, что война будет продолжаться до победы, до полной и так далее и тому подобное. Как-то получается такой интересный фортель в воздухе, да, между ситуацией, в которой мы будем, как там говорилось, воевать ногтями, если получится, и представлять соглашение по Ливану или сам факт того, что мы присутствуем в Газе, как какое-то достижение.
1: Ну, я пытался уже, Дима, да, элегантно, так сказать, пробросить мысль о том, что наше, то, что называется, дорого медини, да, политическое руководство, просто вот на иврите есть разделение. Медини в эпулите, да, дорого медини. А по-русски, ну, в общем, все, так сказать, сразу и тайное становится явным. Они и политики еще тоже. Вот, собственно.
2: Они политики, разумеется.
1: Так просто. Вот.
2: Вопрос в правильном, скажем так, в пропорции всего этого. Любой государственный деятель, разумеется, всегда должен смотреть на политическую, даже внутриполитическую, иногда даже внутрипартийную составляющую. Это абсолютно легитимно. Вопрос приоритета, вопрос того, насколько внутриполитические наши интересы, нашего руководства, они диктовали внешнюю политику.
0: И с вашей точки зрения, в минувшем году это было так. С вашей точки зрения, то, что делало израильское политическое руководство в минувшем году на внешнеполитической арене, было продиктовано внутриполитическими интересами.
2: Ну, только не обвиняйте меня в предательстве.
0: Боже, сохрани, я пытаюсь понять вашу позицию.
2: Но я, в общем, я, по-моему, довольно четко озвучиваю свою позицию. Мне кажется, что когда израильское правительство, как бы странно показательно, практически не делает ничего, в ответ на, давайте, дипломатически это назовем беспорядками в деревне Кусра в зоне Б, а потом мы не должны удивляться тому, что нам прилетают санкции от Запада именно в ответ на этот конкретный раздражитель. И мы с вами прекрасно, Габи, понимаем, почему наше правительство не делает ничего по данному конкретному инциденту. Мне вот эта близорукость, она меня удручает очень сильно, потому что внешняя политика – это как раз умение... на этом уровне предвидеть несколько шагов вперед, чем раньше, какое-то время тому назад, наши руководители, скажем так, гордились. Сегодня я этого не вижу. Я как раз вот, если вы меня спросили, задали мне вопрос, как бы я охарактеризовал, я бы охарактеризовал это одним словом – близорукость. Теперь она может быть по возрасту, по медицинским показаниям, я сейчас очень говорю иносказательно, да, или по желанию. Мы просто голову в песочек зароем, мы в домике, мы ничего не видим, нам так удобнее. Это вопрос уже интерпретации. Я на самом деле...
1: Да, я хочу успеть, Дим, у нас просто осталось буквально время, ровно последний вопрос. Я хочу посмотреть на, в принципе, ту же самую тему, немного с другой стороны, что, точнее, попросить тебя это сделать. После иранской войны, второй, да, последний на данный момент, насколько, на твой взгляд, изменилось стратегическое значение Израиля для США? Вот я именно так спрашиваю. Да, не Нетаньяу для Трампа, не этого правительства для той администрации, а именно Израиля для США. И изменилось ли?
2: И это тоже зависит от внутриполитических раскладов, понимаете, друзья. У нас сейчас мы видим то, как насколько Израиль потерял в своем имидже, и это очень важно, это да, влияет на геостратегическое положение с точки зрения американцев и даже американских евреев. И когда сегодня в открытую позволяют себе говорить о том, что мы больше не поддерживаем Израиль, так или иначе, это, вот на иврите есть такое слово «михальхель», да, это вот...
0: Проникает, да?
2: Проникает в сознание не только избирателя, не только в создание какого-нибудь, я не знаю, конгрессмена от какого-либо округа, но и, в общем-то, поднимается на уровне выше, выше, выше и выше. И сегодня мы видим, что у Израиля есть уникальное положение. Мы показали всему миру, насколько сильная мы страна, насколько у нас сильная армия, насколько у нас передовые технологии, насколько они нуждаются в наших технологиях. Та же самая Европа, да и Соединенные Штаты тоже понимают, насколько мы представляем именно ценность с точки зрения стратегического сотрудничества именно на этом уровне, но на уровне политического сотрудничества с нами никто сегодня, ну не то что никто, конечно, так нельзя говорить. Но все меньше стран хотят с нами разговаривать. Не дай бог, чтобы это привело к тому, чтобы мы превратились в изгоя.
1: И все-таки, давай закончим на макро. Мир становится более многополярным. Вот видишь, я как резко, да, я так беру фокус там, на макро. Или, наоборот, более зависимым от решений нескольких чрезвычайно сильных, но очень конкретных лидеров.
0: И в этом контексте только дополню Анин вопрос, каково место США вот в этом меняющемся многополярном мире в контексте Ближнего Востока?
2: Я не думаю, что мир меняется. Мир многополярный по определению своему уже несколько десятилетий. Мы должны были привыкнуть к этому определению. Мы, то, что мы видим сегодня, это некий элемент, составляющий политического популизма, к сожалению, который растет. И если мы говорим об этом, например, в контексте Соединенных Штатов, один из самых таких вот тревожных признаков политического популизма – это полная непредсказуемость действий руководства. Я думаю, что мы с вами согласимся в том, что Соединенные Штаты сегодня абсолютно непредсказуемы по тому, как они будут вести себя по отношению к тому же Ирану, апропо мы говорим про Иран, Армузский пролив и так далее. И в этом смысле я могу сказать только одно. Наверняка можно сказать, что мир стал намного менее стабильным, чем он был еще буквально 4 года тому назад.
1: Ну вот мы пришли в чем-то к консенсусу. Я прям вот хочу задержать это мгновение, поблагодарить Диму Дубова, Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики, специалист по Соединенным Штатам. Шанатова.
0: Шанатова, Дима.
2: Шанатова.
1: Спасибо.
3: Итоги года на радио Канрека.
1: Если в сфере безопасности, о которой мы так подробно, разносторонне тут беседовали, этот год однозначно был годом войны и все вокруг войны, то во внутренней политике он так плавно...
0: Он тоже был годом войны.
1: Постепенно превратился в год выборов, что, по сути, тоже означает войну, только другого характера, да, Габи? Здесь закон о призыве, протесты Харидим против своего, так сказать, платы за их непризыв, новые партии, старые союзы, Катаргейт, спор вокруг ответственности за провал 7 октября. И, кстати говоря, вот жалко, я эту тему поставила там третье или четвертое в этом перечислении. Да? Хотя, на мой взгляд, просто удивителен тот факт, я не перестаю этому удивляться так сама с собой, что вообще эта тема где-то между, да, что есть вообще попытка, то есть понятно, почему она есть со стороны Ликуда, естественно, да, его партнеров, но удивительно, что вообще на полном серьезе рассматривается попытка попытаться снова сменить повестку дня перед выборами и как бы не вокруг этого их строить, а да, Харидим или нет, Харидим. Слушайте, мы заканчиваем каденцию этого правительства, которое во время этой каденции случилось 7 октября. То есть для меня это больше, чем политика, Габи.
0: Мне кажется, что происходит очень интересная и очень неприятная вещь. Мне казалось, по крайней мере, какое-то время, что выборы, которые проходят после 7 октября, будут вращаться вокруг вопроса, какие выводы мы сделали. Да, то есть какой должна быть страна после 7 октября? Военная концепция, социальная концепция, призыв, не призыв и так далее. Мы же обсуждаем вопросы, кто виноват в 7 октября, кто кого не разбудил 7 октября, кто кому чего не рассказал 7 октября. Иными словами, мы остаемся в вопросе, условно говоря, да Нетаньяу или не Нетаньяу.
1: То есть даже, вопрос, даже 7 октября, кто поддерживает больше эту тезу.
0: Даже 7 октября нас не вывело из... уже настолько набившего оскомину этого круга, этой дискуссии о том, да Биби или нет Биби, ничего не изменилось. Кто поддерживает, с моей точки зрения, обе стороны? Обе стороны в этом крайне заинтересованы. Нетаньяу убежден в том, что, справедливо или нет, мы узнаем 27 октября, да, что его бренд достаточно силен, и он может объяснить израильтянам примерно, что история мира началась 8 октября утром, когда Израиль начал войну против Газы, против Хизбаллы и так далее. А 7 октября, ну, почти не было. А если было, то это тактический провал. Оппозиция, с другой стороны, пытается показать, что все, что было после 7 октября, и объективно те изменения, которые произошли на Ближнем Востоке, их просто не было. Да, все, что было, это только катастрофа 7 октября и более ничего. И поэтому все по-прежнему упирается в дискуссию Биби или не Биби.
1: Ты знаешь, я тебе хочу сказать по этому поводу, у меня есть два соображения. Во-первых, о том, что ты подчеркиваешь, потому что это дискуссия, да, Биби или нет Биби. Ведь, по сути, автором этой концепции все свести вот к абсолютно, да, индивидуализированной такой дихотомии. Это был сам Нетаньяху.
0: Безусловно.
1: Он вложил, так сказать, эту идею. Он ее развивал. Она была на протяжении лет, каденций, была победной такой тезой, которая в итоге приводила его раз за разом к победе. Поэтому здесь, мне кажется, интересный факт заключается в том, что, по сути, противоположный лагерь по-прежнему играет в эту игру, которая была начата Нетаньяху, и, по сути, да, я не знаю, так сказать, в этот раз она будет ему снова, так сказать, в пользу и в помощь, или на сей раз он переиграет сам себя, но так или иначе, вот эта дилемма, она его порождение, его политического...
0: Противоположный лагерь убежден в том, что провал 7 октября плюс тяжелое впечатление, которое оставила попытка провести юридическую реформу, все это понизило ценность акций Бениамина Нетаньяху, ну, если не до нуля, то, по крайней мере, до очень низкой точки. И они могут сейчас сыграть на неприязнь к Нетаньяху для того, чтобы его свалить. Это, собственно говоря, так сказать, тактическое направление предвыборной кампании оппозиции.
1: А ты знаешь, почему я думаю еще, ну, то есть помимо того уже вышесказанного анализа, да, от чего мы сейчас сидим вот здесь, да, перед Рошаной за полтора месяца до выборов и по-прежнему муссируем тему, да, Биби, нет Биби, кто виноват и кто кого во сколько разбудил. Смотри, во-первых, я напоминаю тебе, мне кажется, мы с тобой об этом неоднократно беседовали и в эфире, и за рамками эфира. После 7 октября в первые, ну, точно дни и точно недели, я полагаю, не было человека ни справа, ни слева, кто верил, что это правительство не закончило вообще свой путь, так сказать. Не только в этой каденции, а, может быть, и вообще. Они первые были в этом убеждены. Ну, как бы просто, я не знаю, это был эмоциональный такой порыв или здравый смысл, который потом уступил место всевозможным, да, так сказать, ухищрениям политическим. Говорил о том, что после такого провала действующее правительство просто не может продолжать, это первое, но оно продолжило. Не только продолжило Габи, оно завершило свою каденцию, что вообще штука сама по себе.
0: Я сделаю еще один шаг вперед. После борьбы вокруг реформы, после провала 7 октября, глядя сегодня на опросы, мы видим, что это правительство является не просто легитимным, а вполне, так сказать, имеющим шансы на то, чтобы не позволить второй стороне сформировать правительство, на то, чтобы заблокировать возможность Айзенкота или кого бы то ни было, сформировать альтернативное правительство. Иными словами, с точки зрения достаточно большого числа израильтян, нынешняя власть является легитимным претендентом на то, чтобы оставаться у руля государства.
1: Ну, я хочу тебе сказать, что это еще и доказательство правоты Бениамина Нетаньяху в том, что касается его понимания того, как работает политическая система Израиля, как работает политическая психология избирателей. Ну, факт, да, потому что я думаю, да, у нас, как ты знаешь, история не знает сослагательного наклонения тут или было, или не было, но представить себе, я не говорю сейчас про альтернативных, так сказать, претендентов на пост премьер-министра, просто политика Алиф или политика Бет, а не Бениамин Нетаньяху, после 7 октября. Угу. Я предполагаю, что мало бы нашлось политиков вообще в мире, в том числе в Израиле, да, кто осмелился бы не уволиться, не уйти в отставку, осмелился бы собрать свою команду после, так сказать, кратковременной паники, и сказать, а сейчас мы начинаем борьбу за нарратив, то, что называется. То есть не только мы не уволимся, сейчас мы сделаем все для того, чтобы объяснить, кто был в этом виноват, но не мы. Понимаешь, да,
0: остаюсь в стране.
1: Не хочу сказать, что правильно Нетаньяху, виноват Нетаньяху. Мы не комиссия по расследованию, которая, кстати, так не была создана. И, на мой взгляд, это еще одно удивительное просто, так сказать, событие, точнее, отсутствие этого события. Но я не могла себе представить, что на протяжении 3 года. Лет после такой катастрофы, которую не знала практически история современного Израиля, этому правительству удастся полностью стагнировать, так сказать, да, просто предотвратить создание любой комиссии на основании того, что и это тоже превратилось в часть этого нарратива.
0: И да, я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили перед этим. При этом, при всем этом, да, это правительство является легитимным претендентом на то, чтобы оставаться у руля государства. То есть нету миллионов на улицах, нету какого-то движения, которое сказало бы, окей, все, до сюда, да, дальше, это it's not done, то, что называется, да, этого не происходит. Аня, ну я хочу в оставшуюся минутку вернуться к практике. До выборов 46 дней, если я не ошибаюсь. С твоей точки зрения, что решит их исход?
1: Я думаю, что, во-первых, решит исход.

0: после 27 октября мы увидим однозначный результат поражения одного блока, так сказать, вознесения и формирования правительства другим блоком. Может быть, мы снова
1: вернемся в сценарий 19-го года. То есть у Нетаньяу есть шансы, с твоей точки зрения, есть шансы не допустить... Потому что мне не кажется, лично мне не кажется, что у него есть много шансов сформировать 61 мандат, да, получить 61 мандат.
0: Мне тоже не кажется.
1: Этот шанс крайне низок. Но та задача, которую он ставит перед собой, не позволить это Айзенкоту, эта задача выполнима с точки зрения нынешней коалиции.
0: Несомненно, это один из сценариев. Да, будет интересно, это точно.
1: Спасибо, продолжаем.
0: Спасибо тебе.
2: Итоги года на радио Канрека.
1: Юридическая тема оставалась актуальной на протяжении всего года. Продолжался суд над премьер-министром Бениамином Нетаньяу. Коалиция утвердила несколько законов, являющихся продолжением юридической реформы. А в самом начале этого еврейского года в нашу жизнь вошло дело Ифат Томер Ярушалми, бывший главного военного прокурора. С нами в эфире Максим Гулер, обозреватель по юридическим вопросам. Максим, добрый вечер, с наступающим.
3: Добрый вечер, коллеги, с наступающим.
0: Привет, Макс. Спустя 3 года после начала юридической реформы имени Ирио Левина, что от первоначального проекта реально осталось? Осталось ли?
3: Ну, по факту, наверное, осталось еще много, что следующему правительству, опять же, мы не знаем, кто это будет, придется решить в ту или иную сторону. Опять же, мы не знаем, кто получит большее количество мандатов и кто опять будет так называемой правящей коалицией. Но опять же, если это будут те, кто начинал эту реформу, то, безусловно, у них есть еще очень долгий путь, чтобы все это продвинуть дальше до желаемого ими результата. Если придут те, кто был изначально против этой реформы, то есть представители, на сегодняшний день представители оппозиции, то у них дорога будет не менее короткая, но тем не менее все равно все эти пути ведут в Высший суд справедливости, который по факту, ну как во всяком случае мы видим, да, не то чтобы очень хотел быть замешанным или вмешиваться в это во все, но давайте скажем так, как только есть обращение в Высший суд справедливости, и если нет других судов, которые уполномочены разбирать эти вопросы, как правило, богат обязан рассматривать все такие вот такого рода обращения. А в доказательство тому можно вспомнить, ну, вот тот самый законодательный блиц, который мы видели в последнюю неделю уходящего Кнессета, ну, или распускаемого Кнессета, когда принимались законы, что называется, просто вот принимали эти законы вот как можно скорее, да. Не важно, что нет законодательной базы, не важно, что нет каких-то профессиональных данных, не важно, что говорят эксперты того или иного сообщества, что говорит юридический советник той или иной комиссии. Главное было принять закон. И по факту мы видим, что богат попросту, ну не все законы, но некоторую часть начинает либо блокировать, либо замораживать, либо отменять на том основании, что эти законы попросту не готовы увидеть свет в той инстанции, в которой они были прописаны.
1: И вот в этом отношении, Максим, у меня вопрос по поводу 2 законов, которые мне кажутся кардинально важными. Кто-то их восхваляет, кто-то их проклинает, но тем не менее от их судьбы зависит очень многое. Прежде всего, закон об изменении порядка комиссии по назначению судей. Апелляция против этого закона уже подана. Богатцу предстоит принимать решение. С твоей точки зрения, куда дует ветер?
3: Если бы я был той самой мухой, которая сидит в этих самых кабинетах, то, безусловно, наверное, мне было бы проще отвечать на этот вопрос. С одной стороны, да, мы видим, что, может быть, реформа в этом самом составе комиссии, она, может быть, и нужна. Но при этом, при всем, представителей всей израильской коллегии адвокатов, которые были удалены из этой самой комиссии на основании изменения закона, да, может быть, не совсем правильно. Может быть, и да, может быть, нет. Пока что мы не знаем. Но проблема в том, что все это рубилось с плеча. Без разбирательства. То есть нам не нравится представитель или председатель всей израильской коллегии адвокатов, потому что он победил на этих самых выборах, да, другого представителя, да, того же Эфи Наве, который якобы был аффилирован или ассоциирован с правящей коалицией, да, и поэтому все, эти представители будут удалены. Надо сказать, что здесь, в принципе, хороши все. С одной стороны, может быть, оно правильно, чтобы там не присутствовали представители всей израильской коллегии адвокатов, но, с другой стороны, это и неправильно. Почему? Потому что это люди, которые приходят, что называется, мяам, мяшетах, то есть они приходят конкретно из тех мест, где все это работает. Okay. И только они знают как это работает. С другой стороны, мы видели очень много всевозможных коррупционных связей и каких-то мошеннических

0: их схем, при которых вот те самые люди, которые якобы представляют коллегию адвокатов, по факту не больше, чем просто получают джоб.
1: То есть, и еще один закон, который был принят вот в последние дни, буквально это закон об изменении статуса юридического советника правительства. У этого закона есть шанс выжить или Богац отменит его?
0: У этого закона есть шанс выжить. Это закон, который напрашивался изначально. Просто проблема заключается в том, что, опять же, даже в этом законе, даже во всех законах и во всей юридической реформе, которую наблюдали за последние там 4 года, есть очень много хорошего и рационального зерна, которое действительно пришло время, чтобы эта самая реформа наконец-то началась. Но опять же, начали не оттуда, начали с конца, начали ломать систему и перестраивать ее под себя, то есть под правящую коалицию, под исполнительную власть. И это неправильно, потому что когда мы говорим про нашу израильскую, может быть, убогую, может быть, хромую демократию, но демократию, где должно быть то самое разделение полномочий ветвей власти, да, юридическое, судебное, исполнительное. Проблема в том, что никто здесь не хочет уступать, никто не хочет ни компромисс, но при этом каждая власть обвиняет противоположную сторону в том, что она забирает на себя чуть больше или перетягивает на себя одеяло. Только давайте мы не забывать, что и законодательная, и исполнительная власть – это одни и те же люди. Здесь нет никакой градации, нет никакого разделения. Угу. Поэтому есть суд – и есть законодатель, они же исполнительная
2: власть. Да, и очень много политики во всем. Я как раз вот хочу, чтобы мы успели тоже это обсудить, поскольку закон о призыве, вообще все, что касается, да, призыва харидим, не призыва харидим, и все это рано или поздно приходило в Богац, и закон, который так и не был принят, все равно он будет на повестке дня любого правительства, которое будет создано, если он, конечно, будет. Так вот, мне кажется, это, возможно, лучший пример столкновения политики с одной стороны, права с другой стороны и социальной реальности с третьей. На твой взгляд, Максим, есть ли вообще юридическое решение, такое ультимативное, этой проблемы закона о призыве, проблема, которая, по сути, является политической?
0: Аня, Габи, как не вам знать, что здесь больше политики, процентов так на 95, если не 98, чем какой-то юриспруденции. Здесь речь идет именно о политических интересах и о политических столкновениях между представителями власти и какими-то там кругами. Да, мы говорим с одной стороны про ШАС и Яадут ха-Тора, с другой стороны мы говорим про всех остальных. Понятно, что тот закон, который был принят, вот что называется на коленке был написан и принят, да, это Хок-Есод, основной закон об изучении Торы, который попросту приравнивает все те права и обязанности, да, которые даются резервистам, к этим всем благам будут приписаны те, кто изучает Тору. Может быть, это не очень правильно. Опять же, я сужу со своей колокольни. Mm-hmm. С другой стороны, мы понимаем, что решение этого вопроса не находится в судах Верховного суда, не находится в стенах Верховного суда. Верховный суд говорит, либо этот закон носит конституционный характер, либо он противоречит конституционному характеру нашего государства. Именно поэтому закон о неаресте религиозных уклонистов был попросту отменен, потому что он идет вразрез с тем самым пониманием, как, или с понятием, как равенство. То есть все как бы должны равны быть и перед законом, и перед бременем, которое все граждане государства должны нести. Именно поэтому закон был отменен. Но опять же, принятие этого закона никоим образом богатству не помешает, если это будет сделано в неком консенсусе, в рамках некого диалога, где все будут довольны. Когда мы видим, что этот закон принимается ради того, чтобы удовлетворить ту или иную партию того или иного избирателя, то, конечно же, этот закон будет заблокирован. И понятно, что нет никакой на свете силы, которая может в конечном итоге помешать законодателю сделать этот закон так, чтобы Богац его не смог отменить.
1: Максим, очень коротко, последний вопрос. Где находится дело Пацарит? Где находится дело бывшего главного военного прокурора? Что происходит с этим делом? Мы не слышим ни слова об этом в последнее время.
0: На данном этапе находится у столе министра юстиции. Если не ошибаюсь, это был Ерив Левин, он же им и остается, потому что после того, как Галибар Авмяр, его советница правительства, самоустранилась, не потому что она находится в конфликте интересов, а потому что ее подставили. Вот именно вот этими словами я бы и хотел это охарактеризовать. Она попросту подписывала фидевиты, которые подавала в суд, полностью полагаясь на профорганы, в данном случае, да, Фатьом Ярушальми, бывший главный военный прокурор, и она говорила, что да, ну вот мы не можем никого найти, поэтому вот это будет выглядеть именно так, мы не можем установить того, кто кто сделал этот слив. На данном этапе нет человека, нет, скажем так, юридического лица, нету прокурора, сопровождающего этого дела, потому что все прокуроры и все юристы, адвокаты, которые обязаны быть госслужащими, ну, так, во всяком случае, по критериям, да, не подходит почему-то, не подходит Яриву Левину, министру юстиции. По факту вопрос можно решить, но для этого, опять же, нужно, чтобы Яриев Левин сделал шаг вперед. А он, как мы знаем, находится в контрах с Ицхаком Амитом. Это
1: практически со всеми. Спасибо. Да.
0: Не буду тратить ваше время, коллеги.
1: Максим Гулер,
2: еще продолжим большое. Говорить об этом.
1: Еще Шанатова, много говорить, Максим, да, обозреватель по юридическим вопросам. Спасибо большое, с Новым годом, Шанатова.
2: Продолжаем программу, продолжаем разговор, подводить итоги года, продолжаем тоже. Теперь поговорим о том мире, где тоже есть свои драмы, стратегии, победы, поражения, но...
1: Свои войны.
2: Да, к счастью, для всех они измеряются все-таки голами, секундами, медалями. Уходящий год подарил нам зимнюю Олимпиаду, чемпионат мира по футболу. Ну, уже это, я считаю, два настолько глобальных события, за которыми следили миллиарды людей для того, чтобы посвятить ему обстоятельный разговор. Дмитрий Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мир ОК». Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Дима.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Какое событие, с вашей точки зрения, так сказать, с чего стоит начать?
3: Ну, у нас есть события израильские, да, израильского спорта знаковые, есть события мирового.
1: Вот вы как человек, который следит за спортом, вы как человек, который живет этим, какое событие, глядя на 12 месяцев назад, последние 12 месяцев, с вашей точки зрения, наиболее заслуживает внимания?
3: В мировом масштабе?
1: В мировом масштабе.
3: Для израильцев.
1: В мировом масштабе.
3: Ну, я считаю, что тут даже спорить не о чем. Это Клеба, 6 золотых медалей на 6 олимпиадах в Италии. Никому еще такого не удавалось в лыжных гонках. То есть он выиграл все абсолютно, в чем принимал участие. Сейчас можно говорить, что там не участвовал Большунов, который был его главным соперником, но мы не знаем, в какой бы он был в форме, поэтому эти все разговоры излишни. 11 золотых медалей Хлеба на Олимпиаде завоевал, и, на мой взгляд, это самое мощное, что было за этот еврейский год.
2: И... Я хочу все вот готовлюсь уже, так сказать, да, тут разминаюсь, так сказать, на скамейке запасных, спросить хочу про чемпионат мира по футболу. Мы его подробно обсуждали тоже в наших эфирах. На ваш взгляд, чем этот турнир, чем на этот раз чемпионат мира отличался от предыдущих, прежде всего, с точки зрения самого футбола, стиля, качества футбола?
3: Ну, сложно сказать. На каждом чемпионате есть и менее качественные игры, и были здесь, и в том числе финал не был каким-то фееричным, хотя был напряженным. С точки зрения футбола...
2: Но странноватым был финал, я прям не могу не сказать.
3: Ну, у нас, так сказать, как было сказано одним футболистом известным, наши ожидания — это наши проблемы. Никто нам не обещал, что финал будет фееричным.
2: Никто не обещал, что Месси в итоге выйдет в финал, да, там будет блистать, например.
3: Да, да. Но я думаю, надо отметить, на этом чемпионате мира, я уже это говорил, 48 команд принимало участие, больше, чем 32 обычно последние годы. И, конечно, это подарило нам, например, Кабо-Верде, команда, которая никому не проиграла в основное время за весь чемпионат мира. Конго прекрасно тоже сыграла, дебютант. Да и Кюрасао, в принципе, удивил, тоже показал зубы. То есть вот такие команды, андердоги, как мы их называем, да, которые не какие-то фавориты, а скорее аутсайдеры изначально на бумаге, они показали и отобрали очки у топовых команд. Вот это, наверное, самое...
2: А вообще, насколько, на ваш взгляд, современный футбол вообще остается, как это было привычно считать, игрой звезд таких, да, первой величины? А насколько, может быть, он все больше превращается в соревнование, по сути, такой жесткой аналитики спортивной системы, глубины состава, что называется, то есть не сольных таких звезд?
3: Ну, мне кажется, уж уходит это все уже от звезд, потому что уже есть медиафутбол, уже в каждой почти стране играют люди, которые раньше вставали с дивана и по субботам играли, значит, с друзьями, они теперь медиафутбольные, их тренируют известные тренеры. Уже даже до такого дошло. Сейчас, ну, для меня, к сожалению, больше в коммерцию уходит футбол, больше от спорта, дальше от спорта. И пример этого чемпионата мира это показал, и вот эти паузы, которые не нравились никому, кроме Инфантино, главы FIFA. Ну, к сожалению, надо отметить, кроме того, что мы увидели интересные матчи, что нам навязывают коммерциализацию спорта, и огромные, невероятные цены на билеты были, и на все остальное. Это, конечно, не очень хорошо. Я надеюсь, что Инфантино не выберут. Он проиграет голосование.
1: Вы полагаете, что это только функция его, то есть это только функция того, кто возглавляет систему, или это, в общем, естественный процесс, который идет уже достаточно давно?
3: Я думаю, что и то, но в большей степени Инфантино, конечно, который в коллаборации с Трампом, когда Трамп указывает, глава государства страны проводящий, указывает Инфантино, что делать, мне кажется, это не очень хорошая история, когда до такой степени политика в спорт приходит. Понятно, что без политики нет спорта, никогда не было, но, тем не менее, это слишком некрасиво выглядело, и с балагуном вот это удаление отмененное. Ну, это просто смешно и неприятно. Поэтому я надеюсь, что таких больше ситуаций не будет, и мы будем больше говорить о футболе именно и меньше о скандальных каких-то моментах.
2: А я вот хочу поговорить еще о теме, которая, с одной стороны, она имеет прямое, естественно, отношение к спорту, а с другой стороны, к всей той ситуации, которую мы тут, собственно, уже второй час обсуждаем. На ваш взгляд, изменилось ли отношение к израильским спортсменам после и на фоне нескольких лет войны? Наши отношения и отношения в мире. Вот мы стали воспринимать сам факт участия наших спортсменов под флагом Израиля как нечто большее, чем просто спортнету. И с другой стороны, как изменилось отношение в мире?
3: Ну, я мое личное мнение, а много где было в разных странах, и в Европе, и сейчас в Канаде, я считаю, что преувеличено вот это негативное отношение к израильтянам, к израильским спортсменам, сильно преувеличено. Я ни одного человека, с кем бы я ни говорил, а я со многими общался, ни разу не слышал что-то плохое в адрес израильских спортсменов, участия израильских спортсменов. Это такая небольшая группа людей, на самом деле, в отдельных странах, да, там в Испании, к сожалению, их больше, вот, которые напичканы вот этой пропагандой пропалестинской, которые вот это говорят. Это мое личное мнение. А так глобально все рады спортсменам, вне зависимости от их национальности. Если спортсмен делает что-то грандиозное, если мужская сборная марафонская на чемпионате Европы в Бирмингеме выигрывает второй раз подряд командный зачет, да, то ее даже разминку копируют другие страны и присоединяются к ней. И никто не говорит, что они израильтяне. Ну, мы знаем, да, что мы гордимся, мы знаем, что они израильтяне, но никто им там не тычет пальцем и ничего не говорит. По крайней мере, я это не слышу. И я думаю, Гай Сассен, наш колясочник, который теннисист известный, второй раз Уимблдон выиграет в паре, да, с голландским теннисистом Нильсен Винком. Тоже грандиозное. Они уже шестой подряд титул большого шлема завоевывают, и по этому показателю они повторяют исторический рекорд в этой дисциплине. То есть, и, скажем так, их национальность отходит на второй план для всего мира, не для нас, конечно, потому что они, прежде всего, они выдающиеся спортсмены.
1: Последний вопрос, последний вопрос, Дима. Но в ближайшие 12 месяцев, в ближайшем еврейском году, какое событие вы бы назвали таким, что вызывает ваши наибольшие ожидания?
3: Я не могу так сказать. Мне кажется, что надо за всем следить. Не хочу никого обидеть, никакой из событий. Ну, во-первых, я бы обратил внимание, знаю, что вы любите баскетбол, и Дэнни Авдия стал первым израильтянином в истории, выбранным в состав матча всех звезд. Да, он там не играл, можно сказать, да, но тем не менее. Неприятно, конечно, что его, мы знаем, что в матче с Спёрсом там выбили зуб, часть резца, Фокс, но тем не менее проиграли они серию. Но, тем не менее, это прорыв, такой игрок, израильтянин, хоть и израильский баскетболист традиционно сильный. И мы знаем, что наша женская сборная U20, молодежка, пробилась в финал, где уступили француженкам. Но, тем не менее, впервые в своей истории вышли в финал. До этого было только 6-е место.
1: Окей.
3: 4-е, прошу прощения. Так что много есть поводов для гордости.
2: Ну, на этих очередное. Поводах для гордости, да, на этой оптимистической ноте пожелаем Дмитрию Мирскому шанатува. Спасибо большое.
3: Да, вам тоже.
2: Обзор.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Всего доброго.
4: Итоги года на радио Канрека.
1: Закончим мы подведением итогов года культурного. Какие главные события в области культуры сопровождали нас в этом году? Алексей Демченко, наш коллега, сотрудник Канрека. Алексей, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Габи. Добрый вечер, Аня.
1: Итак, заканчивается еврейский год. Глядя назад, на чем вы советуете нам остановиться?
5: Ой, смотри, да. Год был очень насыщенным, очень непростым. В принципе, как обычно, как вы хотите. Пойдем как в прошлом году по хронологии.
1: Пойдем по вашим впечатлениям. Я всегда, когда мы говорим вот о таких вещах, как спорт, культура и так далее, я всегда предпочитаю идти со вкусом и с настроением того, кто рассказывает. Что вам запомнилось, вам лично, Алексей, что запомнилось?
2: Культурное событие года, как это принято. Это журналистский штамп такой, да?
5: Главный. И, смотри, сложный вопрос, конечно, но вот и по моим личным впечатлениям, то вот то событие культурное, с которого этот год начался, и вот оно, в принципе, задало все настроение, оно задало темп, скажем так. И так вот сложилось в Израиле исторически, что вот главное культурное событие, которое ближе всего по календарю к Рош ха-Шана, это вручение премии «Афир». Mm-hmm. Вот буквально вчера их раздали уже в 2026 году, и, соответственно, в 2025 это будет тоже в канун праздника. И вот если в этом году прошло вроде бы как бы относительно без скандалов, то в прошлом году, я думаю, мы все помним, что произошло, и вот, я думаю, можем напомнить тоже нашим зрителям. И случилось то, что эту премию выиграла драма Шая Кармеля Полока под названием «Море». И фильм на тот момент еще никто, собственно говоря, не видел, и потому что это был только в фестивальной программе, но о нем знали только один факт, что это фильм о палестинском мальчике из-под Рамаллы, который хочет увидеть Средиземное море. И вот это все. Вокруг вот этого, собственно, предложения начался бешеный дискурс, начались высказывания, комментарии, обсуждения, и как бы вот наиболее громкую такую фразу сказал министр культуры Микозор, который сказал, что это плевок в лицо израильскому народу, израильской армии и вообще все такое, и после этого нужно прекратить финансирование премии «Афир», которая, как мы знаем, отчасти финансируется из бюджетных денег. И он сказал, что это неправильная премия, это неправильное кино, и нужно создать альтернативную премию, которая будет, соответственно, правильное кино.
2: Ну, программу мы пытаемся убежать от политики, и каждый раз мы приходим на гоняй.
5: Не получается, понимаешь? Не получается, как бы, да, все это такое. И вот, соответственно, в итоге, в конце года прошла эта премия, и она прошла параллельно как «Афир» с «Пику Афиру». Там выиграл «Бёрнинг Мэн», и как бы что нам эта вся история дала? Она нам дала вот такое вот и понимание, что у нас в Италии как бы заложен концепт правильной культуры и неправильной. Вот есть такой дискурс, что есть правильное кино, есть неправильное кино, есть правильный театр, есть неправильный театр, есть правильная музыка, есть неправильная музыка. И вот, к сожалению, в течение года нам очень часто с этим приходилось складываться. Поэтому если говорить вот о значении одного события, то я бы, конечно, вот видел вот именно премию «Афир», «Победу моря» и все обсуждение, которое за этим последовало.
1: Хочу вас спросить про фестиваль в Иерусалиме, фестиваль ЦАМА. 100 тысяч посетителей за 8 дней.
5: Да, это вот буквально следующее событие, которое хотелось поговорить. И что здесь примечательно? Во-первых, как бы, что это, как бы, я думаю, что так или иначе об этом большом фестивале в Иерусалиме плюс-минус слышали все, что раз в год на 19 кислева отмечается Новый год хасидизма, там собирается какое-то количество религиозной публики, религиозных израильтян, и они себе празднуют. Как бы это постоянная ежегодная история. Но что впечатляет конкретно в прошедшем году, это количество. То есть вот то, что за эти 8 дней туда приехало 100 тысяч человек, это надо понимать, что для Израиля это очень большая цифра. То есть это уже не локальное какое-то празднование общины, а это большой праздник национального масштаба. И вот тут надо, что очень важно подчеркнуть, что вот религиозная культура, которая до этого многим воспринималась как нишевая, там одна из многих направлений, то есть сегодня она становится едва ли не мейнстримом. И как бы это мейнстрим, который вот активно растет. И как бы и организаторы уже говорят о том, что понятно, что это условно бравурные вещи, но давайте в следующем году умножим в полтора раза, в два раза, как бы Ракшамаем Хаймагвуль, вот такие вещи. И, собственно, по показателям это вероятный сценарий. И не стоит отбрасывать, не стоит говорить, что это прям невозможно, невозможно. И поэтому вот это еще один тренд, на котором хотелось бы тоже акцентировать внимание, то, что у нас и наиболее растущее направление в культуре — это вот околорелигиозная культура.
2: Я хочу напомнить относительно недавнем прошлому событию, которое несколько месяцев тому назад было, естественно, в центре внимания, я, конечно, Евровидение имею в виду, оно, ну, не первый раз, на самом деле, но в очередной раз, я бы сказала, снова стало чем-то, ну, гораздо больше, чем музыкальный конкурс, вот и наше там участие. Да, но мы от него, помню, уходили. Насколько музыка там вообще еще отделима от политики?
5: Политика на Евровидении присутствует, опять же, всегда. Ну, то есть, как бы такая немножко глоток свежего воздуха, что это немножко политика не наша, это уже политика их, скажем так. И как бы тут мы окунаемся, вот если мы выходим как бы изнутри израильского дискурса политического, и окунаемся такой в общемировой, общеевропейский. И как мы помним, под каким давлением проходил этот конкурс, и под каким давлением туда ехал израильский исполнитель. Что накануне конкурса 5 стран заявили о прекращении своего участия. Это Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения, как бы для такого конкурса это ощутимый удар. И что, несмотря на это, он бы это поехал туда, несмотря на это его допустили, он участвовал, и он, как мы все поняли, занял 2-е место. И песня «Мишель», которую, кстати, у нас, мне кажется, есть возможность сейчас даже послушать и вспомнить, как она звучит.

0: Да, вот такой вот
1: я
0: припев.
1: Я была готова продолжать, на самом деле.
0: Да, вот такой вот припев баллады от Ноа Мобеттена, которая ехала с очень такими сдержанными скептическими ожиданиями, с одной стороны, потому что говорили, что как бы любовной баллады на Евровидении никого не удивишь, и б, при том внимании, которое есть в Израиле, то Израиль, что называется, постарается и, скажем так, опустить результаты как можно ниже, чтобы неповадно было.
2: И вот тут несмотря... у меня вопрос. Насколько второе место Ноа Мобеттена и, если я не ошибаюсь, напомните мне аналогичные, очень высокие результаты в последних лет, это некое опровержение, так сказать, тезиса, что и в культуре весь мир против нас?
0: Условно. Я думаю, что вот здесь мы опять же, мы заходим, поскольку Евровидение – это массовая культура.
2: Угу.
0: То есть здесь мы не говорим о каком-то мейнстриме, мы говорим о том, что слушают люди по радио. И вот когда людям по радио, если им говорить, что вот эта песня плохая, вот эту песню надо ни в коем слушать, случае слушать нельзя, то как мы знаем, у нас включается что? Правильный эффект Барбары Стрейзенд. То какое-то количество людей эту песню обязательно включит, послушает, и велика вероятность того, что вот где-то там какому-то проценту из них эта песня понравится. И вот, в принципе, это работает на нас. В конечном итоге, вот весь этот шум, вот все это обсуждение, вот слова Мишель, все в тех новостях, Ноам Беттен, у людей становится интересно, как бы, а что там за Ноам Беттен такое, давайте включим его, послушаем. И опять же, появляются те, кому понравилось, голосуют в итоге за нас, те, кому не понравилось, выбирают из, грубо говоря, там 20-25 других исполнителей.
2: Что это будет работает, на следующем конечно, Евровидении?
0: И на следующем Евровидении, я думаю, что чуть-чуть должна успокоиться вся эта история, потому что, ну, во-первых, Болгария не настолько прогрессивная страна, и прогрессивная здесь, понятно, что в кавычках, но, тем не менее, в нашем случае это вот хорошо. То, что я не думаю, что...
1: А многое Болгарии... зависит, на самом деле, от страны, которая принимает фестиваль.
0: Безусловно,
1: хотя,
0: да.
1: По большому счету, вся эта политика, она виртуально вершится, да, на голосованиях, конкурсах, жюри, в прямом эфире.
0: Безусловно. И вот, как бы, вспоминая, как бы, болгарские реалии, меня... Теплится надежда, что мы не увидим там многотысячных демонстраций против участия Израиля и как бы каких-то таких мегасовременных постироничных перформансов и всего такого. Как бы, поэтому в этом плане должно быть чуть-чуть поспокойнее. Что касается музыкальной составляющей, только очень сложно что-то прогнозировать, потому что еще только-только стартовали все национальные отборы, но я думаю, что в Израиле, как бы с учетом того, какая конкуренция каждый год, мы снова-таки увидим что-то интересное.
2: Алексей, хочу вас спросить о событии, которое лично мне очень дорого и важно. Неделя еврейской книги. В этом году исполнилось 100 лет.
0: И да, это вот опять же, как бы, потому что почему-то так складывается, что когда мы говорим о культуре, то чаще всего, да, мы фокусируемся на кино, на театре, на музыке, литература, вот она и выпадает из этого дискурса очень часто в целом, и в частности, когда мы говорим об этом в репатриантской среде, то как бы вот вообще здесь у нас пробел. И вот как раз неделя в риск книги, это такое мероприятие, которое призвано эту ситуацию исправить. Это мегамассовая ярмарка, фестиваль, такое разноформатное мероприятие, которое происходит каждый год, происходит обычно на нескольких площадках. Например, в этом году это было Тель-Авив и Иерусалим. Это было, как было сказано, 100 тысяч, сотый раз, когда это мероприятие проводилось. То есть, как бы на секундочку, оно старше, чем и государство Израиль, собственно говоря. Каждый раз туда съезжаются все топовые писатели, топовые критики, литераторы, просто люди, которые любят читать. И это как бы вот грандиозный литературный праздник. И вот то, как бы тот факт, что мы отмечаем сотый, несмотря ни на что, и то, что это мероприятие проходило там, в отличие от многих, каждый год без перерывов, как бы, это вот такой как бы вдохновляющий, скажем так, фактор и в том, что касается литературы, израильской развития, ее стойкости и способности преодолевать.
1: Ну что, подходим мы к концу, на самом деле, да, нашей программы. Хотя, мне кажется, о культуре можно еще отдельную программу сделать. Было бы у нас еще час, правда, Алексей?
0: Безусловно,
1: мы это сделали.
0: Да.
2: И бог с ней, с политикой, да?
0: Да, и вот в конце, чтобы уже закончить совсем без политики, то вот, поскольку мы сказали, что вот там Мишель звучала там очень много из разных сторон, но типа при этом, при всем, в рейтинге израильского радио, на самом деле, я очень удивился, когда узнал, но это всего лишь третье песни по популярности. А сейчас вот как раз я слышу уже, что начинают играть аккорды той, которая заняла по итогам прошлого года первое место. Это Ия Галан, научная фантастика, любовь, которая преодолевает все, включая и политику.
1: Алексей Демченко, наш коллега-сотрудник Канрека, большое спасибо.
2: Спасибо, Алексей, хорошего года.
1: И раз хорошего года мы хотим пожелать, и мы все вместе желаем. Мы — это редактор программы Людмила Ермакова, Вацлав Проченко — продюсер программы, Зафер Селим — звукорежиссер нашей программы, Габи Вольфс,
2: Анна Раева.
1: Хорошего года, шана това.
2: Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что вы с нами весь этот год. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Шана това.
1: Шана това.

0: Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. Шана Това Умитука. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В секторе Газа сообщается, что два человека погибли в результате авиаудара по автомобилю, двигавшемуся в районе Тель-Эль-Хава на юго-западе города Газа. Кто они, пока неизвестно. В Ливане также сообщают об израильских ударах. Государственное информационное агентство Ливана передает, что в последние минуты военно-воздушные силы Израиля несколько раз нанесли удары в районе Набати-Эль-Фауки и расположенной рядом деревни Табнит. Иранские государственные средства массовой информации сообщили, что сегодня рано утром в Ормузском проливе неподалеку от острова Кешм было атаковано иранское торговое судно. По имеющимся данным, один человек погиб, трое получили ранения. Американские военные пока не прокомментировали эту информацию. В Йемене продолжаются бои между хуситами и просаудовскими силами. Вчера вечером местный телеканал сообщил, что вице-президент территории, находящейся под контролем просаудовских сил, Тарик Салих, прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, чтобы обсудить развитие военной кампании против хуситов. Военный представитель хуситов Яхья Сария сообщил минувшей ночью, что его организация выпустила залп баллистических ракет и беспилотников по военной базе на юге Саудовской Аравии, недалеко от границы с Йеменом. По его словам, это ответ на удары Саудовской Аравии по Йемену. Все вышеозвученные сообщения передал корреспондент КАН Лиран Аарони. В Германии обнаружены надписи с угрозами убить главу еврейской общины Мюнхена Шарлотту Кноблох. Они появились после ее высказываний по поводу победы крайне правой партии «Альтернативы для Германии» на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Кноблох, в частности, заявила, что результаты выборов ее пугают. В интервью корпорации КАН она выразила опасения за будущее еврейской жизни в Германии и заявила, что видит сходство между приходом нацистов к власти в 1933 году и процессами, происходящими в стране сегодня. «В то время были евреи, которые говорили, со мной этого не случится, но это случилось со всеми. То же самое может повториться здесь», — заявила глава еврейской общины Мюнхена. После угроз в свой адрес Кноблох отменила участие в запланированном мероприятии. Власти Баварии пытаются установить, кто написал на скамейке и мусорном баке в городском парке Мюнхена «Альтернатива для Германии победила, завтра мы повесим Кноблох». Вчера сотни тысяч человек приняли участие в десятках демонстраций по всей Германии против крайне правых. На нескольких митингах звучали призывы запретить партию «Альтернатива для Германии». Это сообщение передал корреспондент КАН Дов Гильгар. Полиция пока не установила личности трех мужчин, тела которых были обнаружены минувшей ночью в сгоревшем автомобиле на открытой местности возле Бака-эль-Гарбия. По всей видимости, речь идет об уголовном преступлении. Это сообщение передал корреспондент КАН Хен Бьяр. В Индонезии продолжаются поиски 140 человек, пропавших без вести после того, как сегодня утром в Яванском море затонул паром. К настоящему времени сообщается об одном погибшем и 102 спасенных пассажирах. Корреспондент КАН Михаил Решев сообщает, что на борту парома находились 243 пассажира и члены экипажа. Связь с судном была потеряна после того, как оно попало в шторм. И в заключение выпуска прогноз погоды. Сегодня ожидается небольшое повышение температуры, будет немного жарче обычного для этого времени года, главным образом в горных и внутренних районах страны. Завтра ожидается дальнейшее небольшое повышение температуры. Сегодня днем максимальная температура в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе 31 градус, в Бершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 12 часов. Шавуот Тов, Мирушалайм.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. С праздником Рош ха-Шана! КАН РЕКА.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. КАН РЕКА продолжает свое вещание на русском языке. У нас сегодня замечательные гости. И как мы анонсировали, Gefilte Drive. Замечательная группа, с которой я знаком уже много лет. И не устаю восхищаться драйвом от Gefilte Drive, что вполне понятно. И сегодня будет о чем поговорить, заодно познакомить тех из вас, кто ну, вдруг об этой группе не знает, естественно, услышать их звук, узнать много нового. И как написали в одном из откликов, из комментариев, да здравствует Рок-н-шпиль, everybody! Добро пожаловать, всем привет!
3: Здравствуйте!
4: Добрый день!
2: Добрый день, рада вас слышать. Давайте, если вы позволите, начну с Саши Котлер, с которым я знакома давно, который и поет, и играет, насколько я знаю, Саша на гитаре, и аккордеон тоже подвластен.
3: Не дай бог, никогда?
2: Ну, смотри, однажды так написали, меня это удивило.
3: Меня тоже это удивило. Знаешь, меня многое удивляет из того, что пишут, поэтому я ничему не стараюсь не удивляться со временем. Вот, нет, я играю только на гитаре и вот в этой группе, да.
2: Да, и группа Gefilte Drive, которую мы сейчас видим, это не полный состав еще. Вас много.
3: Да, к сожалению, как мы с тобой говорили, студия не может принять наш весь оркестр.
2: Но мы будем стремиться.
3: Ну, у нас
2: все. Тогда, пожалуйста, представь тех, кто сегодня собрался в нашей студии на Канрека.
3: Ну, во-первых, Елизавета Хургина, наша прекрасная певица. Геннадий Биленберг, басист.
2: Добро пожаловать.
3: Талешец, барабанщик. И Игорь Хаид, клавиши.
2: Всем еще раз спасибо, что пришли. Конечно, будем ждать звук песни. И с самого начала, давай, Саша, возвращаясь к тебе, то, что собой представляет группа Gefilte Drive. У вас очень разный был и есть репертуар, но вот, как ты сказал, у вас сейчас есть вот этот выбор. Идыш, что радует многих радиослушателей радиостанции Канрека. И это давно, и ты это знаешь.
3: Честно скажу, мы не старались для радиослушателей радио Река.
2: Ну, я догадывалась.
3: Но так получилось, что, уходя из ниши русского языка, мы решили, что есть ниша поуже. И это идыш. Вот. Давайте мы что-нибудь сыграем.
2: О! Я обеими.

0: вслед за Талем изображаю в данном случае. Можете продолжить. Ох, скажите, пожалуйста, вот вы музыкант, и тем, кто, возможно, вас действительно не знает, и кроме того, что вы поете на идиш совершенно замечательно, как определить стиль, в котором вы работаете, или стили музыкальные? Кто начнет?
1: Сплав всего совсем хорошо приправленный еврейской музыкой, еврейской традицией и, наверное, еврейским языком не только как языком общения, но и как языком песни. Да, то есть языком, который мы бы очень хотели, чтобы он продолжал жить. Вот, наверное, если вкратце. Но я думаю, что Игорь может сказать что-то.
0: Да.
2: Я могу добавить. Просто я не думаю, что кто-то что-то планирует. Да? Оно, с одной стороны, нам очень дорог этот материал, мы очень любим этим заниматься. И стиль — это результат совместной работы этих конкретных людей. Вот каждый приносит что-то свое, каждый это видит немножко по-другому, у каждого есть разный бэкграунд. И вместе получается вот и такой вот суп очень вкусный, по-моему.
0: Хороший суп. Но тогда уже я спрошу каждого. Таль, пожалуйста.
3: Тут тот же самый вопрос.
0: Да, да, да.
2: А он барабанщик.
3: Ну, как бы.
0: Я вижу! Я еще это вижу.
3: Надо было с меня начинать, чтобы как бы это, ну, как бы улучшалось. Я такой, барабанщик.
0: Извините.
3: Не, стиль, как бы, стиль. Каждый вот то, что любит, вот это и приносит, наверное. Ну, старается впихнуть там, как бы. Да. А на выходе там уже... Для Игоря, может, это суп, для меня это такое варево такое.
0: Ну, стоя. В общем, где-то похоже.
1: Холодец?
0: Одно в другое, да.
3: Что-то типа холодца, да, только там какой-то не просто холодец.
0: Не, ну вы иронически так посмотрели на все, всех.
4: Хорошо сказали. Хорошо сказали, мне нечего добавить.
3: Я вообще еду люблю, да.
0: Да, это хорошо. Но что, давайте тогда с другой стороны. Идиш, как получилось, вот вы работаете вместе, я имею в виду именно идиш, культура языка, идиш, песен на идиш, или потом уже аранжировок и переработок того, что было написано на разных языках, как, например, Beatles или песня, которую, я надеюсь, услышать сегодня, не буду ее называть, потом сделайте сюрприз для слушателей. Как вот, опять-таки, я хочу, чтобы каждый из вас ответил, а потом сыграете следующую композицию. Почему идиш, и как вы давно любите эту культуру, этот язык? У вас в семьях кто-то знает? Как это работает?
1: Опять, значит, я или ты?
0: Как скажете.
5: Ну, так получилось, что у меня в семье на идиш никто не разговаривает, но как-то большинство, как минимум, песен, которые мы играем, они меня сопровождали с детства. Где-то я их слышала, они мне нравились. Как-то я проводила ревизию своего компьютера и обнаружила, что минусовка песни, ладно, ее можно назвать, она, возможно, сегодня будет, «Абисала Мазл» у меня лежит с 2013 года, а в этом году я еще даже в Израиле не была. Вот так как-то получилось. Закольцевалась эта история. И на идиш я, к сожалению, не говорю. Я не буду сейчас сочинять, что я прям усиленно его учу.
0: Не, я тоже не говорю, но меня очень влечет эта культура, и когда я слушаю песни на идиш, разного темпа совершенно, неважно, когда написаны, ну, нравится.
5: Согласна. Есть у них какое-то звучание такое вкусное?
1: Родное.
0: Саш, продолжай тогда.
1: А можно я закончу?
0: Хорошо.
5: Нет.
1: Ну ладно.
0: Так, не разрешено.
1: Можно я закончу этот концерт, да. Вот, нет, я хотел на самом деле подвести к тому, к следующей песне, которую мы будем играть. Но раз уж мне не дали такой возможности, мои дорогие сыгрупники.
0: Печально звучит.
1: Да, то я скажу, что я действительно пытаюсь учить идиш. Я честно, у меня даже сейчас вот был курс, который я брал на университетский
5: а
1: курс.
5: А как долго ты его пытаешься учить?
1: Честно, очень
0: как
1: много.
0: Как долго ты его берешь?
1: Да, курсы я беру уже... Ну так, я понял, что... Во-первых, я понял, что всем остальным проще, все остальные уже на пенсии. И они как бы... приходят им, как бы, а у меня дети, и все, и мне довольно сложно. И плюс, как бы, несмотря на то, что да, я стал лучше читать, я стал еще лучше понимать, но разговаривать я так и не стал. И это, как бы, меня очень сильно напрягает, потому что я действительно не могу из себя выдавить ни слова. А это уже не первый курс идыш, который я взял в университете.
0: Гена, осторожно спрашиваю. В продолжение.
6: Идыш, да. Ну, вообще, больше всего идыш я, наверное, узнал после того, как я присоединился к группе Gefilte Drive. И, соответственно, у меня есть дома самоучитель идыша, кстати. Я, правда, его только начал читать. Давно начал.
2: Почитать. Может быть, это более эффективно, чем университетский курс.
6: Может быть.
0: Который берет Котлер. Да-да-да. Понятно.
6: Дома не говорили у нас на идыше. Я, кстати, только недавно узнал, что моя бабушка знала идыш хорошо. Обнаружились какие-то ее письма на идыш, которых мы вообще не знали. Вот, я не знал об этом.
0: Моя бабушка, она знала идыш, и вот знаешь, как бывает, когда при детях начинают говорить на другом языке, чтобы не понял чисто случайно. У многих была такая история из наших родителей там, и так далее. В определенные годы, в определенные десятилетия, конечно. Таль. Игорь. Ну, Игорь я давно помню в этой группе, разумеется, хорошо знаю уже. А,
1: Витя больше, кстати, в этой группе, чем...
0: Да-да-да,
1: я знаю. В основе, в начале начала.
0: Италия, помню, да, конечно.
2: Ну, у меня это, понятно, язык бабушек и дедушек, то есть они это их родной язык. То есть родители уже меньше, а те, кто в 80-х в Советском Союзе родились, это уже совсем нет.
0: Совсем нет,
2: это да. Но для меня это вот сохранение того огромного пласта культуры, который, к сожалению, исчезает, или можно сказать, исчез. Вся эта культура наших бабушек и дедушек, огромное количество песен, книг, переводов, фольклора, понятий, слов, всего этого, образа жизни. Да.
0: Несмотря на наличие определенных студий, которые поддерживают идыш, изучают, ставят представления, делают, да, все равно, к сожалению, время уходит, это правда.
2: Ну вот мы пытаемся тоже, как умеем.
0: Таль.
3: Похоже на Игоря история. Да? Бабушка с дедушкой общались исключительно так при нас.
0: Да?
3: Идыш, да. Дед, когда выпить немного, пел даже на идыш.
0: Здорово.
3: Без аккомпанемента.
2: На аккордеоне Александр играл.
5: И поэтому ты стал барабанщиком, да?
3: Нет, это с запасом специалистов.
0: Музыкальная логика.
3: Не хватало ритма. В общем, папа только понимал. Я, соответственно, вообще ноль. А потом Александр говорит, давай на идыш играть. Я такой, ну хоть что-то.
0: И да, курс в университет.
2: Да. А у Геннадия самоучитель-то есть, да? То есть так и складывалось.
0: Так и встретились. Саша, что вы будете петь сейчас? Решайте.
1: Мы сыграем песню, вот чтобы понять уровень нашего идыша, мы сыграем песню о идыше Мишуга, которую мы сами ее и написали. Вот.
0: Давайте.

0: Вау, здорово, здорово. Саш, часто ли вы пишете песни сами?
1: У нас есть немного песен, которые мы написали. Были песни, которые... У нас есть песня, которую мы, наверное, сегодня играть все же не будем. Но я о ней расскажу. Ее можно найти у нас на YouTube-канале. Да.
0: Иллюстрация,
1: вот
0: поняла.
1: Иллюстрация, да. Этой песни.
0: Давай-давай, продолжай
1: когда,
0: на
1: когда
0: фоне.
1: Вернулись, угу. Когда вернулись с фестиваля во Львове, и просто мы настолько сильно вот, были заряжены этой еврейской энергией, такой еврейской музыкой и всем, что вернулись и написали песню, которая называется «Мангина», угу. Которая говорит про еврейскую мелодию, которая сопровождает нас на протяжении веков. Да? То есть как бы она переходит от поколения в поколение, и она всегда с нами. У этой песни было три варианта. Изначально я ее написал на русском языке,
0: так.
1: Потом мы сделали перевод на идыш и сделали перевод на иврит. И когда начали смотреть, начали играться с текстом, что подходит больше, оказалось, что ивритский текст максимально был музыкален в этой песне.
2: И передает идею.
1: То есть мы в конце концов остановились на варианте на иврите, потому что он оказался самым родным. Вот так вот.
0: Возвращаясь к теме фестивалей, часто получается посещать фестивали в разных странах, которые связаны с вашей темой, с темой идыш, клейзмер и неоклейзмер?
1: Скажем так, до короны.
0: Да, я думаю, что вот так и было.
1: Очень
0: да.
1: много. Мы ездили буквально, ну, я не знаю, хорошо поездили. Вот. Но потом началась корона, потом началась война, и все понемножку начало сходить на нет. То есть сейчас мы ездим, но очень-очень-очень редко, если это что-то выпадает, это прям вот... В основном какие-то мероприятия еврейских организаций, как бы связаны каким-то образом, как говорится, с нашей любимой поговоркой «Мы же работаем евреями». Поэтому, когда у евреев праздники, мы иногда куда-то выезжаем играть на праздники, вот, и такие вот события.
0: Это хороший такой слоган. Я сейчас посмотрела на вас так пятерых, поняла, что есть еще люди, которые сегодня не дошли. Они работают евреями. Знаешь, такой плакатик. Очень интересно.
1: Кстати, можно сделать такой самый...
0: Представляешь, так выходишь на сцену.

0: И паспорта хранит?
1: Все.
0: А паспорта на идиш?
2: Естественно.
0: Ну, а все.
2: Дарконы все.
3: Смотрите на наши идиши, какие у вас могут быть еще паспорта.
0: Ну да, действительно, как можно сомневаться? А споем?
2: А споем?
0: А спой.
4: А что поем?
2: А вот это вот то, что написано.
0: Давай.

0: Ой, как это хорошо! Спасибо! Я думаю, сейчас те, кто смотрит наш YouTube-канал, те, кто слушает это у нас по радио, в аудиоверсии, бегите на аудио, смотрите, что это было еще и в студии. Это надо видеть. Завидую по-хорошему всем вашим зрителям, которые вас еще и видят при этом, разумеется, в залах, когда приходят на ваши выступления, на ваши концерты. Репертуар как отбираете?
1: То через есть боль.
0: Ух ты! Неожиданно!
2: Ты обратил внимание, как это было честно сказано, понимаешь?
0: Прочувствовано!
2: Как это просто все, да?
3: Это очень тяжело. Все очень тяжело.
0: Серьезно, Игорь, да?
3: Подбор. Этот не хочет, тот хочет, этот хочет что-то другое.
0: То есть боль Игоря Хаита тут явно присутствует.
1: Боль Игоря больше. Хаита обычно, когда выбираем тональность к этому всему. Не благодарите.
3: Просто у Лизы переключение регистров где-то на ми, вот этом. Вот этом. Поэтому ми минор отменяется. Поэтому мы играем в ми бемоль миноре. Сыграй это.
1: Зачем? Я постою тут спокойненько.
0: Подожду свой регистр.
1: Да, я.
0: Да, понятно.
3: Это да.
0: Таля, ваши ощущения, когда действительно вот вы готовите какую-то, возможно, новую программу, когда едете на гастроли, выбираете какой-то город в Израиле и выбираете, сколько там, 15 песен, условно говорю.
4: Так. Да. И в смысле, что, как мы выбираем вот...
0: Ну, все участвуют в этом или есть какое-то конкретное направление у вас, допустим?
4: Все участвуют, конечно.
2: Но решает Александр.
4: Решают, да.
1: Кто тебе сказал такую глупость?
4: Нет, ну, как бы...
2: На радио?

0: Победитель тот, кто присылает список песен.
1: Кто первый присылает?
0: Кто первый присылает список песен на концерт.
2: Потом Александр его меняет, как он хочет. Говорит, вот твой список сработал. Не, ну надо выбирать песни по возрастным категориям, когда мы едем, например, играть перед публикой, которая за 60. Соответственно, песни...
1: Что они больше от вас ждут?
2: Известных вот этих хитов, так сказать, тумбалалайки.
1: Классических.
2: Да, да, чтобы...
3: Черебим, там,
1: ну, это могут быть и медленные, и быстрые, но конечно, вот старые классические.
2: Лучше, чтобы они знали, да. Когда мы начинаем играть то, что мы понапридумывали.
1: Понапридумывали.
2: Да, взгляды с вопросом... Ну, вроде нравится, как никто не выгонял еще, но...
4: Ты себя видел, тебя выгонишь.
2: Меня тяжело.
1: С установкой.
2: Еще, да. Я долго просто буду.
1: Я буду долго. Меня долго выгонять.
2: Да, вот, в общем, так выбирается, зависит. Ну, а если, например, большой концерт, так что там выбирать? Что уже есть, все пихаем.
1: А если большой концерт, то сколько песен можно туда успеть?
2: Ну, не знаю, сколько? Ну, 2 часа?
1: Цитирую Талию.
4: 20 с чем-то.
1: Да, даже можно это успеть.
0: 21, 22.
3: 22 было такое.
0: Да, был концерт.
1: Он сидел и считал.
0: На листике было пронумеровано, как и сейчас, в принципе.
1: Да, да, да. А что пронумеровано сейчас?
0: Сейчас? Ой, сейчас пронумерована песенка, которая...
2: Вот начинается, когда... Что следующее, и тогда вот начинается вот это вот. А может то, а может это, поэтому,
0: не,
2: пожалуйста.
0: Сейчас мы идем четко по списку.
1: Что болит номером 4?
0: Да, номером 4 — любимая песня моего сына. Я не знаю, почему именно это, но он ее обожает, ему 6 лет. Казалось бы.
1: Давайте.

0: класс. Ух. Ух. Ну, вы, конечно, действительно драйв.
1: Спасибо, спасибо.
0: А кто придумал? Саш, напомни название.
1: Я.
0: Я. Какой это был год? Ты помнишь, какой это был год?
1: Нам идет 13 лет, нас бар-мицва фактически.
0: Молодый шо.
1: Молодый еще, да. Бат-мицва уже была, мы уже ее отпраздновали.
0: Вы плавно меняете пол, переходя с 12 к 13-летию. Хорошо.
1: Вот, и... А какой был вопрос?
0: Кто придумал и сколько вам лет? Ты ответил на оба очень хорошо.
1: Одновременно.
0: Да, все хорошо.
1: Что я хотел сказать на самом деле? У нас была однажды поездка, мы летели в Одессу, и когда нам предложили эту поездку, то мы сразу подумали, что было бы здорово привезти в Одессу одесские песни на иврите.
0: Именно на иврите.
1: Именно на иврите. То есть, и мы взяли, и действительно у нас есть некий блок песен одесских, которые мы перевели на иврит. Их исполнили, и довольно получилось довольно весело, потому что в зале сидели люди...
2: И забавно.
1: И забавно, да. В зале сидели люди, которые говорили, мы знаем эту песню, но ничего не поняли, но да, мы ее знаем, она нам нравится.
0: Я отгадал эту песню с двух ног.
1: Да, именно это. Вот, я не знаю, у нас в расписании такой песенки сегодня нет, но вот, например, вот «Лимончики» мы перевести не смогли. Она не далась, как в качестве хорошего...
0: Вы боролись, но она не далась.
1: Да, да, это был просто... бой, который был заранее проигран. Тут слишком много всего, что не перевести.
0: Игорь, там слышал, что-то сразу наигрывать.
3: Я комментирую просто.
0: Но я слышу. Да, звучит.
2: Ты громко очень... думаешь.
0: И свободно. Хорошо. Я вот смотрю на одну из афиш, которая сопровождала вас перед концертом в Бершеве, который вы должны были дать. Просто посмотрела ради интереса. И характеристики. Ну, то, что взрыв эмоций, все понятно, как иначе. Мощный, кошерный рок-н-ролл. Ну,
1: тут... Не поспоришь.
0: В общем, да. Хорошо. Балканские ритмы. Расшифруйте. Например, что...
1: Эту фразу нам подарил Игорь. Ему и расшифровывать.
0: Игорь, расшифруйте.
1: Как это делать? А, ты хочешь знать?
0: Супер.
1: Ну, вот отсюда, да. Отсюда.
0: Но ритмы действительно, по-моему, еврейские... мир любит от года к году все больше и больше эти ритмы, на самом
1: люди
0: деле.
1: Люди возвращаются к фольк-музыке, потому что, да, в принципе, в ней есть душа. А сейчас, как бы, очень много музыки, в которой есть и я, и как-то души меньше. И поэтому, мне кажется, фольк-музыка возвращается. Я надеюсь, что так оно будет дальше.
0: И с той же афиши «Изысканный американский джаз». Написано. Что
1: я
0: это?
1: Я знаю, что это за реклама.
3: Что это за афиша?
1: Подожди, это какого? Какой, подожди секундочку.
0: Мне было интересно сочетание, потому что вы же действительно делаете аранжировки разных. Поэтому у меня интересно, а вдруг?
1: Мы даже играли на джаз-фестивале.
3: Что ты на это скажешь?
0: А что вы играли на джаз-фестивале?
1: Мы играли нашу программу. Мы более, немножко там ее сделали более свингованной, наверное. Но мы играли...
0: Свинг — это вкусно.
1: Это вкусно, да.
0: Да.
1: И...
3: Но не... Это было не специально.
0: Вы не хотели.
3: Нет, это джаз, когда просто кто-то не те аккорды играет, это джаз.
1: Да, ну, как бы так. Вот.
4: Так мы вообще хорошо в джазе преуспели.
1: Да-да-да, вообще-то просто не все еще знают об этом.
0: Например, Лиз.
4: На самом деле, я всегда за какие-то джазовые вставки в песнях, но я натыкаюсь на сопротивление частенько. И
0: этих четверых?
4: Ну, некоторых,
0: или еще вы вот
4: некоторых
0: всех
4: из этих четверых.
0: И некоторых из четверых, понятно.
4: Да. Иногда я побеждаю, но не всегда. Я обычно... Это следующая, да, победа. Whatever, как говорится.
0: Вопросительно повернувшись к Саше, например.
4: Обычно я одерживаю победы, когда я выбираю слова песен. И этот бой, который часто проигран заранее, потому что я аргументирую, потому что мне не нравится, когда мы выбираем какие-то варианты слов, которые просто хорошо звучат, но в этом хорошем звучании нету смысла.
1: Это я. Я люблю, когда песни хорошо звучат, но...
3: Красивая обертка.
1: Да, красивая обертка, мне нравится.
0: Да,
1: а есть действительно за смысл.
4: А мне не нравится, когда эта обертка пустая. Вот. И я всегда за то, чтобы она была наполнена чем-то смыслосодержащим. Хотя бы так.
0: Понимаю вас, Лиза. Саш, что вы выбрали следующим?
1: А следующее мы все-таки возьмем песенку, которую мы немножко перевели. Я думаю, ее знают все. И, кстати, самое забавное из всего этого, что... Сейчас, секундочку. Со смыслом. Да, песенка со смыслом, во-первых. Во-вторых, презентация этой песни произошла на радио Река. Мы ее записали. И когда нам все сказали, да вы что, так нельзя, мы принесли ее на радио Река к Игорю Харифу. Сказали, ну вот смотри, тут есть некий момент, который нам сказали, что нельзя делать. Игорь сказал, берем. И вот так она у вас прозвучала один раз. Не один раз, я не знаю, сколько раз она звучала на самом деле, но сейчас мы попробуем исполнить лайв, и вы как бы потом обговорим, о чем идет речь.
0: То есть сначала поем, потом говорим. Да. Договорились.
1: А то потом не захотите, я знаю.
0: Ты мне не оставил выход.
1: Wo ist das Gessele, wo ist die Stieb? Wo ist das Mädele, wer mein Koblieb? Ot ist das Gessele, ot ist die Stieb? Ot ist das Mädele, wer mein Koblieb? Ot ist das Gessele, ot ist die Stieb?

0: И как же вы не сбились в конце? Гена, я вам на вас смотрела уже, услышала.
1: Вот, на самом деле, вот именно из-за этого момента, когда мы поем три языка одновременно, нам сказали, да вы что, это нельзя, это не формат, и это не то, не все.
0: На самом деле это очень гармонично получается. Да. Вот на слух ты даже можешь сначала не понять, ты просто потом разбираешь. Вот. Еще тем более я смотрела, кто что поет. Просто интересно стало.
1: Вся фишка в том, что я где-то прочитал, что если ты слышишь три языка одновременно, то твое ухо может выделить только тот язык, который ты знаешь.
2: Я, походу, ни одного из этих трех не знаю.
1: Ты барабанщик, тебе можно.
2: Это точно. Главное, что там был ритм.
0: И представляете, если есть амбидекстеры, которые двумя руками одинаково, то третьего ушка не дано, как минимум.
1: Это вот на этой теме была построена как бы идея этой песни. Чтобы спеть одновременно, мне тоже кажется, это ни на что не похоже, и, в принципе, то, что мы пытаемся делать, и Field of Drive, делать вещи, которые ни на что не похожи. Ну, мне кажется, что у нас это хорошо получается.
0: По-моему, тоже. Мне просто хочется сейчас меньше молчать, дать возможность вам еще попеть, и дать возможность нашим слушателям, зрителям все это еще видеть дальше.
1: По списку?
0: Как скажете, вы рулите.
3: Что скажешь?
1: Список.
0: Сегодня строго. Строго.
3: А что случилось? Так можно было?
1: Ну, я просто очень...
0: Лиза, это прецедент. Это даст возможность вам дальше. Так можно было.

0: Спасибо большое, спасибо. Здорово. Саша, Гена, кто хотите, отвечайте или вместе, по отдельности. Вот из тех песен, которые написали не вы, и из тех, которые не существовали уже давно, как классические песни на языке идиш, какие вы перевели и аранжировали по-своему из тех, что были на английском, на русском, на иврите? Вот просто расскажите, я многие знаю, конечно.
1: Ты смотрела список наш?
0: Честное слово, не успела.
1: Следующая песня называется «Бульбис», и она была найдена как безымянная песня. Называлась, я нашел в интернете, она называлась «Жидовская песня». Это польская, как ты понимаешь,
0: да,
1: это
0: да,
1: польская
0: я поняла,
1: песня.
0: Понимаю.

0: Гульбис!
1: Я хочу просто не забыть попросить тебя, Саш, сказать всем, что вы, конечно, можете увидеть слушатели, зрители вас на YouTube-канале Канрека, но у вас есть собственный YouTube-канал.
2: Да, безусловно.
1: Пожалуйста, напомните, пригласите.
2: Gefilte Drive, ищем в YouTube Gefilte Drive, находим там канал.
1: И будет вам счастье.
2: Будет нам счастье, там есть целый, как это называется?
1: Кто?
2: Плейлист, который называется Gefilte Drive, и просто включайте самые первые песни, и там, по-моему, на пару часов...

0: В Израиле 12 часов. Вы слушаете Канрека. Шана Това Умитука. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. В секторе Газа два человека погибли в результате авиаудара по автомобилю, который ехал по району Тель-Эль-Хава на юго-западе города Газа. Сообщается также о 13 раненых. Опубликованы фотографии и видеозаписи эвакуации пострадавших и остатков автомобиля, который после удара загорелся. Кто были погибшие, пока не сообщалось. В Ливане также сообщают об израильских ударах. Государственное информационное агентство Ливана передает, что около часа назад военно-воздушные силы Израиля несколько раз нанесли удары в районе Набати-эль-Фаука и расположенной рядом деревни Табнит. Иранские государственные средства массовой информации сообщили, что сегодня рано утром в Ормузском проливе неподалеку от острова Кешн было атаковано иранское торговое судно. По имеющимся данным, один человек погиб, трое получили ранения. Американские военные пока не прокомментировали это сообщение. Все три сообщения передал корреспондент КАН Лиран Аарони. Ливанский новостной сайт опубликовал список стран и организаций, подтвердивших участие в конференции, которая должна пройти на этой неделе в Париже и будет посвящена поддержке ливанской армии и сил безопасности страны. Помимо Франции и Ливана, в ней примут участие Иордания, Египет, Турция, Саудовская Аравия, Италия, Греция, Нидерланды, Великобритания, Канада, Катар, Испания и Соединенные Штаты. Представители направят также Европейский Союз и ООН. Об этом сообщил осведомленный дипломатический источник. По его словам, в ближайшие дни об участии в конференции, как ожидается, объявят и другие страны. Война в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди предложили выступить посредниками на мирных переговорах с Украиной, а президент России Владимир Путин приветствовал их готовность содействовать достижению соглашения. Три лидера участвуют в саммите в Дели, столице Индии. Тем временем боевые действия между двумя странами продолжаются. Украинская армия сообщила, что нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России. Полиция пока не установила личности трех мужчин, тела которых были обнаружены минувшей ночью в сгоревшем автомобиле на открытой местности возле Бака-эль-Гарбия. По всей видимости, речь идет об уголовном преступлении. Это сообщение передал корреспондент КАН Хен Бьяр. И в заключение выпуска прогноз погоды. Завтра ожидается дальнейшее небольшое повышение температуры, в понедельник и вторник без существенных изменений. Сегодня днем в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе 31 градус, в Бершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 15 часов. Шавуатов, Мирушалайм.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. С праздником Рош ха-Шана! КАН РЕКА.

to love us, you're fine.

Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.

0: В Иерусалиме 15 часов. Шана Това, в эфире выпуск новостей, радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Катарский телеканал «Аль-Джазира» указал со ссылкой на сирийские источники, что сегодня в Дамаск прибывает высокопоставленная делегация из Анкары. Ее возглавит министр иностранных дел Турции Хакан Фейдан. Об этом сообщает корреспондент корпорации Кан Лиран Аарони. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» передает, что власти Ливана намереваются в ближайшие дни выдать властям Сирии Сулеймана Аль-Асада, родственника свергнутого президента Башара Аль-Асада. Он был задержан ливанскими правоохранительными органами по подозрению в торговле наркотиками. В Дамаске настаивают на том, чтобы Бейрут передал его Сирии. Об этом сообщает корреспондент Кан Юваль Инбар. Из сектора Газа пока не поступало дополнительной информации относительно пострадавших в результате ударов ВВС Цагаля в Джабалии в северной части сектора. Сегодня утром как минимум 2 человека были убиты во время атаки Цагаля на автомашину на юге города Газа. Местные средства массовой информации написали о 13 раненых. Корреспондент Кан Лиран Аарони передает, что некоторое время назад местные СМИ сообщили имена погибших, однако детали инцидента пока не публикуются. В армейском командовании до сих пор не отреагировали на эти сведения. Члены партии Макомле Кулану, включая председателя этого движения Алона Леви Грина, были задержаны силами Цагаля после того, как они подошли к палестинской деревне Бейт-Ула в окрестностях Хеврона для оказания помощи палестинским жителям. По их словам, проживающие в этой деревне палестинцы страдают от постоянного насилия со стороны еврейских поселенцев, в том числе Ильяху Гольдштейна, сына Баруха Гольдштейна. Ильяху основал там поселенческий форпост и не позволяет местным палестинским фермерам обрабатывать землю. По словам палестинцев, он не раз открывал в их сторону огонь, когда они пытались приблизиться к этой территории. В движении Макомле Кулану заявили, вместо того, чтобы защищать жителей и дать им возможность обрабатывать их собственную землю, армия обеспечивает безопасность форпоста и не дает местным жителям, а также тем, кто стремится оказать им помощь, даже приблизиться к этому месту. Но действия армии и полиции не остановят нас. Мы продолжим бороться за права мирных граждан с тем, чтобы они могли спокойно трудиться на своей земле, заявили члены данного движения. Об этом сообщает корреспондент Кан Эран Зингер. К другим темам. Сегодня в Швеции проходят всеобщие выборы. Как ожидается, разрыв между двумя противоборствующими блоками будет минимальным. Опросы общественного мнения указывают на небольшое преимущество левоцентристского лагеря, который находился последние 4 года в оппозиции. Возглавляющая этот лагерь Магдалена Андерсон рассчитывает вернуться к управлению страной. Нынешний премьер-министр Улаф Кристерсон, лидер правоцентристской партии, заключил союз с ультраправой партией под названием «Шведские демократы». В случае победы на выборах он впервые обязался присоединить эту партию к своему правительству. Если правым удастся одержать победу, власти Швеции значительно сократят поток эмигрантов в страну. Не исключается вариант, при котором некоторые мигранты, уже находящиеся в Швеции, будут депортированы. Корреспондент Кан Довгиль-Ар передает, что избирательные участки закрываются в 9 вечера по израильскому времени. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, завтра дальнейшее потепление, во вторник без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 29, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Вешана Това. Мир Ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Рош ха-Шана. Желаем сладкого Нового года, мира, здоровья и благополучия. Шана Това!

Muda, mano.

0: В Иерусалиме 16 часов. Шана Това. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. В заповеднике Тель-Дан в Верхней Галилее, где вспыхнул сильный пожар, сотрудники пожарных расчетов ведут борьбу с огнем. Корреспондент Кан Хен-Бияр передает, что находившиеся в том районе отдыхающие были эвакуированы. В городе Кацрин на голландских высотах двухлетний ребенок упал с высоты 2 метров и получил травмы средней степени тяжести. Он был вертолетом доставлен в больницу Рамбам в Хайфе. Сотрудники береговой охраны Индонезии продолжают поиски 130 пропавших без вести после того, как паром, на котором они находились, перевернулся из-за шторма и ненастной погоды. На этом пароме были 243 человека и членов экипажа. 107 были спасены, 6 человек погибли. Министр транспорта Индонезии сообщил на пресс-конференции, что сведения о том, что паром пошел ко дну, не соответствуют действительности. По его словам, паром действительно перевернулся в море, но не затонул. Обстоятельства случившегося выясняются. К другим темам. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью катарскому телеканалу «Аль-Араби Аль-Джадид», что, как ожидается, завтра в городе Салала в Омане должна состояться встреча с участием 5 представителей 5 государств региона, а также представителей Ирана и Ирака. На ней, в частности, будут обсуждаться вопросы, связанные с обеспечением безопасности морского судоходства в рамках тех новых договоренностей, какие уже были достигнуты между руководством Ирана и Омана. По словам Аббаса Аракчи, в ходе встречи будут рассматриваться и другие важнейшие вопросы, которые затрагивают первостепенные интересы стран региона. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Юваль Инбар. Издание Financial Times указывает, что правительства Ливана и Франции предпринимают усилия, направленные на продление срока действия мандата подразделений контингента ООН в Южном Ливане «ЮНИФИЛ». Он истекает в конце нынешнего гражданского года. Financial Times отмечает, что такие действия Бейрут и Париж предпринимают, несмотря на несогласие со стороны Иерусалима. В документе, который был распространен в этом месяце в Совете Безопасности ООН и который оказался в распоряжении журналистов издания, отмечается, что в Ливане считают, что срок действия мандата ЮНИФИЛ должен быть продлен хотя бы на ограниченный период времени. Франция, а также большинство других членов Совбеза ООН выразили согласие с позицией Ливана. Посол Ливана в ООН Ахмад Арафа заявил, что нынешнее положение в сфере безопасности станет еще более напряженным, чем сейчас, если контингент ЮНИФИЛ покинет Южный Ливан. Кроме того, подчеркивается, что дипломатические источники выражают опасения в связи с тем, что слишком медленно идущий процесс переговоров между Иерусалимом и Бейрутом по поводу установления режима прекращения огня может привести к обострению ситуации в целом. Между тем, дипломатические круги указывают на то, что в Вашингтоне стремятся к тому, чтобы заручиться поддержкой дополнительных сил касательно инициированного Соединенными Штатами процесса между Израилем и Ливаном. Плюс к тому, в ООН выразили понимание того факта, что только Соединенные Штаты не смогут держать под контролем положение на местах. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. И в заключение о погоде. Завтра жарче обычного для этого времени года. Главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник и в среду без перемен, в четверг небольшое понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 33, в Бершеве 35 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Вешана Това. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Сладкого и счастливого Нового года. Шана Това. Канрека.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с праздником. О совпадении личных и общих праздников. 6 октября в Тель-Авиве, в помещении Бейт-Айоцер, в порту, очень хорошее место, между прочим, слышал от многих музыкантов, состоится шоу-презентация первого альбома певицы Стеллы, который называется «От 30 до 30». В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф и Стелла Зиса Мушаилова, сценическое имя Стелла. Привет!
1: Привет, как дела?
0: Сегодня будет много музыки, но и поговорить нужно, чтобы ты многое объяснила и рассказала. Придвинься ближе-ближе к микрофону. Вот о чем начнем говорить. Мы только что слушали композицию из альбома «Отшлошим», который вышел в январе этого года.
1: Да, это первая песня от альбома, да.
0: Скажи, ты хочешь, может быть, пару слов говорить о каждой песне, или мы просто слушаем песни?
1: Как хотите.
0: Ну, два слова тогда.
1: Эта первая песня называется «Бахардби», и это была моя песня «Хатуна» моя. Простите за мой русский язык, мне немножко тяжело, но Игорь мне поможет.
0: Очень давно не говорил по-русски, да.
1: Да. Называется «Бахардби», это песня о любви. «Шахар моя бадзуг». И все, да.
0: Хорошо. Итак, вышел диск в январе этого года, а в январе прошлого тебе исполнилось 30?
1: Да.
0: И это такой, ну, наверное, был для тебя творческий и человеческий рубеж, 30, и ты разделила как бы себя на «Отшлошим» в «Ахарейшлошим».
1: Да, я чувствовала, как будто что-то в «Шлошим» случилось, и я начала понимать много вещей от детства, начала много думать об детстве. И понимаю, что много вещей идут со мной, потому что так я прошла, и так у меня было или в семье, или в школе, или, ну, много вещей, которые я делала в мой хаим, в моей жизни.
0: Так.
1: Да.
0: Поскольку это разделило как бы твою жизнь на до и после, вот, соответственно, первый альбом, презентация которого и состоится 6 октября, это о тебе до 30.
1: Да. Там есть сюрприз. Там тоже много новые песни. Ну, мы поговорим об этом
0: тоже. Конечно. Я правильно понимаю, что, в общем, альбом дался не так уж легко. За все нужно платить, ты все время выступаешь, твоя жизнь — это выступление, запись песен, работа над клипами, снова выступление и так далее.
1: Да. Нелегко, но я делаю, что я люблю. Это мне дает силы.
0: Окей. Понимаешь, когда ты будешь большая звезда, звездище, вот, значит, тогда будут просить тебя. Но пока как бы приходится работать и на это имя, даст Бог. Это альбом формата EP, там 5 композиций, и ко всем сделаны клипы.
1: Да.
0: Кто тебе помогал делать клипы?
1: Шахар, моя бадзуг. Я не знаю, как говорят бадзуг на русский.
0: Ну, смотри, это подруга, жена. Как бы,
1: жена, ну, это чувствует, ну, мне как будто...
0: Давай подруга и
1: подруга,
0: и
1: да.
0: Нормально будет. Да. Хорошо.
1: Так, она фотографирует свадьбы вообще. Ну, мне все во всем помогает. И все мои фотографии, и клипы, и все она. Все она делает.
0: Ну, то есть у вас просто универсальный дуэт, и вы вместе можете все.
1: Иногда и тяжело, но мне говорят, все, я больше не буду тебе ничего делать. Потом еще одна песня, давай, я тебе помогу.
0: А почему? Потому что ты трудный клиент, потому что ты как бы многого требуешь.
1: Да. Ты перфекционистка. Вы меня поймали, меня, да.
0: Да, ты перфекционистка, это понятно.
1: Да.
0: Ну так, мы слушаем следующую композицию. Это композиция «Балерина». Пару слов, и там даже есть фраза на русском языке, мы ее услышим.
1: Эта песня, я очень ее люблю, от альбома. Ну, это всегда меняется. Один раз эта песня, другая, и вот так. Ну, «Балерина» очень рассказывает мой офи.
0: Характер.
1: Да, характер. И много вещей, которые мне были очень тяжело, когда я была маленькая. я сегодня понимаю, что это меня сделало такая сильная и... Все, это, ну...
0: Балерина, значит, профессия, которая для сильных вообще.
1: Да. И тоже она говорит про... Я родилась в Нальчике, в Кавказе. И всю мою жизнь была в Петах-Тикве. И это немножко тоже говорит про Петах-Тикве, что там я прошла.
0: Окей.
1: Рассказывай там. Это... Я говорю всегда на эту песню, она рассказ.
0: Она рассказ. Ну, ты знаешь, да. Я бы сказал, что многие очень, если не все твои песни, это рассказы, в общем.
1: Да, но она вообще... Но она,
0: да. Ну, смотри, у Мишель Гуревич есть песня «Russian Ballerina», у тебя «Балерина». Да. Слушаем и продолжаем разговор.

0: החרדות, הכישלונות, העליות, ההצלחות, הפתרונות, הירידות. הכל הגיע לי כדי להבין כמה אני חזקה. סדסטרס מיית מאמין.
1: В студии певица Стелла. Мы слушали песню «Балерина» с первого диска, с первого альбома Стеллы «От 30 до 30». В этой песне были и русские слова. Окей. Ну, первый альбом вот-вот выходит на презентацию. Но уже есть заявка, так скажем, как бы на второй альбом, который, как я понимаю, ты пишешь гораздо быстрее.
2: И же уже все написалось. Альбом уже готов.
1: Тоже готов. Ух ты.
2: Готов, написан, музыка и слова. И начала 3 месяца назад записывать его.
1: Этот альбом, я уже сразу напомню, мы уже знаем, называется «Ахарей Шлушим».
2: «Ахарей Шлушим». После 30.
1: Да, и это как бы, с одной стороны, это продолжение первого альбома. Ну, жизнь-то длится.
2: Да.
1: А с другой стороны, это, ну, о том, что ты успела сделать... Угу. За то время, которое прошло после 30, за год
2: с половиной, чем? Да. Что-то такое.
1: Что ты успела сделать?
2: Что я успела сделать или о чем альбом?
1: О чем альбом мы будем говорить еще? А вот что в жизни твоей такого произошло внутри тебя или в мире, что ты захотела зафиксировать в песнях?
2: Я думаю, что есть такой маленький страх, когда ты заканчиваешь 30 год.
1: Так, так.
2: Я не знаю, если у всех, но у меня так был маленький страх такой. И я чувствовала, как будто время так быстро идет. И я боюсь, что я не успеваю. Всегда боялась, что я не успеваю вещи. И я хочу так, что все у меня пошло. И музыка, и концерты большие. И я просто поняла, что нет много времени. Надо сейчас делать все, что я верю и хочу, и чувствую, что правильно делать. И это много махшавот, что у меня были.
1: Мысли, которые у тебя были.
2: Много мыслей.
1: Неправильные. И очень хорошо. И когда, предположительно, выйдет второй альбом?
2: Я думаю, начало 2027, может, да, что-то такое. То есть... Не знаю еще когда, потому что мы еще записываем, и это берет
1: Окей.
2: иногда время, да.
1: Скажи мне, значит, ты пишешь и музыку, и текст?
2: Да.
1: И это, кстати, отличает тебя от огромного множества исполнительниц, которые, ну, просто исполняют песни, которые им пишут. Тебе легче в том плане, что ты ни от кого не зависишь.
2: Да.
1: Ты не ищешь композитора, поэта. Но тебе труднее, потому что надо сочинять. Что легче сочинять? Что ты сочиняешь раньше? Музыку, тексты? Пишешь тексты на готовую музыку? Вместе? Как у тебя?
2: Это всегда меняется. Ну, я пишу очень много, и пока я не чувствую, когда... У меня что-то сильное здесь есть в этой песне, что у меня есть что-то сказать. Я не говорю, что все, я буду записывать эту песню. Так в Магира, как говорят Магира.
1: Я тебе другое скажу. Да. Я тебе скажу, что ты просто перфекционистка.
2: Да, тоже думаю, что да.
1: Поэтому тебе все время кажется, что это не окончательно, что надо еще лучше.
2: Да, у меня вообще не важно, как, что мне говорят. Ты хорошо играешь, ты хорошо поешь, ты все хорошо делаешь, и музыка, и это. Но я всегда ищу, как лучше сделать. И всегда я люблю учиться. Еще, и еще, и еще, и от него, и там.
1: Угу.
2: У меня это очень важно. Быть лучше и тоже делать по-другому, и не всегда делать одинаково. Я думаю, что это мой альбом первый, там каждая песня очень другая. Очень другая, но что-то мое есть в всех песнях.
1: Во всех песнях есть стиль,
2: который
1: у тебя уже вырабатывается. Или есть, да? Но, конечно, каждая песня немножко другая.
2: Да.
1: Ну, как сказать, это прекрасно. Хотя немножко огорчительно, что ты перфекционистка, тебе много доставляет проблем по жизни, я уверен.
2: Да, да, да.
1: Я много. Не гадалка, но я знаю.
2: Да.
1: Но с другой стороны, а все-таки, когда ты вот когда ты много делаешь, возишься, меняешь, а потом чувствуешь, вот, вот оно, наконец, правильно. Вот оно, наконец, классно. Это же очень приятно.
2: Да, это...
1: Чем дольше ты возишься,
2: да. Это время, которое я понимаю, что надо было ждать и еще делать. Ну, лавод ода лашир. Еще работа, да,
1: песни. В общем, тебе уже есть все, что отличает настоящего мастера. Все. Мы слушаем следующую твою композицию. Послушаем, скажешь несколько слов о ней, и мы идем дальше. Поехали.

0: Стелла в студии. Что за песня?
1: Песня называется «Кетер». Кетер — это, ну, как, король, который ложит на голову. Как
0: корона?
1: Корона, не знаю.
0: Что?
1: Ну, кетер. Не знаю даже, как на русский говорят. Ну, я скажу, о чем песня. Мы говорили кодем об этом, что нету время всегда,
0: да,
1: то, что чувствует.
0: Нету.
1: Да, и надо быстро делать все. Иногда ты чувствуешь, как будто в мире все делают, и все получается у них, а у тебя нет. И принесла, я позвала певицу, зовут ее Ифат Таса.
0: Это коллаборация. Коллаборация, ты вместе с ней.
1: А, да. Дуэт.
0: Да, дуэт.
1: Зовут ее Ифат Таса. И был у нас какой-то меч, такой хибур.
0: Угу.
1: И все, сделали вместе эту песню. Я ей переслала в Инстаграме слова и скицу, и ей понравилось.
0: Ну, ты знаешь, с удовольствием я бы поставил эту песню в какие-то будущие программы с большим удовольствием.
1: Спасибо.
0: Если, так сказать, отдашь авторские права.
1: Конечно.
0: Вот, очень красивая песня, очень хорошо звучит твой голос и голос...
1: Ифат.
0: Да, очень вы хорошо звучите. Мы
1: спасибо.
0: Идем дальше. Да, это вот у нас Стелла. Кетер, слушали мы композицию. Так, значит, вот о чем хочу поговорить. Такая тема деликатная. Значит, ты рассказывала, когда мы с тобой общались до эфира, что ты исполняла довольно много каверов, и там меняла имена мальчиков на девочек.
1: Да.
0: И ты заметила, что эти песни, в общем, привлекают внимание, что они пользуются спросом.
1: Да, много женщин начали мне писать, что надо еще песни от девочки. К девочке. И нету. И я искала песни, нету.
0: Действительно так. Но вот это одна из тем. И я думаю, что это очень нормально. Это одна из граней темы «Любовь».
1: Угу.
0: Ты живешь с подругой.
1: Угу.
0: У вас, по-моему, творческий союз тоже, потому что она фотографирует, она снимает, помогает тебе снимать клипы.
1: Да.
0: И это, да, это факт твоей жизни. И вот мне кажется совершенно замечательно, что родители твои, ну, скажем, более консервативные люди,
1: угу,
0: продолжают тебя поддерживать. И надо тебе сказать, что ты просто замечательно, классно выглядишь. Тату и пирсинг тебе идут просто потрясающе.
1: Спасибо.
0: Просто, вот,
1: ну, так кажется, я сделаю еще пирсинги, еще
0: пожалуйста,
1: тату, да?
0: Пожалуйста, так сказать, я думаю, что если Шахар не против, то как бы...
1: Она не любит на нее, но на меня нормально.
0: Вы найдете общее решение.
1: Да.
0: Как по мне, все очень хорошо. Окей, ну, на самом деле, очень хорошо, что эта тема вошла органично в твой второй альбом.
1: И второй, и, ну, первая тоже песня, когда ее... Я ее выпустила, которую первую мы слышали, «Бахалдби».
0: Угу.
1: И

0: это когда тебе ахары шишим. Вот. Там начинаются какие-то, может быть, проблемы. Извините, потому что ахары хамишим иногда. Вот. Но ахары шлашим проблем быть не может. Ты успеешь, ты нагонишь. Хотя очень хорошо, что ты спешишь. Mm-hmm. Мне это очень нравится. С одной стороны, ты перфекционистка, и ты не успокоишься, пока не доделаешь все как надо.
1: Yeah.
0: С другой стороны, ты понимаешь, что время не ждет.
1: Yeah. Не,
0: у Джека Лондона есть такой вот рассказ «Время не ждет».
1: Не знаю.
0: Не суть. Вот. Поэтому мы сейчас послушаем композицию «Мэтс Бенути».
1: Mm-hmm.
0: О чем эта композиция, скажи нам?
1: «Мэтс Бенути» — это песня, что я написала об этом, что много времени я делаю музыку от 10 лет.
0: С 10
1: лет, да? И пока ты приходишь до этого рега, что тебя люди вообще видят, что ты делаешь музыку, и берут тебя, ну, притянут.
0: Серьезно, да.
1: Так я один день сидела, я сказала, я думала себе, почему же меня не слушают люди? Что, почему это не идет, как я хочу, что это идет? И я начала писать, замяцбену ты еще, а колька зе каше.
0: Ну, видишь, ты написала, и ты постепенно ситуацию переменила.
1: Да.
0: Вот теперь уже люди слушают.
1: Да.
0: Теперь люди слушают.
1: Это много поменялось.
0: С этого момента, когда ты написала.
1: Да.
0: Ладно. Мы слушаем. Поехали.

0: Стелла в студии. Мы продолжаем разговор. Значит, ну что, вот есть, да, тема о любви. Мы поговорили об этом. О чем еще песни из, скажем, второго альбома, который ты пишешь? О чем они?
1: Так есть, как я сказала, много песни. Немного, три песни к девочке.
0: Так, это про любовь, да.
1: Да, про любовь. Одна из них, она... на много эйтерим, которые нам писали всегда, когда я выпустила много серотонин,

0: такі люди, що їм тяжело, що нас прийняти. І я їм написала пісню об те, що любов зима ще не шала, а ва зима ще не шала. І вони йдуть спати самі з собою з цим, ну, махшавот балайла. І...
1: Ну, вони йдуть спати з одиночеством.
0: С одиночеством?
1: С одиночеством. Ты один.
0: А, да. Надо любить, и это что держит все. Это что я верю в него.
1: Окей, okay. Мы еще вернемся к этой композиции.
0: Хорошо.
1: Но я знаю, что у тебя есть песня, посвященная бабушке твоей.
0: Да. Моя бабушка нефтера Бероша Шана, Шана Шавра. И это просто вышло от меня. Это... Я не думала об этом. Это песня, что просто иногда песни как будто падают на тебя.
1: Сама собой написала.
0: Сама
1: да.
0: собой, да. Да. Так это для нее. И... Да.
1: Потом, насколько я знаю, у тебя есть размышления, умные люди говорят, рефлексия, значит, по поводу того, что если у тебя будут дети, это может отвлечь тебя от музыкальной карьеры.
0: Да.
1: И ты думаешь об этом. И ты настолько об этом думаешь, что даже и в песне продолжаешь об этом думать.
0: Да. Песня называется «Модуляция». Модуляция — это музыкальные,
1: да,
0: музыкальные
1: да,
0: слова. Да.
1: Да.
0: Это как будто, я знаю, как на иврите сказать, «шинуй сулам». «Шинуй сулам» — это изменить октаву, как октава, не октава, а... Ну, неважно.
1: Там в музыке вы меня будете учить, я не знаю.
0: Неважно. Так это про шинуй хаим вообще. И да, у меня есть много подруг, которые, у них есть детей, и все.
1: Да,
0: и они всегда говорят, я для этого живу, и это, что я хотела всегда. Но у меня важнее сейчас карьера. Я знаю, что я хочу детей, но я боюсь. И я не боюсь говорить об этом, что я боюсь, что это меня возьмет много времени от музыки, и от это больше, чем музыка, это у меня как будто я каждый день живу это. Мне надо делать музыку. Если я не буду делать музыку, я не знаю, как я буду вообще счастливая.
1: А так, ну есть у тебя и песня, где ты размышляешь про веру, о том... Кто там сверху над нами, и почему он позволяет то, что происходит?
0: Да, песня называется «Эфуата». В песне я говорю «Эфуата Элоим». И это вопрос тоже вообще, что у нас все эти годы войны, все, что случается, так где он? И тоже я, как мы сказали, «Хэш Лошим», после 30, много... мысли об что когда я была маленькая. Я думала об этом, что я была в Бецефер Дати.
1: В религиозной школе.
0: Да, религиозной. И, ну, с юбкой, и всегда да, молились. Да. И я эти шумеры, кашрут.
1: Да, соблюдала кашрут, да.
0: Да. И у меня не было машмаут, я чувствовала, как будто у меня не было... Смысл, говорят?
1: Да, совершенно верно, да.
0: Не
1: да.
0: было
1: не чувствовала
0: смысла.
1: Этого, да. Да,
0: да не чувствовала это. Пока я потихоньку итрахакти. И поняла, что я меньше верю. И я верю в меня.
1: В себя, да.
0: В себя, да. Что я буду делать завтра, сегодня, что случается. И...
1: Мне очень нравится, честно, вот помимо всего прочего, мне очень нравится, что ты не боишься затрагивать все эти темы. Ты очень смелая, когда говоришь о любви, когда говоришь о том, что ты бы хотела детей, но боишься, что это повлияет на карьеру. Многие испытывают тоже и чувствуют тоже, но боятся об этом сказать или спеть. А ты не боишься. Я думаю, что твой успех, я не сомневаюсь, что ты будешь успешна очень. Вот во многом базируется не только на перфекционизме, но и на смелости говорить о том, что тебя волнует. Даже если есть хейтеры, даже если кому-то это не нравится, даже если кто-то тебя упрекнет. Ты есть такая, какая ты есть.
0: Да, я думаю, что мне важно тоже сказать всем, что мы живем здесь пам хат бахаим, и надо делать, что нам делает хорошо, потому что для нас никто это не сделает. И это... Я вижу, что это вас трогает.
1: Безусловно, есть у хорошего поэта Роберта Рождественского была такая строчка: «Если что-то я сделал не так, извините, жил я впервые на этой земле». Все мы живем впервые. Единственный раз, как Кундера говорит, невыносимая легкость бытия. Но если ты живешь один раз, то прекрасно, что ты наполняешь эту жизнь своими собственными мыслями, своими собственными мечтами, своими собственными чувствами.
0: Угу.
1: Давай слушать еще одну песню.
0: Давай.
1: Поехали.

0: Стелла в студии. Ну хорошо, вот мы уже начинали об этом говорить. Ну давай продолжим. Ты знаешь уже заглавную песню своего второго альбома. Угу. Вот сейчас про нее, ты уже начала про нее говорить. Да скажи и расскажи, как ты снимала клип.
1: О, интересно. Вообще я забыла об клипе.
0: Я здесь сижу, чтобы ты ничего не забывала.
1: Молодец. Да. Так песня говорит об этом, что я думаю, что можно любить каждого. И, как я всегда говорю, делай, что тебе хорошо делает. И кто не идет, ну, например, мальчик любит мальчика, и если он мешакер ле ацмо, если он мешакер ле ацмо, тогда это его... Он потом идет спать левад,
0: один.
1: Да. И я думаю, что эн хуким ле ава.
0: Да, нету для любви никаких законов, никаких правил.
1: Да. Так об этом это немножко о песне. И клип, я думала, как я сделаю его интересный и сильный. Я поехала с Шахаром, бадзук шели, в Георгию. Я ей сказала, я думаю, что это хорошее время, чтобы мы увидим много людей вместе от מכל מיני מקומות בעולם. נו, אפריקאים, קוריאנים, גיאורגים, היא הפרשו איך רשות פוטוגרפי רבצייך לקליפה, שטובי סבירת מנוג מנוג מנוג לודי, דיווצ'קה זה דיווצ'קה, מנצ'ק זה דיווצ'קה, וסו. Это первое для клипа. И второе, у меня есть такой квотсап, WhatsApp.
0: Группа,
1: который люди первые слушают мою музыку и получают все, ну, VIP такой.
0: Окей, да. Твои личные VIP, да.
1: Да. И я им сказала тоже, что я очень буду рада, если они будут тоже в клипе. И если они хотят, они могут тоже записывать сертон. От Израиля как будто, потому что я хотела показать, что везде, бекола, олам, можно любить. И мы еще не начали работать о нем. Он, да, мецулам, ну, есть все готово, надо только его ляхин.
0: Ну да, нужно собрать просто.
1: Да, как бы, да. И это шира носе шела альбом для меня сильнее.
0: Да, то есть это будет принципиально важная песня, песня о том, что остается любовь.
1: Угу.
0: И это самое главное, что есть на свете, потому что все уйдет, и только любовь остается.
1: Да.
0: Хорошо. Значит, эта песня откроет второй альбом. Вот тогда мы, после второго презентации второго альбома, мы ее уже услышим.
1: Да.
0: Может быть, раньше, не знаю. Пока, пока секрет, не знаю. Давай сейчас тогда послушаем кавер в твоем исполнении. Это кавер не студийный, это концертный кавер. То есть
1: да,
0: ты выступала живьем, лайв. На что? На какую песню?
1: Это называется «Ава» шел Ошер Коэн. Ну, это называется «Ава» — «Любовь», но
0: да.
1: Эта песня не про любовь, она очень грустная. Я думаю, что... давай послушай.
0: Просто интересно, как ты перепела Ошер Коэн.
1: Я взяла его немножко рок такой.
0: Ну, что, хозяин-барин, все, слушаем, поехали. Стелла.

0: Ну, это был кавер, причем он в очередной раз позволил понять, мне кажется, и услышать, какой хороший, какой сильный голос у Стеллы.
1: Спасибо.
0: Понимаешь, Стелл, тебя так как бы много, ты композитор, ты поэт, ты исполнитель, и иногда обращаешь внимание на твои песни, иногда даже забываешь, что ты при этом всем замечательная певица, и что у тебя есть мощный голос. А кавер — это вообще очень полезная вещь для того, чтобы, мне кажется, скажи, если я не прав, чтобы выработать свою интонацию. Потому
1: конечно,
0: что кавер да. ты можешь переделать, ну, сделать его так, как не делал и не имел в виду делать сам исполнитель.
1: Да-да, правильно. Ты можешь сделать что-то новое. И как будто я люблю, когда делают кавер, что он как будто, ты делаешь его, как будто ты его написала. И я чувствую, как будто я его написала.
0: Тогда и получается хорошо.
1: Да.
0: Скажи мне просто, кого ты любишь из исполнителей? Израильских, может быть, не только израильских. Тебе не нужны образцы, Дугманьё? Нет, тебе этого не нужно. Просто кто тебе нравится?
1: Музыканты?
0: Музыканты.
1: Есть много, но... Я всегда у меня... Я думаю об музыке. Когда я слушаю музыку, это всегда как я чувствую в этот момент. И когда я была маленькая, я очень любила Кристина Агилера. И вообще другой улам Скорпион и музыка израилит, что я...
0: Не люблю Скорпион.
1: Я тоже, вау. Да, я тоже. Но это что я хочу сказать, что это я очень много сигнонот музыка люблю. И вообще я играю музыку классик на... Ну, да, классик.
0: Это школа просто. Это школа, классическая музыка.
1: Да. И до сих пор я играю. Я не играю в концерты, потому что я не хочу это, но я играю для себя каждый день. У меня есть время, у меня есть... Работаю всегда.
0: Скажи, ты волнуешься перед выступлением?
1: О, всегда. Это моя... Я всегда говорю, большая проблема. Но я не даю ей... Лацоти, меня.
0: Ну, знаешь, есть все. Мне недавно вот рассказали, тоже в программе мы говорили об этом. Карелли, замечательный певец итальянский, так боялся концертов, что иногда их отменял.
1: Вау. Я так чувствую перед концертом. У меня сейчас это большая презентация, и этот год я много выступала в маленькие места.
0: Угу.
1: И всегда я чувствую, как будто я не знаю, как я буду дышать вообще. Не знаю, как я это сделаю. Ну,
0: ты
1: сижу.
0: Выходишь, видишь микрофон, берешь первую ноту и вперед.
1: И начинаю ехать, да. Это не всегда так быстро переходит, это чувство, но я думаю, что это очень важно. Это тоже работа, это тоже школа, большая школа, это всегда надо. Я слушаю тоже много подкасты, как меньше, ну, как больше думать об... место, которое ты приходишь выступать, как смотреть на все, что есть, на люди, и дышать перед этим, и много-много... А вода.
0: Знаешь, у меня был недавно в программе человек, он проводит тренинги, и у него есть такая школа, куда приходят люди, чтобы снять страх сцены, вообще все
1: вау.
0: Эти страхи.
1: Мне надо номер.
0: Хорошо, потом... мы потом с тобой договоримся. Да. Окей, значит... Ну, что я могу сказать? Мы сейчас, накануне прямо премьеры песни, потому что мы сейчас будем слушать песню со второго диска.
1: Да,
0: если до сих пор, ну, не считая кавера, это концертное исполнение, мы слушали песни с первого диска, практически все песни EP.
1: Пять песен, да.
0: Да, пять песен из альбома «Отшлушим». Но сейчас... Ну, какой же праздник без подарка. Сейчас будет премьера композиции со второго альбома.
1: Я хочу что-то сказать.
0: Да,
1: важное.
0: Очень.
1: Я только сегодня, я думаю, 3 часа получила песню готовую.
0: Вау.
1: И я делала все эти 2 недели, когда мы разговаривали.
0: Да,
1: я очень хотела принести эту песню. И я им сказала, моим, мафики, надо быстро сделать ее. У меня в Йом-Рави радио Игорь Хариф.
0: Окей, они сделали.
1: И они сделали это. И это было очень-очень тяжело.
0: Но вот песня есть.
1: Да.
0: Итак, значит, премьера песни второго альбома. Значит, этой композицией мы завершаем нынешнюю программу. Огромное спасибо Стелле и за песни, и за разговоры, за то, что ты стала адская перфекционистка, веришь в успех и всю свою жизнь посвящаешь творчеству, чтобы этого успеха добиться. Я тебя невероятно уважаю, и я считаю, что ты этого успех заслужила, и что он тебя найдет обязательно. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Еще раз, 6 октября, Бейт-Йоцер в порту, на Мальте, Тель-Авив. Значит, вход с 8, билеты... Где?
1: Что это ход с 8?
0: Надо входить в 8 уже.
1: Да.
0: Да.
1: Да.
0: Если
1: билеты
0: кто-то захочет.
1: Сайт Бета-ЙЦР.
0: Вот так. На сайте Бета-ЙЦР. Пожалуйста, приходите. Я уверен, что будет очень круто. А сейчас премьера композиции. Всех с праздником.
1: Игорь, спасибо вам. Я вас очень уважаю. И спасибо
0: взаимно.
1: За все.

0: В Иерусалиме 17 часов. Шана Това, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Сегодня полиция не позволила десяткам жителей населенного пункта Маджель-Крум провести демонстрацию против группы молодых поселенцев из Иудеи и Самарии, которые установили импровизированный лагерь на территории, которая относится к юрисдикции муниципалитета Маджель-Крум. Местные жители решили, что поселенцы из Иудеи и Самарии намереваются устроить провокацию. Они связали это с призывами ультраправых политиков к иудеизации Галилеи. Офицер полиции, который присутствовал на месте события, заявил протестующим израильским арабам, что молодые поселенцы прибыли сюда в честь праздника, а не по каким-то иным причинам. Об этом сообщает корреспондент Кан Эран Зингер. Некоторое время назад командование Цахаля подтвердило информацию о ликвидации двоих активистов инженерного подразделения Хамаса в секторе Газа. В последнее время они занимались восстановлением террористических ячеек Хамаса, что, по словам представителей армейской пресс-службы, было явным нарушением договоренностей о прекращении огня. Кроме того, в заявлении армии подчеркивается, что уничтожение этих боевиков было связано и с устранением угрозы для наших военнослужащих. Перед проведением операции были предприняты меры, которые были направлены на то, чтобы минимизировать возможные жертвы среди гражданского населения. Как мы передавали, издание Financial Times указывает, что правительства Ливана и Франции предпринимают усилия, направленные на продление срока действия мандата подразделений контингента ООН в Южном Ливане «Юнифил». Он истекает в конце нынешнего гражданского года. Financial Times отмечает, что такие действия Бейрут и Париж предпринимают, несмотря на несогласие со стороны Иерусалима. В документе, который был распространен в этом месяце в Совете Безопасности ООН и который оказался в распоряжении журналистов издания, отмечается, что в Ливане считают, что срок действия мандата ЮНИФИЛ должен быть продлен хотя бы на ограниченный период времени. Франция, а также большинство других членов Совбеза ООН выразили согласие с позицией Ливана. Посол Ливана в ООН Ахмед Арафа заявил, что нынешнее положение в сфере безопасности станет еще более напряженным, чем сейчас, если контингент ЮНИФИЛ покинет Южный Ливан. Кроме того, подчеркивается, что дипломатические источники выражают опасения в связи с тем, что слишком медленно идущий процесс переговоров между Иерусалимом и Бейрутом по поводу установления режима прекращения огня может привести к обострению ситуации в целом. Между тем, дипломатические круги указывают на то, что в Вашингтоне стремятся к тому, чтобы заручиться поддержкой дополнительных сил касательно инициированного Соединенными Штатами процесса между Израилем и Ливаном. Плюс к тому, в ООН выразили понимание того факта, что только Соединенные Штаты не могут держать под контролем положение на местах. Об этом сообщает корреспондент Кан Леран Аарони. К другим темам. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намереваются провести завтра встречу в Кардиффе, где они собираются подписать соглашение о сотрудничестве в деле расформирования Объединенного Королевства Великобритания. Газета «Телеграф» указывает, что трое лидеров склоняются к тому, чтобы потребовать провести референдум по поводу независимости этих регионов, а также по поводу возможного присоединения Северной Ирландии к Республике Ирландия. Корреспондент Кан Довгиль-Ар передает, что такой референдум может быть проведен впервые. Ранее глава правительства Великобритании Энди Бёрнхэм пообещал, что он рассмотрит этот вопрос. Расформирование Объединенного Королевства Великобритания может привести к тому, что в его составе останется только Англия. Значительно сократится численность населения, а также объем национального продукта. И о погоде. Завтра жарче обычного для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник и в среду без перемен, в четверг небольшое понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 33, в Бершеве 35 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей – слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, вешанатова, мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Кан Река поздравляет вас с праздником Рош ха-Шана. Желаем сладкого Нового года, мира, здоровья и благополучия. Шана Това!
2: Всех с праздником! Новый 5787 год уже наступил, и сегодня мы оглянемся назад на год Тавшин Пейвав и на то, каким он был в израильской музыке. У микрофона Олег Клоц, а у нас в эфире не официальный хит-парад и не попытка определить самые популярные песни года. В ближайший час первая часть нашего совершенно субъективного хит-парада. Песни, которые чем-то зацепили, удивили, показались важными или просто заслуживают еще одного прослушивания. В этом первом часе мы более или менее останемся на территории мейнстрима, хотя само слово «мейнстрим» в нашем случае довольно условное. И начнем с двух артистов, которых трудно спутать с кем-либо другим. Эфрат Бенцур в прошлом году выпустил альбом «Ила», и это музыка, которая требует немного другого режима слушания. Здесь нет необходимости немедленно добраться до припева или за первые 20 секунд объяснить слушателю, что будет дальше. Песня «Шамаем» длится более 5 минут сегодня для популярности. Песни — это почти роскошь, но именно такие вещи хочется сохранить в итогах года, музыку, которой нужно дать немного времени. Вслед за ней в нашем эфире прозвучит Асаф Авидан. Осенью он выпустил альбом «Unfurl». Авидан давно стал артистом международным. Он много работает за пределами Израиля, в основном работает за пределами Израиля, живет во Франции, поет по-английски, но при этом остается частью израильской музыкальной сцены, что бы он в интервью ни говорил, просто существует на ней немного особняком. «The Call of the Flow» — большая драматичная, почти театральная песня с тем самым голосом, который узнается буквально с первых секунд.

после двух настолько разнообразных песен особенно хорошо слышно, каким широким может быть понятие израильская музыка. Далее у нас две исполнительницы, которым давно уже не нужно никому доказывать свое право делать именно ту музыку, которую они хотят. Ая Корем в этом году выпустила альбом с замечательным названием «Алейну Ле Шарим Ширим». «Сиха медуменет им Натан Альтерман». Она не пишет песнь. Воображаемый разговор с поэтом Натаном Альтерманом. И это не просто коллекция новых песен, а целая идея. Современная авторка вступает в разговор с одним из главных поэтических голосов иврита. Не пытается его копировать, а как будто проверяет, можно ли продолжить этот разговор почти через столетие. Следом в нашем эфире прозвучит Нинет Тайп. Как ни странно, Нинет давно прошла путь от телезвезды до самостоятельной рок-исполнительницы и уже много лет продолжает искать новый звук и новую интонацию. Песня «Может быть, я могла больше» «Улай ехоль тиотер» вышла в ноябре 25-го, и само название удивительно хорошо подходит к итогам года. Это ведь именно в то время, когда мы оглядываемся назад и иногда задаем себе вопрос, а можно ли было иначе, можно ли было больше.

После двух довольно сосредоточенных песен пора немного температуру изменить. Томир Йосеф всегда был музыкантом, которому тесно в одном жанре. В его музыке встречаются рок, электроника, ближневосточные ритмы, хип-хоп, опыт, в общем, Балкан, битбокс, их прекрасно знают. И при этом у него совершенно собственная особая манера. Песня «Мишкафай», «Мачки» вышла в ноябре 25-го. Ну и сразу после нее прозвучит Марина Максимилиан, ее песня «Пустота в пространстве» Рик Бахаляль вышла в начале ноября, а в декабре дала название новому альбому Марины. И это уже территория большого поп-звука с собственной музыкальной логикой. У Марины всегда остается что-то немного театральное, почти кинематографическое, кто-то говорит, что немного странное. Два очень разных способа сделать музыку большой и яркой. Томир Йосеф «Мишкафай» и Марина Максимилиан «Рик Бахаляль».

после Марины Максимилиан немного отойдем от большого поп-звука. Следующие два автора существуют скорее в стороне центральной дороги израильской поп-музыки, но именно поэтому без них такой субъективный итог года был бы неполным. Ноам Инбар в октябре выпустил альбом «Аэрухи». Инбар вообще один из тех музыкантов, которых трудно определить одним жанром. Рок, театр, авторская песня, эксперимент. Все это у него постоянно сосуществует, иногда внутри одной композиции. И название следующей песни при этом максимально универсальное — «True Love». После Ноама Инбара прозвучит песня Надава Азулая. Надав никогда не был артистом, который старается перекричать все вокруг. Его музыка гораздо камернее, и часто именно поэтому остается со слушателем надолго. В конце января 26-го вышла песня «Ласо Тутах» — «Смеха сделать тебя счастливой». Очень простое название и, в сущности, одно из самых простых и понятных человеческих желаний. Ноам Инбар, True Love, Надав Азулай, Ласо Тутах, Смеха.

А теперь снова немного меняем язык и ритм. Новый календарный год начался, а наш музыкальный год продолжается. В январе Джимбо Джей выпустил альбом «Околь Тов». То есть все хорошо. У Джимбо всегда интересно не только то, что он говорит, но и то, как слова укладываются в ритм. Он один из тех авторов, у которых современный разговорный иврит сам становится музыкальным инструментом. Песня называется «You Turn Me Die» — «Слишком много». За ним будет композиция Дуду Таса. Дуду Таса в феврале выпустил большой новый альбом. За музыкой Таса всегда стоит огромный культурный багаж, израильский рок, арабо-еврейская музыкальная традиция, которая переплетена с семейной историей. Песня, которую мы послушаем, называется «Байт Бияфа», «Дом в Яффе», работает прежде всего как песня о конкретном месте, а дом, город, память, иногда несколько таких слов. Достаточно, чтобы за ними возникла целая биография. Итак, Джимбо Джей, Тормидай и Дуду Таса «Байт Бияфа».

И последняя пара первого часа, пожалуй, лучше всего показывает, насколько условным было наше слово «мейнстрим». Помните, в начале часа мы говорили о том, что у нас будет такая мейнстримная музыка. Ну вот, не совсем. Сначала «Хила Руах», в феврале этого года вышел ее альбом «Шахор Зоэр», «Сияющий черный», наверное, можно так перевести название. Или остается одной из самых характерных фигур сегодняшнего израильского инди. В ее музыке есть прямота рок-н-ролльная. Это, в общем, не пародийно звучит, а действительно так. Ирония, намеренная шероховатость. И вдруг она способна стать совершенно беззащитной. А за ней довольно странная пара, но мы, в общем, так подумали и ее поставили. Омер Адам. Самое мейнстримное имя во всем сегодняшнем списке вместе с тем шлейфом культурным, скажем так, который за ним тянется. Именно поэтому, мне кажется, интересным поставить его в один ряд с Хилой Руах, тем более, что песня называется «Сегодня слишком много песен». «Еш ютер медай ширей майом». Для финала часа музыкальных итогов это почти идеальное название. Итак, первый час наших субъективных музыкальных итогов года, Тавшин Пейвав, подходит к концу. Мы не искали одну главную песню года, не считали количество прослушиваний, не изучали места в чартах или недели в радиоротации. Нам было интереснее услышать, насколько разной была израильская музыка в этом году. От Эфрат Бен Цур до Асафа Авидана, от Джимба Джея до Дуду Таса, от тихой авторской в кавычках или без кавычек песни до большого поп-звука. У микрофона был редактор и ведущий Олег Клодц, за пультом Йони Кахта. С праздником и с Новым годом, и в завершении первого часа Хила Руах и Омер Адам.

0: В Иерусалиме 18 часов. Шана Това, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Опубликованы имена троих погибших, чьи тела сегодня были обнаружены в сгоревшей автомашине на открытой местности в районе Бака-Аль-Гарбия. Это Язан Ода, 16 лет, его брат, 20-летний Касым Ода, и еще один их родственник Ихья Басмия, 22 лет. Корреспондент Кан Хенбияр передает, что в полиции склоняются к версии, что преступление, по всей видимости, было совершено на уголовной почве. К другим темам. Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обходят Китай во всем том, что связано с развитием искусственного интеллекта, и он стремится к тому, чтобы такая тенденция продолжалась и в дальнейшем. Кроме того, Трамп указал, что война с Ираном закончится после проведения в Соединенных Штатах промежуточных выборов в Конгресс. По его оценке, возможно, это произойдет и раньше. «Иранцы, — подчеркнул он, — очень хотят подписать соглашение. Но я подпишу только такое соглашение, какое сочту правильным», — отметил президент Соединенных Штатов. И добавил, что Тегеран не получит в свое распоряжение ядерное оружие. Корреспондент Кан Йехель Корнберг передает, что Трамп отметил, что цены на горючее вскоре заметно снизятся. Касаясь ситуации на фронтах российско-украинской войны, Трамп сказал в ходе пресс-конференции, что президент Зеленский должен прекратить наносить удары по российским энергетическим объектам. По словам Трампа, есть немало других целей. Глава правительства Пакистана Шехбаз Шариф провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Как отмечается, в ходе этой беседы Шариф выразил полную поддержку и солидарность с Саудовским королевством, которое подвергается атакам со стороны проиранских повстанцев-хуситов из Йемена. Премьер-министр Пакистана резко осудил действия хуситских террористов, подчеркнув, что они причиняют ущерб не только самой Саудовской Аравии. По его словам, их нападения ставят под угрозу энергетическую безопасность во всем мире в целом. Министр иностранных дел Турции Хакан Фейдан, прибывший сегодня с визитом в Дамаск, заявил на пресс-конференции со своим сирийским коллегой Аш-Шабани, что вскоре президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган должен посетить с визитом Сирию. Дипломатический сирийский источник указал в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира», что министр иностранных дел его страны Асад Аш-Шабани и его турецкий коллега Хакан Фейдан рассмотрели также вопрос, связанный с расформированием курдских воинских подразделений и их присоединением к регулярной армии президента Ахмада Ашары. Они также обсудили ситуацию на юге Сирии и действия в этих районах сил Цагаля. Об этом сообщает корреспондент Кан Юваль Инбар. Рути Юваль, соавтор и составитель совместно с Шломи Эльдаром книги «Похищенные. 843 дня предательства», рассказала в интервью корпорации Кан, что им говорил бывший начальник генштаба Гади Айзенкот по поводу обсуждений на заседаниях руководства страны условий первой сделки по освобождению заложников. По ее словам, Айзенкот единственный, кто настаивал на том, что необходимо как можно скорее освободить пожилых людей и раненых, какую бы высокую цену не пришлось за это уплатить. «После возвращения похищенных мы сможем продолжить войну», — утверждал он. Сын Айзенкота погиб в Газе во время попытки освобождения заложников. Как мы передавали, некоторое время назад командование Цагаля подтвердило информацию о ликвидации двоих активистов инженерного подразделения Хамаса в секторе Газа. В последнее время они занимались восстановлением террористических ячеек Хамаса, что, по словам представителей армейской пресс-службы, было явным нарушением договоренностей о прекращении огня. И в заключение о погоде. Завтра жарче обычного для этого времени года. Главным образом в горах и во внутренних районах страны. Во вторник и в среду без перемен, в четверг небольшое понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 33, в Бершеве 35 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Вешанатова. Мирушалаем.
1: Вулкан Река. Здесь и сейчас. С праздником Рош ха-Шана. Кан Река.
2: Продолжаем наши субъективные музыкальные итоги года Тавшин Пейвав. У микрофона Олег Клод. Здравствуйте. В первом часе мы оставались более или менее на территории мейнстрима, хотя, как выяснилось, границы этого понятия в израильской музыке довольно широкие. Теперь немного отойдем в сторону. Во втором часе будет больше инди, молодой сцены, хип-хопа и электроники. Не обязательно музыка, которую в уходящем году слышали чаще всего, скорее песни и исполнители, без которых картина года была бы заметно бледнее. Но начнем достаточно мягко. Томер Шаяу – один из тех музыкантов, у которых современные инди удивительно естественно соседствуют со старой традицией израильской авторской песни. В январе этого года вышли песни «Засыпаю, просыпаюсь», «Нердам Митурер», а позже она вошла в альбом «В разговорах с самим собой» «Бесихот и Мацми». А вслед за ним в нашем плейлисте Джейн Бордо и их песня «Халам Тишата». Помню, приснилось, что ты здесь. Две мелодичные песни и хороший мост от первого часа ко второму. Томер Шаяу «Нердам Митурер», Джейн Бордо «Халам Тишата».

А теперь меняем поколение и ритм. Хип-хоп в Израиле давно перестал быть каким-то отдельным небольшим жанром. Сегодня это огромная сцена со своими поколениями, языком и совершенно разными направлениями. Об этом, кстати, можно узнать, посмотрев фильм корпорации «Наше общественное вещание» «Канзав Шахор». Но у нас тут музыка. Эден Дерсо в этом году выпустила альбом «Потенциал». Короткие песни, плотный звук, минимум лишнего. Очень современный способ рассказать историю. В заглавной композиции вместе с ней появляется пеллет. А следом Фучо Балишаги LCA с песней «Кривая реальность» Мицеют Акума, что может быть более чем современно. Здесь уже шероховатая, менее отполированная сторона местного рэпа, и именно такая музыка особенно хорошо подходит нашему второму часу. על הבוקר הודעה מעוד מי שהוא מציג תגידי איך את כזאת ביג אבל עדיין לא מספיק

Spotify. От хип-хопа постепенно переходим к электронике. Garden City Movement — трейлерский проект. Он давно уже находится где-то между инди-попом, электроникой и клубной музыкой. Песня «Lavender Marriage» — короткая, атмосферная и совсем не похожая на привычный формат израильского радио. А вслед за ними «Нога Эрез», наверное, одно из самых международно узнаваемых имен сегодняшней израильской альтернативной поп-сцены. Электроника, хип-хоп, поп, у нее эти границы давно практически исчезли. Она с успехом выступает на международной арене. Она принимала участие в фестивале «Коачелла» в этом году. И, кстати, никаких эксцессов антиизраильских практически не было. В нашем списке ее композиция «Stuck in Heaven». Итак, «Garden City Movement» и «Нога Эрез».

А теперь еще немного дальше, туда, где песня уже почти встречается с клубным треком. Red Access, Дори Садовник и Нив Арци давно стали заметной частью международной электронной сцены. В композиции She Got It Wrong они работают вместе с диджеем Теннис в рамках проекта Redrago. Для нашей программы это как раз хороший пример израильской музыки, которая существует уже совершенно вне привычных географических и жанровых границ. А затем Temper City и Self-Aware. После электроники возвращаем гитары, но не возвращаемся в мейнстрим. Это английский язык, альтернативный рок и еще одна сторона современной музыки.

После довольно энергичного блока две вещи. Спокойнее. Даниэла Турджиман, одна из тех исполнительниц, которая существует именно в пространстве современной независимой израильской песни. Без большого поп-жеста, зато с очень личной интонацией. В этом году вышла ее композиция «Нецех», то есть «Вечность». А после этой композиции вообще ненадолго откажемся от текста. OBA инструментальный проект, в музыке которого смешивается психоделия, старые синтезаторы, фолк и что-то почти кинематографическое. Песня называется «Ромема», такой жест доброй воли в отношении Иерусалимского известного квартала. Хорошее напоминание о том, что музыкальные итоги года вовсе не обязательно должны состоять только из песен, которые можно напеть. Итак, Даниэла Турджиман и OBA.

И снова возвращаемся к ивриту и авторской песне. Йо Арон давно занимает очень свое место в израильской альтернативной музыке. Его трудно спутать с кем-либо другим и по голосу, и по способу писать тексты. Его композиция называется «Призраки», «Рухот Рафаим». Ну, а за ним мы послушаем работу Альмы Гов. Она стала одним из самых заметных молодых авторских голосов в Израиле. Без излишней театральности, без какой-то громкой такой продукции. Очень прямые песни, в которых многое держится именно на словах и интонации. Песня называется «Анефиля. Падение». Итак, сначала «Призраки», а потом «Падение», «Рухот Рафаим» и «Анефиля».

И мы приближаемся к концу второго часа, а вместе с ним и к концу наших музыкальных итогов года Тавшин-Пей-Вав. Последнюю пару я специально оставил очень разной по возрасту и опыту. Сначала Томер Битан. Его дебютный материал появился практически под самый конец нашего музыкального года, и это хороший повод напомнить, когда составляются итоги года, в кавычках или без кавычек, у совсем свежей музыки почти всегда есть один недостаток, она еще просто не успела стать знакомой, поэтому здесь она свой шанс получает. Песня называется «Азман Леоры де Тарош», то есть «Время опустить голову». А завершит наши два часа группа, которой, наоборот, уже давно ничего не нужно доказывать. «Моника Секс» — одна из групп, без которых трудно представить историю израильского рока последних десятилетий. И особенно приятно, когда музыканты с такой историей появляются в итогах года не благодаря старым песням, а с новым материалом. Наш первый час был ближе к мейнстриму, во второй мы немного ушли в сторону, к рэпу, электронике, инди-молодым исполнителям и музыке, которую легче пропустить, если, конечно, смотреть только на чарты. И, конечно, это не объективные итоги года, это такой наш субъективный выбор, несколько песен из огромного количества музыки, которые появились в Израиле в минувшем еврейском году. У микрофона был редактор и ведущий Олег Клоц, за пультом Илай бен Шаббат. С праздником, с новым 5787 годом, завершая музыкальные итоги года двумя последними композициями Томера Битана и Моника Секс. Оставайтесь на волнах радиостанции Кан Река. Шана Това. Удачи!

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Всех с праздником! Новый 5787 год уже наступил, и сегодня мы оглянемся назад на год Тавшин Пейвав и на то, каким он был в израильской музыке. У микрофона Олег Клоц, а у нас в эфире не официальный хит-парад и не попытка определить самые популярные песни года. В ближайший час первая часть нашего совершенно субъективного хит-парада. Песни, которые чем-то зацепили, удивили, показались важными или просто заслуживают еще одного прослушивания. В этом первом часе мы более или менее останемся на территории мейнстрима, хотя само слово «мейнстрим» в нашем случае довольно условное. И начнем с двух артистов, которых трудно спутать с кем-либо другим. Эфрат Бенцур в прошлом году выпустил альбом «Ила», и это музыка, которая требует немного другого режима слушания. Здесь нет необходимости немедленно добраться до припева или за первые 20 секунд объяснить слушателю, что будет дальше. Песня «Шамаем» длится более 5 минут сегодня для популярности. Популярные песни — это почти роскошь, но именно такие вещи хочется сохранить в итогах года, музыку, которой нужно дать немного времени. Вслед за ней в нашем эфире прозвучит Асаф Авидан. Осенью он выпустил альбом «Unfurl». Авидан давно стал артистом международным. Он много работает за пределами Израиля, в основном работает за пределами Израиля, живет во Франции, поет по-английски, но при этом остается частью израильской музыкальной сцены, что бы он в интервью ни говорил, просто существует на ней немного особняком. «The Call of the Flow» — большая драматичная, почти театральная песня с тем самым голосом, который узнается буквально с первых секунд.

После двух настолько разнообразных песен особенно хорошо слышно, каким широким может быть понятие израильская музыка. Далее у нас две исполнительницы, которым давно уже не нужно никому доказывать свое право делать именно ту музыку, которую они хотят. Айко Рэм в этом году выпустила альбом с замечательным названием «Алейну Ле Шарим Ширим». «Сиха Медумиенет Натан Альтерман», о нас не пишут песнь, воображаемый разговор с поэтом Натаном Альтерманом. И это не просто коллекция новых песен, а целая идея. Современная авторка вступает в разговор с одним из главных поэтических голосов иврита. Не пытается его копировать, а как будто проверяет, можно ли продолжить этот разговор почти через столетие. Следом в нашем эфире прозвучит Нинет Тайп. Как ни странно, Нинет давно прошла путь от телезвезды до самостоятельной рок-исполнительницы и уже много лет продолжает искать новый звук и новую интонацию. Песня «Может быть, я могла больше, улай и хольти ютер» вышла в ноябре 25-го, и само название удивительно хорошо подходит к итогам года. Это ведь именно в то время, когда мы оглядываемся назад и иногда задаем себе вопрос, а можно ли было иначе, можно ли было больше.

После двух довольно сосредоточенных песен пора немного температуру изменить. Томми Риосов всегда был музыкантом, которому тесно в одном жанре. В его музыке встречаются рок, электроника, ближневосточные ритмы, хип-хоп, опыт, в общем, балкан, битбокс, их прекрасно знают. И при этом у него совершенно собственная особая манера. В песня «Мешкафай», «Мачки» вышла в ноябре 25-го. Ну и сразу после нее прозвучит Марина Максимилиан, ее песня «Пустота в пространстве», Рик Бахаляль, вышла в начале ноября, а в декабре дала название новому альбому Марины. И это уже территория большого поп-звука с собственной музыкальной логикой. У Марины всегда остается что-то немного театральное, почти кинематографическое, кто-то говорит, что немного странное. Два очень разных способа сделать музыку большой и яркой. Томми Риосов «Мешкафай» и Марина Максимилиан, Рик Бахаляль.

после Марины Максимилиан немного отойдем от большого поп-звука. Следующие два автора существуют скорее в стороне центральной дороги израильской поп-музыки, но именно поэтому без них такой субъективный итог года был бы неполным. Ноам Инбар в октябре выпустил альбом «Аэрухи». Инбар вообще один из тех музыкантов, которых трудно определить одним жанром. Рок, театр, авторская песня, эксперимент. Все это у него постоянно сосуществует, иногда внутри одной композиции. И название следующей песни при этом максимально универсальное — «True Love». После Ноама Инбара прозвучит песня Надава Азулая. Надав никогда не был артистом, который старается перекричать все вокруг. Его музыка гораздо камернее и часто именно поэтому остается со слушателем надолго. В конце января 26-го вышла песня «Ласо Тутах» — «Смеха сделать тебя счастливой». Очень простое название и, в сущности, одно из самых простых и понятных человеческих желаний. Ноам Инбар, True Love, Надав Азулай, Ласо Тутах, Смеха.

А теперь снова немного меняем язык и ритм. Новый календарный год начался, а наш музыкальный год продолжается. В январе Джимбо Джей выпустил альбом «Околь Тов». То есть все хорошо. У Джимбо всегда интересно не только то, что он говорит, но и то, как слова укладываются в ритм. Он один из тех авторов, у которых современный разговорный иврит сам становится музыкальным инструментом. Песня называется «You Turn Me Die» — «Слишком много». За ним будет композиция Дуду Таса. Дуду Таса в феврале выпустил большой новый альбом. За музыкой Таса всегда стоит огромный культурный багаж, израильский рок, арабо-еврейская музыкальная традиция, которая переплетена с семейной историей. Песня, которую мы послушаем, называется «Байт Бияфа», «Дом в Яфа», работает прежде всего как песня о конкретном месте, а дом, город, память, иногда несколько таких слов достаточно, чтобы за ними возникла целая биография. Итак, Джимбо Джей, Тормидай и Дуду Таса, «Байт Бияфа».

И последняя пара первого часа, пожалуй, лучше всего показывает, насколько условным было наше слово «мейнстрим». Помните, в начале часа мы говорили о том, что у нас будет такая мейнстримная музыка. Ну вот, не совсем. Сначала «Хила Руах». В феврале этого года вышел ее альбом «Шахор Зоэр». «Сияющий черный», наверное, можно так перевести название. Хила остается одной из самых характерных фигур сегодняшнего израильского инди. В ее музыке есть прямота рок-н-ролльная. Это, в общем, не пародийно звучит, а действительно так. Ирония, намеренная шероховатость. И вдруг она способна стать совершенно беззащитной. А за ней довольно странная пара, но мы, в общем, так подумали и ее поставили. Омер Адам. Самое мейнстримное имя во всем сегодняшнем списке вместе с тем шлейфом культурным, скажем так, который за ним тянется. Именно поэтому, мне кажется, интересным поставить его в один ряд с Хилой Руах, тем более, что песня называется «Сегодня слишком много песен». Ешь ее термидай ширей моем. Для финала часа музыкальных итогов это почти идеальное название. Итак, первый час наших субъективных музыкальных итогов года, Тавшин Пейвав, подходит к концу. Мы не искали одну главную песню года, не считали количество прослушиваний, не изучали места в чартах или не делили в радиоротации. Нам было интереснее услышать, насколько разной была израильская музыка в этом году. От Эфрат Бен Цур до Асафа Авидана, от Джимба Джея до Дуду Таса, от тихой авторской в кавычках или без кавычек песни до большого поп-звука. У микрофона был редактор и ведущий Олег Клодц, за пультом Йони Кахта. С праздником и с Новым годом, и в завершении первого часа Хила Руах и Омер Адам.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем наши субъективные музыкальные итоги года Тавшинпэйвав. У микрофона Олег Клод. Здравствуйте. В первом часе мы оставались более или менее на территории мейнстрима. Хотя, как выяснилось, границы этого понятия в израильской музыке довольно широкие. Теперь немного отойдем в сторону. Во втором часе будет больше инди, молодой сцены, хип-хопа и электроники. Не обязательно музыка, которую в уходящем году слышали чаще всего. Скорее, песни и исполнители, без которых картина года была бы заметно бледнее. Но начнем достаточно мягко. Томир Шаяу – один из тех музыкантов, у которых современные инди удивительно естественно соседствуют со старой традицией израильской авторской песни. В январе этого года вышли песни «Засыпаю, просыпаюсь», «Нирдам Митурер», а позже она вошла в альбом «В разговорах с самим собой» «Бесихот и Мацми». А вслед за ним в нашем плейлисте Джейн Бордо и их песня «Халам Тиша». Отопомню, приснилось, что ты здесь. Две мелодичные песни и хороший мост от первого часа ко второму. Томир Шаяу «Нирдам Митурер», Джейн Бордо «Халам Тиша Топо».

А теперь меняем поколение и ритм. Хип-хоп в Израиле давно перестал быть каким-то отдельным небольшим жанром. Сегодня это огромная сцена со своими поколениями, языком и совершенно разными направлениями. Об этом, кстати, можно узнать, посмотрев фильм корпорации нашего общественного вещания «Канзав Шахор». Но у нас тут музыка. Эден Дерсо в этом году выпустила альбом «Потенциал». Короткие песни, плотный звук, минимум лишнего. Очень современный способ рассказать историю. В заглавной композиции вместе с ней появляется пеллет. А следом Фучо Балишаги LCA с песней «Кривая реальность» Мицеют Акума, что может быть более чем современно. Здесь уже шероховатая, менее отполированная сторона местного рэпа, и именно такая музыка особенно хорошо подходит нашему второму часу. על הבוקר הודעה מעוד מי שהוא מציג תגידי איך את כזאת ביג אבל עדיין לא מספיק

От хип-хопа постепенно переходим к электронике. Garden City Movement — тель-авивский проект. Он давно уже находится где-то между инди-попом, электроникой и клубной музыкой. Песня «Lavender Marriage» — короткая, атмосферная и совсем не похожая на привычный формат израильского радио. А вслед за ними Нога Эрез, наверное, одно из самых международно узнаваемых имен сегодняшней израильской альтернативной поп-сцены. Электроника, хип-хоп, поп, у нее эти границы давно практически исчезли. Она с успехом выступает на международной арене. Она принимала участие в фестивале Коачелла в этом году. И, кстати, никаких эксцессов антиизраильских практически не было. В нашем списке ее композиция «Stuck in Heaven». Итак, Garden City Movement и Нога Эрес.

А теперь еще немного дальше, туда, где песня уже почти встречается с клубным треком. Red Access, Дори Садовник и Нив Арци давно стали заметной частью международной электронной сцены. В композиции She Got It Wrong они работают вместе с диджеем Теннис в рамках проекта Redrago. Для нашей программы это как раз хороший пример израильской музыки, которая существует уже совершенно вне привычных географических и жанровых границ. А затем Temper City и Self-Aware. После электроники возвращаем гитары, но не возвращаемся в мейнстрим. Это английский язык, альтернативный рок и еще одна сторона современной.

После довольно энергичного блока две вещи спокойнее. Даниэла Турджиман, одна из тех исполнительниц, которая существует именно в пространстве современной независимой израильской песни. Без большого поп-жеста, зато с очень личной интонацией. В этом году вышла ее композиция «Нецех», то есть «Вечность». А после этой композиции вообще ненадолго откажемся от текста. OBA инструментальный проект, в музыке которого смешивается психоделия, старые синтезаторы, фолк и что-то почти кинематографическое. Песня называется «Ромема», такой жест доброй воли в отношении Иерусалимского известного квартала. Хорошее напоминание о том, что музыкальные итоги года вовсе не обязательно должны состоять только из песен, которые можно напеть. Итак, Даниэла Турджиман и OBA.

И снова возвращаемся к ивриту и авторской песне. Ио Арон давно занимает очень свое место в израильской альтернативной музыке. Его трудно спутать с кем-либо другим и по голосу, и по способу писать тексты. Его композиция называется «Призраки», «Рухот Рафаим». Ну, а за ним мы послушаем работу Альмы Гов. Она стала одним из самых заметных молодых авторских голосов в Израиле, без излишней театральности, без какой-то громкой такой продукции. Очень прямые песни, в которых многое держится именно на словах и интонации. Песня называется «Анефиля», «Падение». Итак, сначала «Призраки», а потом «Падение», «Рухот Рафаим» и «Анефиля».

И мы приближаемся к концу второго часа, а вместе с ним и к концу наших музыкальных итогов года Тавшинпейвав. Последнюю пару я специально оставил очень разной по возрасту и опыту. Сначала Томер Битан. Его дебютный материал появился практически под самый конец нашего музыкального года, и это хороший повод напомнить, когда составляются итоги года, в кавычках или без кавычек, у совсем свежей музыки почти всегда есть один недостаток, она еще просто не успела стать знакомой, поэтому здесь она свой шанс получает. Песня называется «Азман Леоры де Тарош», то есть «Время опустить голову». А завершит наши два часа группа, которой, наоборот, уже давно ничего не нужно доказывать. «Моника Секс» — одна из групп, без которых трудно представить историю израильского рока последних десятилетий. И особенно приятно, когда музыканты с такой историей появляются в итогах года не благодаря старым песням, а с новым материалом. Наш первый час был ближе к мейнстриму, во второй мы немного ушли в сторону, к рэпу, электронике, инди-молодым исполнителям и музыке, которую легче пропустить, если, конечно, смотреть только на чарты. И, конечно, это не объективные итоги года, это такой наш субъективный выбор, несколько песен из огромного количества музыки, которые появились в Израиле в минувшем еврейском году. У микрофона был редактор и ведущий Олег Клоц, за пультом Илай бен Шаббат. С праздником, с новым 5787 годом, завершая музыкальные итоги года двумя последними композициями Томера Битана и Моника Секс. Оставайтесь на волнах радиостанции Кан Река. Шана Това. Удачи!

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. У нас сегодня замечательные гости. И, как мы анонсировали, Gefilte Drive. Замечательная группа, с которой я знаком уже много лет. И не устаю восхищаться драйвом от Gefilte Drive, что вполне понятно. И сегодня будет о чем поговорить. Заодно познакомить тех из вас, кто... Ну, вдруг об этой группе не знает, естественно, услышать их звук, узнать много нового. И как написали в одном из откликов, из комментариев, да здравствует рок-н-шпиль, everybody! Добро пожаловать, всем привет!
2: Здравствуйте!
3: Добрый день!
1: Добрый день, рада вас слышать. Давайте, если вы позволите, начну с Саши Котлера, с которым я знакома давно, который и поет, и играет, насколько я знаю, Саша на гитаре, и аккордеон тоже подвластен.
2: Не дай
1: Нет?
2: бог.
1: Не дай бог никогда.
2: Ну, смотри,
1: однажды так написали, меня это удивило. Потому что...
2: Меня тоже это удивило. Да? Знаешь, меня многое удивляет из того, что пишут, поэтому я ничему не стараюсь не удивляться со временем. Вот, нет, я играю только на гитаре и вот в этой группе, да.
1: Да, и группа Gefilte Drive, которую мы сейчас видим, это не полный состав. Еще вас
2: много. К сожалению,
1: много.
2: Да, к сожалению, как мы с тобой говорили, студия не может принять наш весь оркестр.
1: Но мы будем стремиться.
2: Ну, у нас
1: все. Тогда, пожалуйста, представь тех, кто сегодня собрался в нашей студии на Канрека.
2: Ну, во-первых, Елизавета Хургина, наша прекрасная певица. Геннадий Биленберг, басист.
1: Добро пожаловать.
2: Талешец, барабанщик. И Игорь Хаид, клавиши.
1: Всем еще раз спасибо, что пришли. Конечно, будем ждать звук, песни. И с самого начала, давай, Саша, возвращаясь к тебе, то, что собой представляет группа Gefilte Drive. У вас очень разный был и есть репертуар, но вот, как ты сказал, у вас сейчас есть вот этот выбор. Идыш, что радует многих радиослушателей радиостанции Канрека. И это давно, и ты это знаешь.
2: А, честно скажу, мы не старались для радиослушателей радио Река.
1: Ну, я догадывалась.
2: Но так получилось, что, уходя из ниши русского языка, мы решили, что есть ниша поуже. И это идыш. Вот. Давайте мы что-нибудь сыграем.
1: О! Я обеими.

0: вслед за Талем изображаю в данном случае. Можете продолжить. Ох, скажите, пожалуйста, вот вы музыканты, тем, кто, возможно, вас действительно не знает, и кроме того, что вы поете на идиш совершенно замечательно, как определить стиль, в котором вы работаете, или стили музыкальные? Кто начнет?
1: Сплав всего совсем хорошо приправленный еврейской музыкой, еврейской традицией и, наверное, еврейским языком не только как языком общения, но и как языком песни. Да, то есть языком, который мы бы очень хотели, чтобы он продолжал жить. Вот, наверное, если вкратце. Но я думаю, что Игорь может сказать что-то.
0: Да.
2: Я могу добавить. Просто я не думаю, что кто-то что-то планирует. Да? Оно, с одной стороны, нам очень дорог этот материал, мы очень любим этим заниматься. И стиль — это результат совместной работы этих конкретных людей. Вот. Каждый приносит что-то свое, каждый это видит немножко по-другому, у каждого есть разный бэкграунд. И вместе получается вот и такой вот суп очень вкусный, по-моему.
0: Хороший суп. Но тогда уже я спрошу каждого. Таль, пожалуйста.
3: Тут тот же самый вопрос.
0: Да, да, да.
2: Он барабанщик.
3: Ну, как бы.
0: Я вижу! Я еще это вижу.
3: Надо было с меня начинать, чтобы как бы это, ну, как бы улучшалось. Я такой, барабанщик.
0: Извините.
3: Не, стиль, как бы, стиль. Каждый вот то, что любит, вот это и приносит, наверное. Ну, старается впихнуть там, как уже. Получается, да. А на выходе там уже. Для Игоря, может, это суп, для меня это такое варево такое.
0: Ну, стоя. В общем, где-то похоже.
1: Холодец?
0: Одно в другое, да.
3: Что-то типа холодца, да, только там какой-то не просто холодец.
0: Вен, вы иронически так посмотрели на все, всех.
4: Хорошо сказали. Хорошо сказали, мне нечего добавить.
3: Я вообще еду люблю, да.
0: Да, это хорошо. Ну что, давайте тогда с другой стороны. Идиш. Как получилось, вот вы работаете вместе, я имею в виду именно идиш, культура языка, идиш, песен на идиш, или потом уже аранжировок и переработок того, что было написано на разных языках, как, например, Beatles или песня, которую я надеюсь услышать сегодня, не буду ее называть, потом сделайте сюрприз для слушателей. Как вот, опять-таки, я хочу, чтобы каждый из вас ответил, а потом сыграете следующую композицию. Почему идиш, и как вы давно любите эту культуру, этот язык? У вас в семьях кто-то знает? Как это работает?
1: Опять начну я или ты?
0: Как скажете.
5: Ну, так получилось, что у меня в семье на идиш никто не разговаривает, но как-то большинство, как минимум, песен, которые мы играем, они меня сопровождали с детства. Где-то я их слышала, они мне нравились. Как-то я проводила ревизию своего компьютера и обнаружила, что минусовка песни, ладно, ее можно назвать, она, возможно, сегодня будет, «Абисала Мазл» у меня лежит с 2013 года, а в этом году я еще даже в Израиле не была. Вот так как-то получилось. Закольцевалась эта история, и на идиш я, к сожалению, не говорю. Я не буду сейчас сочинять, что я прям усиленно его учу.
0: Не, я тоже не говорю, но меня очень влечет вот эта культура, и когда я слушаю песни на идиш разного темпа совершенно, неважно, когда написаны, ну, нравится.
5: Согласна. Есть у них какое-то звучание такое вкусное.
1: Родное.
0: Саш, продолжай тогда.
1: А можно я закончу?
0: Хорошо.
5: Нет.
1: Ну ладно.
0: Так не разрешено.
1: Можно я закончу этот концерт, да. Вот, нет, я хотел на самом деле подвести к тому, к следующей песне, которую мы будем играть. Но раз уж мне не дали такой возможности, мои дорогие согруппники, да, то я скажу, что я действительно пытаюсь учить идиш. Я честно, у меня даже сейчас вот был курс, который я брал на университетский курс.
5: А как долго ты его пытаешься учить?
1: Честно, очень
0: как
1: много.
0: Как долго ты его берешь?
1: Да, курсы я беру уже. Ну так, я понял, что, во-первых, я понял, что всем остальным проще, все остальные уже на пенсии. И они как бы приходят им как бы, а у меня дети и все, и мне довольно сложно. И плюс как бы, несмотря на то, что да, я стал лучше читать, я стал еще лучше понимать, но разговаривать я так и не стал. И это как бы меня очень сильно напрягает, потому что я действительно не могу из себя выдавить ни слова. А это уже не первый курс идыш, который я взял в университете.
0: Гена, осторожно спрашиваю. Продолжение.
6: А, идыш, да. Ну, вообще, больше всего идыш я, наверное, узнал после того, как я присоединился к группе Gefilte Drive. И, соответственно, у меня есть дома сам учитель идыша, кстати. Я, правда, его только начал читать. Давно начал.
2: Почитать. Может быть, это более эффективно, чем университетский курс.
6: Может быть.
0: Который берет Котлер. Да-да-да. Понятно.
6: Дома не говорили у нас на идыше. Я, кстати, только недавно узнал, что моя бабушка знала идыш хорошо. Обнаружились какие-то ее письма на идыш, которых мы вообще не знали. Вот, я не знал об этом.
0: Моя бабушка, она знала идыш, и вот знаешь, как бывает, когда при детях начинают говорить на другом языке, чтобы не понял чисто случайно. У многих была такая история из наших родителей там, и так далее. В определенные годы, в определенные десятилетия, конечно. Да. Игорь. Ну, Игорь, я давно помню в этой группе, разумеется, я хорошо знаю уже. А,
1: Витя больше, кстати, в этой группе, чем...
0: Да-да-да, я знаю. Витя
1: прям был в основе, в начале начала.
0: Италия, помню, да, конечно.
2: Ну, у меня это, понятно, язык бабушек и дедушек, то есть они это их родной язык. То есть родители уже меньше, а те, кто в 80-х в Советском Союзе родились, это уже совсем нет.
0: Совсем нет.
2: Это да. Но... Для меня это вот сохранение того огромного пласта культуры, который, к сожалению, исчезает, или можно сказать, исчез. Вся эта культура наших бабушек и дедушек, огромное количество песен, книг, переводов, фольклора, понятий, слов, всего этого, образа жизни. Да.
0: Несмотря на наличие определенных студий, которые поддерживают идыш, изучают, ставят представления, делают, да. Все равно, к сожалению, время уходит. Это правда.
2: Ну вот мы пытаемся тоже, как умеем.
0: Даль.
3: Похоже на Игоря история. Да? Бабушка с дедушкой общались исключительно так при нас.
0: Да?
3: На идыш, да. Дед, когда выпить немного, пел даже на идыш.
0: Здорово.
3: Без аккомпанемента.
2: На аккордеоне Александр не играл.
5: И поэтому ты стал барабанщиком, да?
3: Нет, это с запасом
1: мускулистов.
0: Музыкальная логика.
3: Не хватало ритма. В общем, папа только понимал. Я, соответственно, вообще ноль. А потом Александр говорит, давай на идыш играть. Я такой, ну хоть что-то.
0: И на курс в университет.
2: Да. А у Геннадия своего учителя-то есть, да? То есть так и складывалось.
0: Так и встретились. Саша, что вы будете петь сейчас?
1: Решайте. Мы сыграем песню, вот чтобы понять уровень нашего идыша, мы сыграем песню о идыше Мишуга, которую мы сами ее и написали. Вот.
0: Давайте.

0: Вау, здорово, здорово. Саш, часто ли вы пишете песни сами?
1: У нас есть немного песен, которые мы написали. Были песни, которые... У нас есть песня, которую мы, наверное, сегодня играть все же не будем. Но я о ней расскажу, ее можно найти у нас на YouTube-канале. Да.
0: Иллюстрация,
1: вот
0: я поняла.
1: Иллюстрация, да. Песня.
0: Давай, давай, продолжай
1: когда,
0: на
1: когда
0: фоне.
1: Вернулись, угу. Когда вернулись с фестиваля во Львове, и просто мы настолько сильно вот, были заряжены этой еврейской энергией, такой еврейской музыкой и всем, что вернулись, написали песню, которая называется «Мангина», угу. Которая говорит про еврейскую мелодию, которая сопровождает нас на протяжении веков. Да? То есть как бы она переходит от поколения в поколение, и она всегда с нами. У этой песни было три варианта. Изначально я ее написал на русском языке,
0: так.
1: Потом мы сделали перевод на идыш и сделали перевод на иврит. И когда начали смотреть, начали играться с текстом, что подходит больше, оказалось, что ивритский текст максимально был музыкален в этой песне. Да, и передает идею. То есть мы в конце концов остановились на варианте на иврите, потому что он оказался самым родным. Вот так вот.
0: Возвращаясь к теме фестивалей, часто получается посещать фестивали в разных странах, которые связаны с вашей темой, с темой идыш, клейзмер и неоклейзмер?
1: Скажем так, до короны.
0: Да, я думаю, что вот так и было.
1: Очень
0: да.
1: много. Мы ездили буквально, ну, я не знаю, хорошо поездили. Вот. Но потом началась корона, потом началась война, и все понемножку начало сходить на нет. То есть сейчас мы ездим, но очень-очень-очень редко, если это что-то выпадает, это прям вот... В основном какие-то мероприятия еврейских организаций, как бы связаны каким-то образом, как говорится, с нашей любимой поговоркой, мы же работаем евреями, поэтому когда у евреев праздники, мы иногда куда-то выезжаем играть на праздники, вот, и такие вот события.
0: Это хороший такой слоган. Я сейчас посмотрела на вас так пятерых, поняла, что есть еще люди, которые сегодня не дошли. Они работают евреями. Знаешь, такой плакатик. Очень интересно.
1: Кстати, можно сделать такой этот самый...
0: Представляешь, так выходишь на сцену. Ну вот, возвращаясь опять-таки к фестивалям, вы, конечно же, были в Цфате.
1: Да.
0: Конечно.
1: Да.
0: Как вам та вот эта атмосфера? Я специально однажды специально приехала как зритель, вот так просто, не как группа, не как ее часть. Но атмосфера совершенно волшебная, кроме того, что волшебный Цфат.
1: Да. Кстати, мы в этом году тоже играем в Цфате.
0: Играть?
1: Мы играем 19 числа, так что, радиослушатели дорогие, приходите посмотреть. Мы будем на сцене возле Ирии. По-моему, выходим на сцену в 7 часов. И будем играть.
0: Лиза
1: там
0: заинтересована, посмотрела.
1: Ну, некоторую информацию храню только я. Я ее выделяю. Я ее как бы понемножку.
2: Ага, выделяю по большим праздникам.
3: Он еще и паспорта наши хранит.
0: Паспорта хранит? Все. А паспорта наидыш?
4: Естественно.
0: Ну, а все.
1: Дарконы все.
4: Пирамиджанские паспорта. Какие у вас могут быть еще паспорта?
0: Ну да, действительно. Как можно сомневаться? А споем?
1: А споем?
0: А споем?
5: Поем.
1: А вот это вот то, что написано.
0: Давай.

0: Ой, это хорошо, спасибо. Я думаю, сейчас те, кто смотрит наш YouTube-канал, те, кто слушает, это у нас по радио, аудиоверсии. Бегите на аудио, смотрите, что это было еще и в студии. Это надо видеть. Завидую по-хорошему всем вашим зрителям, которые вас еще и видят при этом, разумеется, в залах, когда приходят на ваши выступления, на ваши концерты. Репертуар как отбираете?
1: То через есть кто... боль.
0: Ух ты! Неожиданно!
2: Ты обратил внимание, как это было честно сказано, понимаешь?
0: Прочувствовано!
2: Как это просто все, да?
3: Это очень тяжело. Все очень тяжело.
0: Серьезно, Игорь, да?
3: Подбор. Этот не хочет, тот хочет, этот хочет что-то другое.
0: То есть боль Игоря Хаита тут явно присутствует.
1: Но боль Игоря Хаита обычно, когда выбираем тональность к этому всему. Не благодарите.
3: Просто у Лизы переключение регистров где-то на ми, вот это. Вот это. Поэтому ми-минор отменяется. Поэтому мы играем в ми-бемоль миноре. Сыграй это.
1: Зачем? Я постою тут спокойненько.
0: Подожду свой регистр.
1: Да, я.
0: Да, понятно.
3: Это да.
0: Таля, ваши ощущения, когда действительно вот вы готовите какую-то, возможно, новую программу, когда едете на гастроли, выбираете какой-то город в Израиле и выбираете, сколько там, 15 песен, условно говорю.
4: Да.
0: Да.
4: И в смысле, что, как мы выбираем вот...
0: Ну, все участвуют в этом или есть какое-то конкретное направление у вас, допустим?
4: Все участвуют, конечно.
2: Но решает Александр.
4: Решает, да.
1: Кто тебе сказал такую глупость?
4: Нет, ну, как бы...
2: Победитель тот, кто присылает список песен, как бы, да?
0: Кто первый присылает?
2: Кто первый присылает список песен на концерт.
4: Потом Александр его меняет, как он хочет, и говорит, вот твой список сработал. Угу. Не, ну надо выбирать песни по возрастным категориям, когда мы едем, например, играть перед публикой, которая за 60. Соответственно, песни...
0: Что они больше от вас ждут?
4: Известных вот этих хитов, так сказать, тумбалалайки.
0: Классических.
4: Да, да, чтобы...
3: Черебим,
0: и
3: там,
0: ну, это могут быть и медленные, и быстрые, но конечно, вот старые классические...
4: Лучше, чтобы они знали, да. Когда мы начинаем играть то, что мы понапридумывали.
0: Понапридумывали.
4: Да. Взгляды с вопросом. Ну, вроде нравится, как никто не выгонял еще, но...
1: Ты себя видел, тебя выгонишь.
0: С установкой.
4: Еще, да. Я долго просто
0: буду. Я буду долго... Меня долго выгоняют.
4: Да, вот, в общем, как выбирается, зависит. Ну, а если, например, большой концерт, так что там выбирать? Что уже есть, все, пихаем.
0: А если большой концерт, то сколько песен... Можно туда успеть.
4: Ну, не знаю,
0: успеть.
4: Сколько? Ну, 2 часа?
0: Цитируя Талию.
1: 20 с чем-то.
0: Да, даже можно это успеть.
2: 21, 22.
3: 22 было такое.
2: Да, был концерт.
0: Он сидел и считал.
2: На листике было пронумеровано, как и сейчас, в принципе.
0: Да, да, да. А что пронумеровано сейчас?
2: Сейчас? Ой, сейчас пронумерована песенка, которая...
4: Боль начинается, когда... Что следующее, и тогда вот начинается вот это вот. А может то, а может это, поэтому...
2: Не-не-не, сейчас мы идем четко по списку.
0: Что болит номером 4?
2: Да, номером 4 — любимая песня моего сына. Я не знаю, почему именно это, но он ее обожает, ему 6 лет. Казалось бы.
0: Давайте.

0: класс. Ух. Ух. Ну, вы, конечно, действительно драйв.
1: Спасибо, спасибо.
0: А кто придумал? Саш, напомни название.
1: Я.
0: Какой это был год? Ты помнишь, какой
1: нам,
0: это был
1: нам
0: год?
1: Нам идет 13 лет, нас бар-мицва фактически.
0: А, молодый шо.
1: Молодый еще, да. Вот. Бат-мицва уже была, мы уже ее отпраздновали.
0: Вы плавно меняете пол, переходя с 12 к 13-летию. Хорошо.
1: Вот, и... А какой был вопрос?
0: Кто придумал и сколько вам лет? Ты ответил на оба очень хорошо.
1: Одновременно.
0: Да, все хорошо.
1: Что я хотел сказать на самом деле? У нас была однажды поездка, мы летели в Одессу, и когда нам предложили эту поездку, то мы сразу подумали, что было бы здорово привезти в Одессу одесские песни на иврите.
0: Именно на иврите.
1: Именно на иврите. То есть и мы взяли, и мы действительно, у нас есть некий блок песен одесских, которые мы перевели на иврит. Их исполнили, и довольно, получилось довольно весело, потому что в зале сидели люди...
2: И забавно.
1: И забавно, да. В зале сидели люди, которые говорили, мы знаем эту песню, но ничего не поняли, но да, мы ее знаем, она нам нравится.
0: Я отгадал вот эту песню с двух ног.
1: Да, именно это. Вот, я не знаю, у нас в расписании такой песенки сегодня нет, но вот, например, вот «Лимончики» мы перевести не смогли. Она не далась, как в качестве хорошего.
0: Вы боролись, но она не далась.
1: Да, да, это был просто... бой, который был заранее проигран. Тут слишком много всего, что не перевести.
0: Игорь там слышал, что сразу наигрывать.
3: Я комментирую просто.
0: Но я слышу. Да, звучит.
2: Ты громко думаешь.
0: И свободно. Хорошо. Я вот смотрю на одну из афиш, которая сопровождала вас перед концертом в Бершеве, который вы должны были дать. Просто посмотрела ради интереса. И характеристики. Ну, то, что взрыв эмоций, все понятно, как иначе. Мощный, кошерный рок-н-ролл. Ну,
1: тут... Не поспоришь.
0: В общем, да. Хорошо. Балканские ритмы. Расшифруйте. Например, что...
1: Эту фразу нам подарил Игорь. Ему и расшифровывать.
0: Игорь, расшифруйте.
1: Как это делать? А, ты хочешь залить? Вот отсюда, да. Отсюда.
0: Но ритмы действительно, по-моему, мир любит от года к году все больше и больше эти ритмы, на самом
1: люди
0: деле.
1: Люди возвращаются к фольк-музыке, потому что, в принципе, в ней есть душа. А сейчас, как бы, очень много музыки, в которой есть и я, и как-то души меньше. И поэтому, мне кажется, фольк-музыка возвращается. Я надеюсь, что так оно и будет дальше.
0: И из той же афиши «Изысканный американский джаз». Написано. Что
1: я
0: это?
1: Я не знаю, что это за реклама.
3: Что это за афиша?
1: Подожди, это какого? Какой, подожди секундочку.
0: Мне было интересно сочетание, потому что вы же действительно делаете аранжировки разных. Поэтому у меня интересно, а вдруг?
1: Мы даже играли на джаз-фестивале.
3: Что ты на это скажешь?
0: Да, а что вы играли на джаз-фестивале?
1: Мы играли нашу программу. Мы более, немножко там ее сделали более свингованной, наверное. Но мы играли...
0: Свинг — это вкусно.
1: Это вкусно, да.
0: Да.
1: И...
3: Но не... Это было не специально.
0: Вы не хотели.
3: Нет, это джаз, когда просто кто-то не те аккорды играет, это джаз.
1: Да, ну, как бы так. Вот.
4: Так мы вообще хорошо в джазе преуспели-то.
1: Да-да-да, вообще-то просто не все еще знают об этом.
0: Например, Лиз.
4: На самом деле, я всегда за какие-то джазовые вставки в песнях, но я натыкаюсь на сопротивление частенько. И
0: этих четверых?
4: Ну, некоторых из этих четверых.
0: И некоторых из четверых, понятно.
4: Да. Иногда я побеждаю, но не всегда. Я обычно... Это следующая, да, победа. Whatever, как говорится.
0: Вопросительно повернувшись к Саше, например.
4: Обычно я одерживаю победы, когда я выбираю слова песен. И этот бой, который часто проигран заранее, потому что я аргументирую, потому что мне не нравится, когда мы выбираем какие-то варианты слов, которые просто хорошо звучат, но в этом хорошем звучании нету смысла.
1: Это я. Я люблю, когда песни хорошо звучат, но...
3: Красивая обертка.
1: Да, красивая обертка, мне нравится.
0: Да, понятно.
1: А есть действительно за смысл.
4: А мне не нравится, когда эта обертка пустая. Вот. И я всегда за то, чтобы она была наполнена чем-то смыслосодержащим. Хотя бы так.
0: Понимаю вас, Лиза. Саш, что вы выбрали следующим
1: А следующее, мы все-таки возьмем песенку, которую мы немножко перевели. Я думаю, ее знают все. И, кстати, самое забавное из всего этого, что... Сейчас, секундочку. Со смыслом. Да, песенка со смыслом, во-первых. Во-вторых, презентация этой песни произошла на радио Река. Мы ее записали. И когда нам все сказали, да вы что, так нельзя, мы принесли ее на радио Река к Игорю Харифу. Сказали, ну вот смотри, тут есть некий момент, который нам сказали, что нельзя делать. Игорь сказал, берем. И вот так она у вас прозвучала один раз. Не один раз, я не знаю, сколько раз она звучала на самом деле. Но сейчас мы попробуем исполнить лайв, и вы как бы потом обговорим, о чем идет речь.
0: То есть сначала поем, потом говорим. Да. Договорились.
1: А то потом не захотите, я знаю.
0: Ты мне не оставил выход.
1: Wo ist das Gessele, wo ist die Stieb? Wo ist das Mädele, wer mein Koblieb? Ot ist das Gessele, ot ist die Stieb? Ot ist das Mädele, wer mein Koblieb? Ot ist das Gessele, ot ist die Stieb?

0: И как же вы не сбились в конце? Гена, я вам на вас смотрела уже, услышала.
1: Вот, на самом деле, вот именно из-за этого момента, когда мы поем три языка одновременно, нам сказали, да вы что, это нельзя, это не формат, это не то, не сё.
0: На самом деле это очень гармонично получается. Да. Вот на слух ты даже можешь сначала не понять, ты просто потом разбираешь. Вот. Еще тем более я смотрела, кто что поет. Просто интересно стало.
1: Вся фишка в том, что я где-то прочитал, что если ты слышишь три языка одновременно, то твое ухо может выделить только тот язык, который ты знаешь.
2: Я, походу, ни одного из этих трех не знаю.
1: Ты барабанщик, тебе можно.
2: Это точно. Главное, что там был ритм.
0: И представьте, если есть амбидекстеры, которые двумя руками одинаково говорят, тут третьего ушка не дано, как минимум.
1: Это да. Вот на этой теме была построена как бы идея этой песни. Чтобы спеть одновременно, мне тоже кажется, это ни на что не похоже. И, в принципе, то, чего мы пытаемся делать, и Field of Drive, делать вещи, которые ни на что не похожи. Ну, мне кажется, что у нас это хорошо получается.
0: По-моему, тоже. Мне просто хочется сейчас меньше молчать, дать возможность вам еще попеть, и дать возможность нашим слушателям, зрителям все это еще видеть дальше.
1: По списку?
0: Как скажете, вы рулите.
3: Что скажешь?
1: Список.
0: Строго.
3: А что случилось? Так можно было?
1: Ну, я просто еще...
0: Лиза, это прецедент. Это даст возможность вам дальше? Так можно было.

0: Спасибо большое, спасибо. Здорово. Саша, Гена, кто хотите, отвечайте или вместе, по отдельности. Вот из тех песен, которые написали не вы, и из тех, которые не существовали уже давно, как классические песни на языке идыш, какие вы перевели и аранжировали по-своему из тех, что были на английском, на русском, на иврите? Вот просто расскажите, я многие знаю, конечно.
1: Ты смотрела список наш?
0: Честное слово, не успела.
1: Следующая песня называется «Бульбис», и она была найдена как безымянная песня. Называлась, я ее нашел в интернете, она называлась «Жидовская песня». Это польская, как ты понимаешь,
0: да,
1: это
0: да,
1: польская,
0: я поняла,
1: песня.
2: Бульбис, бульбис, бульбис, бульбис, бульбис, бульбис, бульбис, бульбис.

0: Гульбис!
1: Я хочу просто не забыть попросить тебя, Саш, сказать всем, что вы, конечно, можете увидеть слушатели, зрители вас на YouTube-канале Канрека, но у вас есть собственный YouTube-канал.
2: Да, безусловно.
1: Пожалуйста, напомните, пригласите.
2: Gefilte Drive, ищем в YouTube Gefilte Drive, находим там канал.
1: И будет вам счастье.
2: Будет нам счастье, там есть целый, как это называется?
1: Кто?
2: Плейлист, который называется Gefilte Drive, и просто включаете самые первые песни, и там, по-моему, на пару часов...

My Prison by the Sea, Рона Кинан, израильская современная, модная, востребованная певица открыла этот наш час. Рона Кинан.

0: Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская. Мы сегодня в мире музыки израильской, израильская эстрада разных десятилетий. И следующие – Арик Эйнштейн, Шем Тов Леви и Шалош Арба Ле Авода.
1: Авода.

Франкенштейн. Следующий голос — это Йоси Банай, режиссер, актер, поющий актер. К сожалению, он уже несколько лет не с нами, но песни, его голос — все это, конечно, осталось.